но дядя Витя знал его близко очень. И он, и ангел говорит ему: друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу и воздаст тебе полной меры. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума. Он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет: я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще немножко, еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас – мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными и утешенными, включайте поклонение.

0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда.
0: Молодец.
1: Сюда. Ну ты даешь не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. 6-6-6-6. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя?
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик?
1: Эрик?
0: Папа?
3: Алло? Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: きましたね。
1: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить.

0: Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены Ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
1: Добрый вечер. Вам что?
0: Если можно, две диетических колы.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей. Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой. Вы зритель или его последователь? Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос в христианской семье, а Библию узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил, естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе, как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

0: Алло. Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом, не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином — это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие, то увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него. Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены. Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать, «Иисус, я отдаю тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги» или... дверь с надписью «Отношения» или «Успех» или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите, «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. «Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи». Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе, Господи. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать, и не знают, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущий и всезнающий Бог. Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это не какое-нибудь одинокое место в Писании, неявное и непонятное. Иисус четко объяснил, что следовать за Ним означает принять решение умереть. Все оставить ради Него. Только в этом случае мы сможем обрести жизнь. Иисус поворачивается к толпе, Он поворачивается к нам с вами, и Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.

0: Привет, Анна. Ты как?
1: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
1: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
2: Мам. Тетя Сара звонит. Поговоришь?
1: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
2: Да, вы можете спуститься немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Как думаешь, она останется в этом доме?
1: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
0: Я открою. Добрый день.
3: Добрый, Кайл?
0: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
3: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
0: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошие друзья. Где вы познакомились?
3: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Вы были друзьями, да?
3: Да. Да, были.
0: Я сожалею о вашей утрате.
3: Спасибо. Я ценю это.
0: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
3: О, да, конечно.
4: Я следующий в твоем обходе.
0: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
4: Нужно же кому-то это делать.
0: Да, думаю, что нужно.
4: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
0: Может, вам что-то принести перекусить?
4: Нет, спасибо.
0: Уверены? Мне не сложно.
4: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.

0: Мне кажется, это спорный вопрос.
1: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
0: Это не делает эту ситуацию легче.
1: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
0: Чем я могу помочь? Добрый день.
1: Вот Гарри.
2: Спасибо, Тони.
1: Рад был тебя видеть.
2: Взаимно.
0: Должно быть, вы брат Эрика.
2: А вы уже говорили с его отцом?
0: Да, только что выпала такая честь.
2: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
0: Неужели все так плохо?
2: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще.
0: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
2: Со школы.
0: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
2: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через 5 лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Правильно?
0: Иногда так говорят.
2: Извините, еще раз, как вас зовут?
0: Кайл. Вот моя карточка.
2: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
0: Знаете, на это нет простых ответов.
2: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят?

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисуса он принял еще в детстве. Но он никогда не посвящал свою жизнь следованию за Ним. Однако сегодня все иначе. Сейчас он полностью посвященный ученик Иисуса. Это по-настоящему сильное изменение. Раньше до этого решения его жизнь была наполнена выпивкой, марихуаной, женщинами. Он говорил, что злился на мир, но не мог понять почему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение. Вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все» или «ничего»? Я постарался не расстроиться.

изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол, я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение, я сказал ей: «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит: ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

0: Time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: И получить удовлетворение.
0: Filled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecostal experience.
1: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем называть День Пятидесятницы.
0: As I said to you last session,
1: и как я сказал вам в прошлой сессии,
0: the Day of Pentecost is very much a fulfillment of what the Old Testament is speaking about.
1: День Пятидесятницы является исполнением того, что было сказано и обещано в Ветхом Завете.
0: The Bible is one story.
1: Библия — это одна история.
0: It is not two stories.
1: Это не две истории.
0: One in the old and one in the new.
1: Одна в старом, а в новом.
0: But it's one story.
1: Это одна история.
0: That continues, and it's just that it can be challenging.
1: Которая продолжается, и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
0: Because surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect Him to do.
1: Потому что Господь часто делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
0: And therefore, sometimes already people at this time when this happened.
1: И люди в то время, когда произошел этот день Пятидесятницы, то есть, условно, перед ними стал такое испытание. И я хочу поговорить об этом сегодня.
0: But what obviously happened during the Day of Pentecost,
1: но что, естественно, произошло в День Пятидесятницы?
0: In Hebrew, of course, the Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
1: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
0: It's 50 days after Easter.
1: То есть это 50 дней после того, как произошла Пасха.
0: They had a particular festivity or celebration at that time.
1: И у них особое празднество в то время.
0: They called it Shavuot.
1: Они называют это Шавот.
0: And they were

0: originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
1: И они праздновали этот праздник из-за того, ну, с целью первой жатвы.
0: Yeah. And so the first fruits.
1: Первые плоды.
0: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
1: Интересно, что в первый день Пятидесятницы
0: Peter stands up.
1: Петр встал.
0: And he proclaims the era of the Spirit.
1: И он возвестил о Духе Святого.
0: And 3,000 youths from every nation on earth.
1: Что 3,000
0: Jews from every nation of earth.
1: Что 3,000 евреев, ну, то есть с каждой нации по всему миру.
0: Get saved.
1: Что они будут спасены.
0: They become the first fruit.
1: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
0: Of the kingdom.
1: От царства.
0: Oh, yeah. So they become the first fruit.
1: То есть, условно, эти 3,000 евреев стали первым
0: saying that
1: плодом.
0: Also, when he speaks, we are the first fruit.
1: И когда он сказал, мы есть первые плоды.
0: So the Jews that became saved became this first fruit.
1: То есть, те евреи, которые были спасены, они и стали первым плодом.
0: And there's something interesting more here.
1: И есть еще что-то интересное здесь.
0: You see,
1: здесь.
0: It's like... You remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. The law, the Torah.
1: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
0: So that they had received the Torah at Sinai.
1: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
0: So at the
1: закон.
0: Yeah, so at this time when this happened, they were celebrating that.
1: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона.
0: But you remember that when Moses came down from the mountain?
1: Но помните, когда Моисей спустился с горы Синай?
0: With the tablets.
1: У него были эти скрижали.
0: They had waited for him for a long time.
1: И его ждали очень долго.
0: So they built themselves their own bull. Do you understand?
1: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
0: They were doing a lot of bad stuff.
1: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
0: And then God killed 3,000 of them.
1: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
0: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you
1: Но
0: remember?
1: Сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
0: 3,000. So there were 3,000 that were restored.
1: То есть 3,000 они условно были восстановлены.
0: When the Spirit came.
1: Когда Дух пришел.
0: And of course the Spirit now.
1: И Дух теперь.
0: He would come and write on people's hearts instead, as we said last session.
1: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
0: Because that was the promise of the prophets.
1: Потому что это было обещание пророков.
0: When the Spirit came,
1: когда Дух пришел,
0: he would write it on their hearts.
1: Когда он придет, он напишет
0: Amen.
1: Это на их сердцах.
0: So now, in the old covenant,
1: и вот в Ветхом Завете,
0: they received the law on the tablets on stone.
1: Они получили этот закон на скрижалях.
0: But because of sin, 3,000 died.
1: Но из-за греха 3,000 из них умерло.
0: But now, when the Spirit came,
1: но теперь, когда Дух пришел,
0: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
1: Новый закон, он был написан на их сердцах.
0: Amen. And 3,000 were saved.
1: И тогда 3,000 были спасены.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you know, if you know the story,
1: если вы знаете эту историю,
0: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
1: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
0: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
1: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
0: Fire came down.
1: Огонь сошел.
0: To the mountain.
1: На гору.
0: And now when everyone was gathered in the upper room,
1: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
0: what happened?
1: Что произошло?
0: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
1: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
0: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
1: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огня сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
0: So it was the new covenant that was written.
1: И это Amen. Был новый закон, который был написан.
0: Confirmed by fire.
1: Который был подтвержден огнем.
0: Like the old had been confirmed.
1: Как старое было подтверждено.
0: Now the new was confirmed.
1: Теперь новое было подтверждено.
0: Amen. Аминь. And God promised.
1: И Господь обещал.
0: That He would be among His people.
1: Что Он будет посреди своего народа.
0: With a cloud during the day.
1: С облаком.
0: And with a fire during the night.
1: Днем и со столпом огня ночью.
0: But now.
1: Но сейчас.
0: God will be present upon every believer.
1: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
0: And His cloud of glory, His fire.
1: И его облако и огонь славы.
0: Will be upon every believer.
1: Будет на каждом верующем.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So and you know it continues.
1: И это продолжается.
0: And we I've already said to you.
1: И я хочу сказать вам.
0: If there was if you read in Acts 2.
1: Если вы прочитаете Деяния 2 глава.
0: We heard Maria read last session.
1: Да, то, что мы читали с 1 по 13.
0: From all the countries that they came.
1: То есть со всех стран, с которых они пришли.
0: If we go back to Genesis chapter 10.
1: Если мы вернемся к Бытие 10 глава.
0: We see all the nations that were taken up there.
1: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
0: All the nations on the earth.
1: Все нации на земле.
0: And later in chapter 11,
1: и потом в 11 главе Бытия,
0: they wanted to build themselves a Sikkurat, a temple.
1: Мы знаем, что они хотели построить это, храм себе.
0: And they wanted to call upon God.
1: И они хотели воззвать к Богу.
0: And this was a thing where they wanted to dictate.
1: И в тот момент они хотели как бы диктовать.
0: How they would have a relationship to God.
1: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
0: And we will make a great name for ourselves, they said.
1: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
0: But then the Lord said to them.
1: Но Господь сказал им.
0: No, this will not happen.
1: Это не произойдет.
0: And he kind of gave them different languages.
1: И он изменил языки, он дал им разные языки.
0: And he divorced them.
1: И он как бы развел их.
0: Amen. And he dispersed them all over the earth.
1: И он распространил их по всей земле.
0: And they were did not understand each other.
1: Они не могли понять друг друга.
0: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
1: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
0: And you might say that because of their rebellion and sin.
1: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
0: God divorced humanity.
1: Господь как бы развел человечество.
0: Are you with
1: me? Разделил человечество.
0: This is a very, very essential in the biblical thinking, what I'm telling you now.
1: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
0: From that moment, God divorced all of humanity.
1: Потому что с того момента Господь разделил человечество.
0: But He chose one man and one family.
1: Но Он выбрал одного человека и одну семью.
0: To restart.
1: Чтобы снова начать.
0: The whole story that Adam and Eve and their descendants had failed to do.
1: Начать снова то, что Адам и Ева и поколение после они не смогли сделать.
0: And that's exactly what we read in Genesis chapter 12 directly after.
1: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после
0: вавилонской истории. Where God chooses Abraham.
1: Когда Господь выбрал Авраама.
0: And He says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
1: И он сказал: выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
0: And then he says, and I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I, he says exactly, I will make you into great people.
1: И он сказал: я сделаю тебя великим народом.
0: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
1: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
0: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
1: А Господь Аврааму говорит: я сделаю великим твое имя.
0: And I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I will make you into a blessing.
1: И я сделаю тебя благословением.
0: One who curses you will be cursed.
1: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
0: And everyone who blesses you will be blessed.
1: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
0: You have to understand this statement as a missional statement.
1: нужно понимать это высказывание как миссию.
0: You see, if you try to hinder

0: under the plan of God with Abraham.
1: То есть, если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
0: you will be cursed.
1: То есть, ты будешь проклят.
0: That is, you will be outside the plan of God.
1: То есть, условно, ты будешь за пределами этого благословения.
0: So, to bless Abraham,
1: то есть, благословить Авраама,
0: is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
1: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет через
0: Авраама. So nothing can stop the plan of God.
1: То есть ничто не может остановить
0: But
1: план Божий.
0: But then we come to the high point.
1: Но вот мы идем к кульминации.
0: The very reason for the blessing of Abraham.
1: Там есть причина для благословения Авраама.
0: And that Авраама. No one could no one could curse him.
1: И никто не мог проклинать его.
0: In verse 3.
1: В стихе третьем.
0: And in you,
1: сказано в тебе,
0: all the nations of the world, all the peoples of the world,
1: все нации, все народы на земле,
0: will be blessed,
1: будут благословлены.
0: With other words,
1: другими словами,
0: in you,
1: в тебе,
0: and the promise I given to you,
1: и обещание, которое я дал тебе,
0: I will revoke the curse,
1: я как бы поменяю, обращу это проклятие,
0: that came over all the peoples and nations that was dispersed.
1: Которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
0: And I will bring them back.
1: И я верну их обратно.
0: They will become my people again.
1: И они станут снова моим народом.
0: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
1: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
0: Now when the Spirit is coming,
1: когда Дух приходит,
0: as I said, they get new tongues.
1: Как я сказал, у них стали появились новые языки.
0: This is a sign.
1: И это знак.
0: That now the languages that pull them apart from each other.
1: Что язык, который их разделял.
0: That created a confusion among them.
1: Который создал непонимание посреди их.
0: Now they all get baptized in the same spirit.
1: Теперь они крещены одним духом.
0: Speaking the same language.
1: Говорят на одном языке.
0: Becoming a new people, a new humanity.
1: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
0: By the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
1: Я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
0: I have to ask you a question.
1: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
0: Are you a Swedish Christian?
1: Ты шведский христианин?
0: Or are you a Christian Swede?
1: Или ты христианин, который швед?
0: Amen. It's a very important question.
1: Это очень важный вопрос.
0: Because you see, some people,
1: потому что некоторые люди,
0: is more Swedish than they are Christian.
1: Они более шведы, нежели чем христиане.
0: But you see, we belong to another kingdom.
1: Но видите ли, мы принадлежим другому
0: we
1: царству.
0: We belong to another nation.
1: Мы принадлежим другой нации.
0: You see, I am more connected to you.
1: Видите ли, я более соединен с вами.
0: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
1: Нежели чем своим шведским праотцам.
0: If we're not talking about hockey.
1: Если не о хоккее говорим, да. Okay.
0: Amen. But you understand? Do you understand?
1: Понимаете, о чем?
0: Why?
1: Почему?
0: Because when I received the Spirit.
1: Потому что когда я принял Духа.
0: I received the same Spirit as you.
1: Я получил того же Духа, что и вы.
0: So now I am connected into a new nation with you.
1: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию. В новое царство вместе с вами.
0: So my loyalty.
1: И моя привязанность.
0: Is more to you.
1: Больше к вам.
0: Than it is to my country.
1: Чем к моей стране.
0: Now, don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm still a Swede.
1: Я все равно швед.
0: And I would defend my country if an enemy came to try to, destroy it.
1: И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
0: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
1: Потому что это где я живу, где моя семья и так далее.
0: You understand what I'm saying?
1: Но понимаете, что я говорю?
0: The day the Spirit came,
1: день, когда пришел Дух Святой,
0: we became a new people.
1: Мы стали новым народом.
0: Amen. And that was what was prophesied all the time. What What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
1: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот что произошло в день Пятидесятницы.
0: So with this background,
1: и вот с этим пониманием,
0: I want you to understand something now.
1: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
0: In

0: There's also an individual.
1: Но есть также и личность.
0: That's called the servant of the Lord.
1: Который назван слугой Божьим.
0: In Hebrew it's called Ebed Yaveh.
1: На еврейском это звучит
0: Ebed Yaveh.
1: Ebed Yaveh.
0: That means the servant of the Lord.
1: То есть слуга Божий.
0: So the prophet could say.
1: И пророк мог сказать.
0: That you, my servant Israel.
1: Что ты мой слуга Израиль.
0: Talking about the two people.
1: Говоря об этом народе.
0: But at the same time he could say.
1: Но одновременно сказав.
0: You, my servant.
1: Ты мой слуга.
0: That will save the people of Israel.
1: Который спасет народ Израиль.
0: Amen. You can see that, for example, in chapter 49. I will not
1: go into that. В главе 49 мы можем это увидеть.
0: In, of course, the most famous one, 53.
1: И, конечно, самый известный Исаия 53 глава.
0: Amen. How the servant of the Lord, an individual,
1: как личность слуга Божий,
0: the servant of the Lord, the people,
1: слугу Божьего народ израильский,
0: they live in sin and in iniquity.
1: Потому что они живут во грехе.
0: So. In that passage,
1: и в этом,
0: Isaiah 49,
1: в этой главе, 49 главе,
0: it is not enough for you, my servant,
1: сказано, недостаточно для тебя, моему слуге,
0: to only save my people Israel,
1: чтобы только спасти мой народ израильский,
0: but I will make you into a light for the Gentiles.
1: Но я сделаю тебя светом для язычников.
0: Okay, so the Gentiles
1: и язычники
0: are all those nations,
1: это все те нации,
0: that was dispersed at the Tower of Babel,
1: которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
0: It's every people,
1: это каждый народ,
0: except the people of Israel,
1: которые не являясь народом израильским.
0: They are the Gentiles.
1: Это язычники.
0: So if you are not from Jewish birth,
1: то есть, если ты не еврей от рождения,
0: you are a Gentile.
1: Ты язычник.
0: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
1: Это не тот народ, который был в завете с Богом.
0: Amen.
1: В старом завете.
0: So, Isaiah prophesies,
1: и вот Исаия пророчествует,
0: that when the servant of the Lord
1: и говорит, когда слуга Божий придет,
0: he will save his people Israel,
1: он спасет народ израильский.
0: Like we saw on the day on Pentecost,
1: как мы видели во время Пятидесятницы,
0: the gospel was preached to Israel,
1: потому что Петр проповедовал израильскому народу.
0: But he will raise up the servant,
1: но когда, когда он как бы воздвиг этого слугу,
0: it is not enough for you, he says,
1: он сказал, недостаточно,
0: but I will make you into a light for the Gentiles,
1: чтобы ты только спас Израиль, израильский народ, но чтобы ты стал светом для язычников.
0: And we know,
1: и мы знаем,
0: that in this day something special is happening,
1: что в этот день что-то особенное происходит.
0: The word is beginning to go out,
1: слово начинает выходить
0: from Jerusalem,
1: из Иерусалима.
0: As the prophet had said earlier in chapter 11,
1: как пророк ранее сказал в 11
0: главе,
1: 13 стих,
0: he said that I will make my word,
1: он сказал, что я сделал свое
0: out
1: слово,
0: from Jerusalem,
1: чтобы оно вышло из Иерусалима,
0: and to all the Gentile nations,
1: ко всем языческим народам.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And later in chapter 43,
1: а потом в 43 главе,
0: he describes what God will do,
1: он описывает, что Бог будет делать,
0: as a new exodus,
1: как новый исход,
0: a new exodus,
1: новый исход.
0: He will bring people out,
1: он вернет людей,
0: by his servant,
1: своим слугой,
0: from their captivity,
1: из их как бы рабства.
0: Amen. So you see, there's all there the picture.
1: И вот эта картина.
0: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
1: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
0: When God now sends His Spirit,
1: когда Господь посылает
0: Свой
1: Дух, He begins
0: to fulfill all these promises.
1: Он начинает исполнять все эти обещания.
0: Now, the reason I say this to you,
1: и вот причина, почему я говорю вам это,
0: I want you and me,
1: я хочу, чтобы ты и я,
0: to understand where God has placed us in this time,
1: поняли, почему Господь поставил нас в это время.
0: It's very important that we understand,
1: важно, чтобы мы понимали,
0: the whole picture of what God is doing,
1: целую картину, что Бог
0: because
1: делает.
0: We can read this,
1: Потому что мы можем читать это.
0: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
1: И говорить, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
0: And that's of course great.
1: И так, это здорово.
0: But you see, the purpose of the

0: filling of the Spirit,
1: но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
0: is much more profound,
1: она наиболее высокая,
0: than you and me speaking in tongues.
1: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
0: It is connected to the whole plan of God.
1: Это связано с целым планом Божьим.
0: Will fulfill his original plan with creation.
1: Как он восполнит свой план с творением мира.
0: And you see, by giving you and me the Spirit,
1: и видите ли, когда он дает мне и тебе дух,
0: he has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
1: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
0: And you and me, we are part of fulfilling this.
1: И ты, и я, мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
0: Now, so let's go to, when I've said all this, I set up the scenario now, okay?
1: В общем, я сделал такую картину, да, now, начало, это было выступление.
0: I want you to go with me to Acts chapter 1.
1: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
0: And verse 6.
1: Шестой стих.
0: So, Jesus is now speaking to his disciples.
1: И Иисус говорит своим ученикам.
0: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
1: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
0: Now, this is a very logical question by the disciples.
1: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
0: Because they knew,
1: потому что они знали,
0: that at the time of the Messiah,
1: что когда Мессия должен прийти,
0: God would restore his kingdom.
1: Господь восстановит свое царство.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he would destroy his enemies.
1: И он разрушит своих врагов.
0: And he would rise up his righteous order.
1: И он восстановит свой праведный порядок.
0: So since they believed that Jesus was the Messiah,
1: и вот они верили, что Иисус есть
0: and
1: Мессия,
0: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
1: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен,
0: it was only logical for them to ask,
1: естественно, это было логично, что они спросят такой вопрос.
0: Is now the time for you to restore Israel?
1: Неужели сейчас, не настало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
0: Because of course they had a specific idea how that would happen.
1: Потому что они, у них было особое представление.
0: They thought now Jesus would kick out the Romans.
1: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит римлян.
0: And all the Gentiles and idol worshippers.
1: И всех язычников, и кто славит языческих богов.
0: Would be thrown out.
1: Что он их прогонит.
0: And God will become king. Hallelujah.
1: И Господь станет царем.
0: So they were thinking like that, you know.
1: Они думали именно так.
0: And but then Jesus.
1: Но Иисус.
0: He says something surprisingly to them.
1: Он говорит что-то удивительное.
0: Verse 7.
1: Седьмой стих.
0: He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority."
1: Он сказал им. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: Now, Jesus is using when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
1: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
0: In Greek he says, it's not your thing to know the chronos or kairos.
1: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
0: So chronos is the time that is passing.
1: Хронос это время, которое...
0: How long time has gone, you know? Time is moving on.
1: Которое уже прошло.
0: So chronos is the time that is just year after year after year.
1: Хронос это время, которое происходит год из года в год.
0: But kairos is used as God's appointed time.
1: А кайрос это время, которое Бог предопределил.
0: It's when God reaches into chronos and makes something special.
1: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий и делает что-то особенное.
0: Like for example, we read in Galatians 4.
1: А когда мы читаем Галатам 4 главу.
0: When it said when At the appointed time,
1: сказано в определенное время,
0: God sent his son.
1: Господь послал своего сына.
0: So that was a Kairos time.
1: Это было Кайрос, время
0: God
1: Кайрос.
0: Came into Kronos,
1: Господь пришел в обычный ход событий
0: and made something special.
1: И сделал что-то особенное.
0: But now Jesus is saying to his disciples,
1: но теперь Иисус говорит его ученикам,
0: friends,
1: мои дорогие друзья,
0: the question you have,
1: вопрос, который у вас есть,
0: might seem logical to you.
1: Может казаться логичным для
0: you
1: тебя.
0: Want to figure out,
1: вы хотите узнать,
0: when the time is for the kingdom of God.
1: Когда же придет время для Царства Божьего?
0: But that's a wrong question.
1: Но это неправильный вопрос.
0: Amen? It is not your question to ask, and it's not your answer to know.
1: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
0: I want to, you to listen, you know, intently to this.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
0: But you see, so much.
1: Видите ли, так много.
0: Let me say like this: we can be very, very, can we say, taken away.
1: Мы может быть как бы увлечены.
0: By things that are not on our plate to know right now.
1: Увлечены вещами, которые

0: plate to know right now.
1: Увлечены вещами, которые...
0: And you know, you look at YouTube.
1: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
0: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming. Is the title of the YouTube video.
1: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придет.
0: You know, the you can see the statistics rise up. Like,
1: и там статистика просмотра нереально высокая.
0: Everyone is so interested in this.
1: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
0: Yes, now people they are not loving God anymore.
1: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
0: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
1: Значит, это Иисус, Он приходит скоро. И они читают книгу Откровения,
0: like
1: понимают
0: это. A manual for recognizing things that is happening.
1: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы
0: so
1: понять, что сейчас происходит.
0: Yeah, this is happening.
1: О, да, вот это происходит.
0: Now.
1: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
0: But Jesus is saying to his disciples,
1: но Иисус говорит своим ученикам,
0: no, that is not your job.
1: Нет, это не ваша работа.
0: This is your, the Father's job.
1: Это работа Отца.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
1: Ну, кто-то может сказать, ну подожди, ну неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
0: Well, he did. Go
1: да,
0: to,
1: он
0: with
1: сказал.
0: Me to Luke chapter 12.
1: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
0: Because this is actually very essential.
1: Потому что это очень важно.
0: And in verse 54, Jesus says like this.
1: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
0: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
1: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет
0: and
1: дождь.
0: When you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
1: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
0: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
1: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
0: But why do you not analyze this present time?
1: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
0: Now, in the Greek,
1: в греческом,
0: of course, Paul says,
1: конечно, Павел
0: why
1: говорит,
0: do you not recognize the Kairos?
1: Почему вы не узнаете Кайрос?
0: That is the appointed time of God.
1: То есть определенное специальное
0: Amen?
1: Время от Бога.
0: Now, go with me to chapter 19 in the same book.
1: А теперь пойдем от Луки 19
0: and
1: глава.
0: In verse... Let's see here. Verse 41.
1: Стих 41.
0: Jesus, it says that when Jesus approached Jerusalem, he saw the city and wept over it.
1: Сказано, Иисус подошел к Иерусалиму, увидев его, заплакал о нем.
0: And he said, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
1: Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз.
0: For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you on every side.
1: Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон.
0: And this is, of course, a prophecy of what happened AD 70.
1: И, конечно же, это пророчество о том, что произошло против после воскресения Христа.
0: And they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave you one stone upon another, because you did not recognize the Kairos of your visitation.
1: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
0: So, yes, Jesus says,
1: да, Иисус говорит,
0: that we will be hypocrites,
1: что мы будем лицемерами,
0: if we do not recognize the Kairos of God.
1: Если мы не будем узнавать это время Бога.
0: That is the time that God is working among us right now.
1: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
0: The problem for the Jewish people at the time.
1: Проблема для еврейского народа в то

0: время
1: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
0: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус и был Мессией. Бог к ним пришел,
1: but they didn't recognize.
0: Они не узнали этого.
1: Amen? Do you understand?
0: Понимаете?
1: The same is true for us.
0: И то же самое правда для нас.
1: We should be able to read the signs of the times.
0: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.
1: But not in an eschatological way, not about the end of times.
0: Но не касаемо именно окончания мира.
1: And when Jesus is coming back and everything like that.
0: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
1: What is the Holy Spirit doing right now?
0: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо сейчас.
1: Am I positioned for that? Am I positioned for
0: that? И моя позиция в этом.
1: Do I recognize what God is doing?
0: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
1: Or am I just living Chronos time?
0: Или я просто живу условно простым временем Кронос?
1: My life passes on.
0: И моя реальность просто проходит день за днем.
1: And I cannot recognize what God is doing.
0: И я не распознаю, что Бог делает.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, о чем я?
1: This is important for us.
0: Это важно для нас.
1: But Jesus says.
0: Но Иисус сказал.
1: The business about the end times.
0: Дело о окончании времени.
1: How God will restore the kingdom.
0: Как Господь восстановит его царство.
1: This is the Father's business.
0: Это его дело, дело отца.
1: It's not yours or mine business.
0: Это не твое и не мое, не моя задача.
1: So go back to Acts chapter 1 now.
0: И еще раз вернемся к Деяниям, первая глава. И известный восьмой стих.
1: But he say, but.
0: Он сказал, но.
1: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and all pokes which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
0: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So this means, now, this is not your thing.
0: Еще раз, это не наша задача.
1: Now we come to what is your thing.
0: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
1: What is your part in the drama?
0: А какая твоя часть
1: Amen?
0: В этой истории?
1: Because Jesus is not saying that the kingdom will not be restored.
0: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
1: He's just telling us what kind of part we have to play.
0: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
0: Он не говорит нет,
1: he's
0: это
1: saying,
0: не произойдет.
1: It will happen.
0: Он говорит, это произойдет.
1: The way it will happen,
0: но то, как это произойдет,
1: and when it will happen,
0: и когда это произойдет,
1: it's not your business.
0: Это не ваша задача понимать.
1: Amen? Don't spend time on speculating.
0: Не пытайтесь спекулировать.
1: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
0: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
1: They have calculated everything.
0: Они рассчитали там все по временам.
1: But you know, yeah, and they think they know.
0: И они думают, они знают.
1: But they don't.
0: Но они не знают.
1: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful.
0: О, Петр, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
1: Because
0: карты.
1: Jesus says that they cannot know.
0: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
1: Because it's the Father's business.
0: Потому что это задача Отца.
1: Jesus says, not even I know.
0: Иисус говорит, даже я не знаю.
1: So why should some modern preachers know?
0: Так почему какой-то современный проповедник
1: some
0: должен знать?
1: To you, it's just a waste of time.
0: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
1: But,
0: но,
1: Jesus say, but,
0: но Иисус говорит,
1: I have an assignment for you.
0: У меня есть задание для тебя.
1: And how Israel's the kingdom of Israel will be restored.
0: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство
1: Because,
0: будет.
1: Because you see, things will not be restored.
0: То есть, видишь ли, вещи не будут восстановлены, если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
1: When we are trying to do the Father's business.
0: Когда мы пытаемся делать задачу Отца.
1: We are trying to figure out things.
0: То есть мы пытаемся
1: we
0: понять.
1: We are speculating.
0: Спекулировать.
1: We are doing diagrams and maps.
0: Мы делаем карты, диаграммы.
1: We are having YouTube videos.
0: Мы смотрим
1: where
0: видео на YouTube.
1: Everyone, what signs we are going to recognize.
0: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира.

0: the enemy is very happy.
1: Я думаю, сатана очень рад.
0: Because since we are so occupied with this.
1: Потому что мы настолько захвачены этим.
0: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
1: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
0: So what has he said we would
1: do? А что же он нам сказал делать?
0: He said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
1: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу.
0: And you shall be my witnesses.
1: И будете моими свидетелями.
0: Did you hear that?
1: Слышали это?
0: Amen. That's what Jesus has said to us.
1: Вот что Иисус сказал нам.
0: That's what he asked us to do.
1: Вот что он просит нас делать.
0: I want you to get this into your system now.
1: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему всегда сейчас.
0: When Jesus is filling you with his spirit.
1: Видите ли, когда Иисус наполняет тебя своим Святым Духом.
0: He comes with all the benefits that he has promised.
1: Он приходит со всеми привилегиями, которые он обещал.
0: He draws you to himself.
1: Он как бы приближает тебя к себе.
0: He heals you.
1: Он исцеляет тебя.
0: He restores you.
1: Он восстанавливает тебя.
0: He satisfies you.
1: Наполняет тебя.
0: You know, everything like that.
1: Вот все это.
0: But Jesus is clearly saying,
1: но Иисус четко говорит,
0: that when you receive the Holy Spirit,
1: что когда вы получите Духа
0: and the
1: Святого
0: power of the Holy Spirit,
1: и сила Духа Святого,
0: it has a very specific purpose.
1: Там есть очень четкая цель.
0: It is to make you into my witnesses.
1: Это чтобы мы стали Его свидетелями.
0: Not any witness.
1: Не просто свидетелями.
0: I'm going to make you into a witness.
1: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
0: He's going to say, to be my witness.
1: Он сказал, вы будете моими
0: Amen?
1: Свидетелями.
0: So, my dear friend,
1: и мой дорогой
0: if
1: друг,
0: you are a believer,
1: если ты верующий,
0: and if you want to receive the Holy Spirit,
1: и если ты хочешь получить Духа Святого,
0: it is for a very specific purpose.
1: Это будет для очень определенной цели.
0: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
1: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: This is so important.
1: Это так важно.
0: You, when you receive the Spirit,
1: ты когда получаешь Духа,
0: you become His witness.
1: Ты становишься Его свидетелем.
0: Now your life has a new purpose.
1: В этот момент твоя жизнь получает новую
0: Now
1: цель.
0: Now your life has been totally rebranded.
1: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
0: It's no longer about yourself.
1: Это больше не о тебе.
0: No longer about your happiness or future or anything like that.
1: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то таком.
0: Everything of that will be included. Absolutely.
1: Еще раз, это будет включено в этом.
0: But you have been redefined.
1: Но ты был как бы
0: Amen?
1: Переопределен.
0: You have got a new title.
1: У тебя новое название.
0: You have been re-labeled.
1: То есть на тебя
0: Amen?
1: Поставили новый значок.
0: You belong to Christ.
1: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
0: Christ is in you.
1: И Христос в тебе.
0: The hope of glory.
1: Надежда
0: Amen?
1: Славы.
0: So Paul uses this language in another way also.
1: И Павел также использует это в другом месте.
0: And he says in 2 Corinthians 5,
1: и он говорит 2 послание Коринфянам 5,
0: we are ambassadors of Christ.
1: Мы представители Иисуса Христа.
0: Amen? We are ambassadors of Christ.
1: Мы его посланные, мы его.
0: That is, we are representatives.
1: То есть мы его представители.
0: Of this kingdom that is called heaven.
1: Представители того царства, которое названо небесами.
0: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
1: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
0: Because without the Spirit coming upon us,
1: потому что если Дух Святой не придет на нас,
0: we cannot be representatives of the kingdom.
1: Мы не сможем быть представителями
0: Amen.
1: Царства.
0: We will not represent it in a good way.
1: Мы не сможем представлять это в хорошем плане.
0: So, therefore, God has given His Spirit to us.
1: И именно поэтому Бог дал нам своего Духа.
0: Now, what does it mean to be a witness and ambassador?
1: А что это значит быть послом и свидетелем?
0: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
1: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
0: Amen. So you are someone. That is actively.
1: То есть это ты являешься тем, кто активно
0: influencing your surrounding environment.
1: Влияешь на свою окружающую среду.
0: To prosper your kingdom.
1: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
0: Why do we send ambassadors to each other's countries?
1: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
0: The ambassador's role.
1: Цель

0: росла.
1: It's not to sit in an office and drink coffee.
0: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
1: It is to make every effort.
0: Это чтобы приложить любое усилие.
1: To promote their own country.
0: Чтобы представлять и продвигать свою страну. В любом способом они хотят, чтобы их страна имела хорошее отношение в плане экономии и влияния в стране, в которой они находятся.
1: The same with us.
0: И то же самое с нами.
1: The purpose of us being witnesses,
0: цель, чтобы мы были свидетелями,
1: is that we are going to influence the surrounding environment,
0: это то, что мы будем влиять на окружающую среду
1: as much as possible,
0: насколько это возможно,
1: for the sake of the kingdom of heaven.
0: С целью продвигать Царство
1: Amen?
0: Божие.
1: That is exactly
0: вот
1: what God has called you to do.
0: Это именно для чего
1: so,
0: Господь призвал тебя.
1: The main question for a believer in Jesus.
0: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
1: Is this question?
0: Вот какой вопрос.
1: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
0: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
1: Is this the time?
0: И сейчас ли время?
1: Amen? That's not the question.
0: Это не вопрос.
1: The question is this.
0: Вопрос вот какой.
1: How can I become an effective witness?
0: Как я могу стать эффективным свидетелем?
1: Because that is what God expects from you and me.
0: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя
1: Amen?
0: И меня.
1: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
0: the world. Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
1: But he expects that we become witnesses.
0: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
1: He expects that we become influencers of our surrounding environments.
0: Он ожидает, чтобы мы стали влияющей силой для
1: Amen?
0: Окружения, которое около
1: you
0: нас.
1: Shall become my witness.
0: Он сказал, вы станете моими свидетелями.
1: So if you have one question in your life,
0: если у вас есть один вопрос в
1: one
0: жизни,
1: thing you have to work with,
0: единственная вещь, над которой
1: one
0: вам нужно работать,
1: have to be focused on,
0: единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
1: it is this.
0: Это вот что.
1: How can I become a better witness for Jesus?
0: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
1: Because that's what Jesus has expected from you.
0: Потому что это то, что Иисус ожидает
1: Amen?
0: От тебя.
1: That's what he says to you.
0: Вот что он сказал тебе.
1: You shall become my witness.
0: Он сказал, ты станешь мне свидетелем.
1: And that's why, you know, you will not become a better witness.
0: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
1: By knowing the signs at the end times.
0: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: You will not become a, if I know when the Antichrist is coming.
0: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
1: A tribulation or whatever you have.
0: Или какие-то испытания или еще что-либо.
1: It will not make me a better witness.
0: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
1: Amen. Why should it?
0: А как это может сделать?
1: Why should it?
0: Может ли это вообще
1: no,
0: сделать?
1: What makes me a good witness,
0: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
1: is that I become filled with the Holy Spirit,
0: это то, когда я наполняем Духом
1: and power.
0: Святым и силой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: That's what Jesus said.
0: Это то, что Иисус сказал.
1: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter.
0: Если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи.
1: Then you will become a better witness.
0: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
1: But you know, if I know the times.
0: Но, допустим, если я знаю времена.
1: If I know when it's close.
0: Если я знаю, что это близко.
1: Then I can prepare myself.
0: Что я могу подготовить себя?
1: No.
0: Нет.
1: No, if you're not prepared right now.
0: Нет, если ты не готов сейчас.
1: You will not be prepared then either.
0: В тот день ты тоже не будешь готов.
1: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
0: Помните,
1: rich man or whatever.
0: Помните, когда Иисус рассказывал
1: anyway,
0: про богатого человека Лазаря.
1: The rich man comes up to heaven.
0: И бедного человека.
1: Come to heaven, does, but he sees Abraham. Or he sees Lazarus.
0: Когда Лазарь
1: says,
0: умирает.
1: Can you send some angels.
0: И он видит Авраама, он просит, можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их. Помните, что Иисус сказал?
1: Prophets,
0: если они не будут слушать законы пророков, ничто им не может помочь. Понимаете? Не важно, если я знаю определенные вещи. Если я не слушаю слова Иисуса, я никогда не буду

0: do готов.
1: Jesus must be my Lord every day.
0: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
1: That's what Paul says.
0: Это то, что Павел говорит.
1: He's taking Corinthians 5 when he's speaking about this.
0: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом.
1: Since I know.
0: Тогда я знаю.
1: This I know.
0: Вот что я знаю.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: I don't know when.
0: Я не знаю когда.
1: I don't know how.
0: Я не знаю как.
1: But I know,
0: но я знаю,
1: that one day,
0: что однажды
1: I will stand before the judgment seat of Christ.
0: Я буду стоять перед троном суда Иисуса.
1: And I will give account.
0: И я отдам отчет
1: for what I've done.
0: За то, что я сделал.
1: Good and bad.
0: Плохое и хорошее.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: You should have fear of God too.
0: У вас тоже должен быть страх Божий. Аминь.
1: My dear friend.
0: Мой дорогой друг.
1: One day.
0: Однажды.
1: You will stand before the judgment seat of Christ.
0: Ты будешь стоять у трона суда Божьего.
1: And he will judge you.
0: И он будет судить тебя.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So what does Paul say? What does this fear of God include?
0: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
1: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
0: Как Павел думает, что он эффективно смело будет стоять перед Богом в это время?
1: Therefore I try to persuade everyone.
0: Вот что он говорит: поэтому я пытаюсь убедить каждого.
1: With other words, I try to be the best witness I can be.
0: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем, чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
1: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
0: Чтобы распространять Евангелие.
1: Because that's the only way.
0: Потому что это единственный
1: путь. That I can stand before the judgment seat of Christ.
0: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
1: My dear friend, I want to tell you.
0: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
1: God expects.
0: Господь ожидает.
1: Jesus expects.
0: Иисус ожидает.
1: That you will become his witness.
0: Что ты станешь его свидетелем.
1: You will not be judged.
0: Ты не будешь судим из-за твоего греха.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: Because Jesus has paid for your.
0: Потому что Иисус уже заплатил за твой грех. Аминь.
1: But you will definitely be judged.
0: Но ты точно будешь судим.
1: For how you handled your witness.
0: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
1: How you was a representative for the kingdom.
0: Как ты представлял Царство Божие.
1: That you will have to give an account.
0: И ты должен будешь отдать отчет.
1: And because of that.
0: И из-за этого.
1: Jesus says to his disciples.
0: Иисус говорит своим ученикам.
1: I know.
0: Я знаю.
1: That you cannot be this by yourself.
0: Что вы не можете быть такими сами по себе.
1: I know that you do not have the strength.
0: Я знаю, что у вас нету сил.
1: You do not have the giftings.
0: У вас нету даров.
1: You do not have the power.
0: У вас нету силы.
1: So therefore.
0: И поэтому.
1: I will give you my Holy
0: Spirit. Я дам вам Дух Святой.
1: Amen. And by that Spirit.
0: И этим духом.
1: You will become successful witnesses.
0: Вы станете успешными свидетелями.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: How important?
0: Насколько важно?
1: That His Holy Spirit is in your life.
0: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
1: Do you understand how essential it is?
0: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
1: Learn how to walk in the Spirit.
0: Чтобы научиться ходить по Духу, получать от Него, пить от Него.
1: Because without the Spirit,
0: потому что без духа,
1: you will not become a good witness for Jesus.
0: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил меня.
1: Jesus has come and cleansed you.
0: Иисус пришел и он очистил тебя.
1: Jesus has received you.
0: Он принял тебя.
1: Jesus has loved you.
0: И он любит
1: Amen.
0: Тебя.
1: And he will love you forever.
0: И он будет любить тебя вечно.
1: He has saved you. Amen.
0: Amen.
1: But he expects this from you.
0: Но он ожидает этого от тебя.
1: And from me.
0: И от меня. Чтобы мы стали Его свидетелями. И для этого мы должны, за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете?
1: Talking so much about the Holy Spirit.
0: Почему я настолько много говорю о Духе Святом?
1: This is not an extra thing.
0: Это не какая-то экстра дополнительная вещь.
1: This is not optional.
0: Это не опция.
1: Amen. This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
0: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
1: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
0: Это необходимо.

0: необходимо, чтобы стоять смело перед троном Суда Божьего. Аминь.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: Because I have fear in my heart.
0: Потому что у меня есть страх в сердце.
1: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
0: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
1: I will not be sufficient in my account on that day.
0: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
1: Amen. I'm not fearful of punishment.
0: Я не боюсь наказания.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: Because Christ has removed punishment.
0: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
1: I'm afraid that my king.
0: Что я боюсь, что мой царь
1: will say to me.
0: Скажет мне.
1: Peter.
0: Петр.
1: Why did you waste your life?
0: Почему ты потратил свою жизнь?
1: Why?
0: Почему?
1: Did you not receive my Holy Spirit?
0: Почему ты не принял моего Духа Святого?
1: So that you could be a blessing.
0: Чтобы ты был благословением.
1: Amen? I'm afraid of that.
0: Я боюсь этого.
1: You know why I'm afraid of
0: that? А знаете почему?
1: Because I love Jesus.
0: Потому что я люблю Иисуса.
1: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about it.
0: Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
1: But I would not like to look into the eyes of my king.
0: Но я не хочу смотреть в глаза моего
1: царя. That I have given my life to.
0: Которому я дал свою жизнь.
1: And who has given his life for me.
0: И который отдал свою жизнь за меня.
1: And I would see in his eyes.
0: Я вижу в его глазах.
1: That if I would just have been a little more attentive.
0: Если бы я только немножечко был более внимательным.
1: He would have filled me with his spirit
0: even
1: more.
0: Наполнил меня своим духом.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: So Jesus now says.
0: Иисус говорит.
1: That when the Holy Spirit is coming.
0: Что когда Дух Святой сойдет.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: Once again, listen to this word.
0: Слушайте его слова.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но вам нужно принять.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is given,
0: это дано,
1: but you have to receive.
0: Но нужно принять.
1: You will receive. So, the promise,
0: то есть обещание,
1: was that only given to the 120 people?
0: Это не было просто дано 120 человекам?
1: No, of course not.
0: Нет, конечно нет.
1: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
0: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
1: You see, the power of God,
0: видите ли, сила Божья,
1: is given for every believer.
0: Она дана каждому верующему.
1: But not all believers are there to receive.
0: Но не все верующие там, чтобы получить.
1: They have other agendas.
0: У них другие намерения.
1: They have other priorities.
0: У них другие приоритеты.
1: They have other focus areas.
0: У них другие зоны фокуса.
1: Than receiving the power from the Holy Spirit.
0: Нежели чем получить силу Духа Святого.
1: Amen? So are they saved?
0: Еще раз, спасены ли они?
1: Absolutely.
0: Да.
1: Because that's by the grace of Jesus.
0: Потому что это по милости Божьей.
1: But are they good witnesses?
0: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
1: No.
0: Нет.
1: Because in order to be his witness,
0: потому что чтобы быть его свидетелем,
1: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: Нужно быть наполненным силой Духа
1: and
0: Святого.
1: In order to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: И чтобы быть наполненным этой силой,
1: you have to learn how to receive.
0: Нужно научиться получать.
1: Amen. You have to learn how to receive.
0: Нужно научиться принимать.
1: See.
0: Принимать. Как принимать?
1: It's an attitude of heart.
0: Это состояние сердца.
1: Something you train.
0: Что-то то, что.
1: Listening to the voice of the Spirit through the word.
0: Что-то ты практикуешь, слушая Дух, Слово Божье, обращая свое сердце.
1: Wasn't that what Jesus said? Неужели
0: это то, что Иисус сказал это людям?
1: Disciples came to him and asked.
0: Ученики подошли и спросили.
1: Why are you speaking to them in parables?
0: А почему ты говоришь с нами притчами?
1: And Jesus answered and said,
0: а Иисус ответил и сказал,
1: because
0: потому что
1: they should have ears and do not hear,
0: у них есть уши, но не слышат,
1: and they should have eyes and not understand,
0: у них глаза есть, но
1: and
0: не должны видеть,
1: and they should have heart and not understand.
0: И у них сердца, они не понимают.
1: Now that is a very strange answer, huh?
0: Это очень странный ответ.
1: Why would he tell parables,
0: почему он будет говорить притчами,
1: so
0: чтобы они не поняли?
1: You see, because the parable,
0: видите ли, потому что притча
1: is an easy, clear teaching about the essence of God.
0: Это настолько легкое и четкое учение о базовых вещах о Боге.
1: So if you reject that,
0: и если ты отвергаешь это,
1: it is not because you are intellectually don't understand it.
0: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
1: It's because your heart

0: is closed.
1: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
0: And you have rejected the revelation of God.
1: И ты отверг откровение Бога.
0: So no one could come and say,
1: еще раз, никто не может подойти и сказать,
0: it's too complicated for me.
1: Слишком сложно для
0: меня. I can't understand these things.
1: Я не могу понимать эти вещи.
0: Therefore Jesus says,
1: и поэтому Иисус говорит,
0: I'm speaking in parables.
1: Я говорю притчами.
0: It becomes crystal clear.
1: Это становится идеально понятно.
0: But still they do not want to receive.
1: Но все равно они не хотят принять.
0: So I cannot heal them, Jesus said.
1: Поэтому я не могу их исцелить, Иисус говорит.
0: Many people do not receive.
1: Многие люди не принимают.
0: They have a theological idea.
1: У них есть теологическая идея.
0: They have some pride in their life.
1: Или есть гордость.
0: Or they have hidden sin.
1: Или скрытый грех.
0: That they have not repented for.
1: За который они не каялись еще.
0: Or different things.
1: Или другие вещи.
0: So they cannot receive.
1: И они не могут получить.
0: Amen? But Jesus said,
1: но Иисус сказал,
0: the Holy Spirit is given.
1: Дух Святой дан.
0: So that you might receive.
1: Чтобы ты принял.
0: The equipment you need.
1: То, что тебе нужно,
0: to become a good witness for me.
1: Чтобы стать хорошим свидетелем меня.
0: So when he says, you will receive power,
1: и когда он сказал, вы примете силу,
0: he of course uses the Greek word dynamis.
1: Он использует греческое слово dynamis.
0: Yeah, in English we have dynamite, of course.
1: Да, на английском это динамит.
0: Yeah, dynamite.
1: Dynamite.
0: Amen. And you all know, but this is not, you know, this is just taken from this word.
1: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
0: Means
1: это dynamis значит,
0: God empowers you, that God empowers you,
1: что Бог дает тебе силу
0: with a supernatural ability,
1: сверхъестественной способностью
0: to bring testimony for the risen Lord Jesus.
1: Чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Amen.
0: When the Holy Spirit is coming,
1: когда Дух Святой сходит,
0: you will not any longer only be a storyteller.
1: Ты не просто будешь рассказывать истории.
0: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
1: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
0: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
1: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
0: your witness will be validated by the Holy Spirit.
1: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
0: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
1: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
0: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
1: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
0: God will give you authority over demons and evil spirits.
1: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
0: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
1: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
0: When the Holy Spirit
1: когда Дух Святой
0: comes upon you,
1: сходит на тебя.
0: You will have a supernatural equipment.
1: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность
0: witness of Christ.
1: Стать свидетелем Божьим.
0: And that's exactly
1: и это
0: what
1: то,
0: we see now begin to happen.
1: Что мы видим, начинает происходить.
0: Now, notice what Jesus is saying.
1: Заметьте, что Иисус говорит.
0: You will become my witnesses when you have received the Holy Spirit.
1: Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
0: And you will witness about me.
1: И вы будете свидетелями обо мне.
0: In Jerusalem.
1: В Иерусалиме.
0: Amen. Because first to the Jews.
1: Потому что еще раз снова первым евреям, да,
0: Samaria,
1: потом и в Иудее, в Самарии.
0: The former northern kingdom when the ten tribes were living.
1: Это было прежнее северное королевство, Amen. Когда 10 племен еще было.
0: And then to the ends of the world.
1: И потом и до края земли.
0: With other words.
1: Другими словами.
0: Now God is claiming back.
1: Сейчас Господь как бы возвращает
0: all nations and people to himself.
1: Все нации и народы к нему.
0: Through the gospel.
1: Через Евангелие.
0: At the Tower of Babel.
1: Около этой башни Вавилона.
0: They were all divorced and dispersed.
1: Они были разделены, распространены, разбросаны.
0: Now through the witnesses of Christ.
1: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
0: That is you and me.
1: То есть через тебя и меня.
0: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
1: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's what God is expecting us to

0: Вот что Господь ожидает нас делать. Аминь. Мы не только сидим в церквях со своей программой.
1: It's nothing wrong with that.
0: И нету никаких проблем с этим.
1: And we need to do it.
0: И нам это нужно делать. Аминь.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: But we are gathering.
0: Но мы собираемся,
1: to pray,
0: чтобы молиться,
1: to worship,
0: поклоняться,
1: to be equipped,
0: и чтобы
1: to be strengthened.
0: У нас было все необходимое,
1: Amen?
0: И чтобы мы наполнились силой,
1: receive,
0: чтобы получить
1: the power of the Holy Spirit.
0: Силу Духа Святого.
1: Аминь. And then we will become witnesses for Christ.
0: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
1: And we will influence our environment.
0: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас.
1: I want you to think about this.
0: Я хочу, чтобы вы об этом подумали.
1: Now, see, if you say like this.
0: Если вы скажете вот так.
1: Well, I think you're right.
0: Я думаю, ты прав.
1: But I feel so inadequate.
0: Но я чувствую, как будто я не готов.
1: I cannot see that I influence my surroundings.
0: Я не вижу, что я влияю на свое окружение.
1: And I still feel very weak.
0: И я чувствую себя все равно таким слабым.
1: I'm not bold at all.
0: И я вообще не смелый.
1: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
0: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
0: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
1: Okay, fine.
0: Да, хорошо.
1: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
0: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
1: Amen?
0: Аминь.
1: He didn't say that.
0: Он не сказал.
1: He said, you will receive power.
0: Он сказал, ты получишь силу.
1: And you will become my witnesses.
0: И ты станешь моим свидетелем.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
0: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
1: That's the sign that you are filled with the Spirit.
0: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
1: That's the sign.
0: Это знак.
1: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
0: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
1: Please do not deceive yourself.
0: Пожалуйста, не обманывай себя.
1: This is not a word of condemnation.
0: А я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
1: Amen? I'm not speaking about your salvation.
0: Я не говорю о твоем спасении.
1: God loves you.
0: Господь любит тебя.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил тебя.
1: You belong to Jesus.
0: Ты принадлежишь Иисусу. Аминь.
1: You can be secure.
0: Ты в этом безопасен.
1: There is no condemnation in Christ.
0: Нету никакого обвинения в Иисусе Христе.
1: But the reason for the empowerment of the Spirit.
0: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и
1: is that you might be a witness.
0: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
1: And you might bring back the peoples of the earth.
0: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
1: Under the lordship of Christ Jesus.
0: Обратно к Иисусу Христу.
1: And if you are not able to do that,
0: если ты не можешь это делать,
1: if you feel inadequate,
0: если ты чувствуешь себя не готовым,
1: if you don't want to do it,
0: если ты не хочешь это делать,
1: if you feel that I want to be quiet,
0: если ты так говоришь, ну я хочу быть тихим,
1: I don't want any suffering, I don't want any persecution, I don't want anything, any trouble,
0: я не хочу никаких бед, я не хочу, чтобы меня преследовали.
1: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
0: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
1: And you have to say to yourself,
0: и ты должен сказать себе,
1: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
0: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
1: Amen? You're not saying, I'm not saved.
0: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
1: Say, yes, I belong to Jesus.
0: Ты говоришь, да, я принадлежу Иисусу.
1: Jesus loves me.
0: Иисус любит меня.
1: Jesus is pleased with me.
0: Amen? Иисус рад мне.
1: But you can also say,
0: но ты тоже можешь сказать,
1: I need more of the Holy Spirit.
0: Мне нужно больше Духа Святого.
1: I need more of His power.
0: Мне нужно больше Его силы.
1: I need more of His presence.
0: Мне нужно больше Его присутствия.
1: I pray that, I would say I pray that daily.
0: Я бы сказал, я молюсь об этом каждый день.
1: It's not, I'm not going around.
0: Еще раз, я не хожу вокруг, обманывая себя.
1: Well, I'm a minister of God, and
0: вот,
1: I
0: я служащий.
1: I preach, and I see God do that and that.
0: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
1: No.
0: Нет.
1: I have the same attitude as Paul.
0: У меня такое же отношение, как у Павла.
1: To persuade as many as possible.
0: Я хочу убедить как можно больше.
1: That's why I'm here today.
0: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить вас. Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве. Потому что я не говорю по-русски. И я не живу здесь. Аминь. Но вы можете достичь этих людей. Потому что вы говорите по-русски. И вы живете здесь. Аллилуйя.
1: So I here have to influence you.
0: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас, чтобы вызвать силу Духа Святого через мою проповедь, через мой пример, через мое вдохновление,
1: whatever means I have.
0: Что-либо у меня, чтобы у меня не было.
1: I have to persuade you.
0: Я хочу убедить вас.
1: Not condemn you.
0: Не унизить
1: not
0: вас.
1: Put you down.
0: Не,
1: not discourage you.
0: Не разочаровать вас.
1: But put faith in your heart.
0: Но зажечь веру в вашем сердце. Чтобы это желание было.
1: A burning passion.
0: Жажда, вот эта горящая жажда.
1: Because you see,
0: потому что, видите ли,
1: on that day,
0: в тот день,
1: when we all stand before the judgment seat of Jesus,
0: когда мы будем стоять перед троном суда Иисуса,
1: and I see you there in the crowd,
0: и я вижу тебя, я увижу тебя там, в толпе.
1: And I say, Максим,
0: я скажу, да, Максим, а.
1: Эдгар. Владимир.
0: О, Владимир.
1: Hello, hello.
0: Привет.
1: And we take hands.
0: И мы возьмемся за руки.
1: And boldly.
0: И смело.
1: We go before the throne.
0: Мы предстанем перед троном.
1: And I hear.
0: И я услышу.
1: Jesus is saying to you.
0: Иисус скажет тебе.
1: Well done.
0: Ах.
1: Wow.
0: Вау, я молодец.
1: You really received my spirit.
0: Ты действительно получил мой дух.
1: You say, well, when did I do that?
0: А ты спросишь, а когда я это сделал?
1: See, my spirit touched these people.
0: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через
1: you
0: тебя вот этих людей. Ты заботился
1: so
0: о тех, кто был таким слабым.
1: So hurt,
0: о тех, кто был настолько
1: ранен.
0: Кто не верил в меня.
1: But you, by the Spirit of God,
0: но ты через силу Духа Святого. Ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил мне, и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там, а я буду говорить, а я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи. Я хочу убедить вас. Я
1: хочу инстиллировать attitude in your life.
0: Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло.
1: That you would receive the power of the Holy Spirit.
0: Чтобы вы приняли силу Духа Святого.
1: I cannot dictate how the Spirit of God will work upon you.
0: Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни.
1: I have no magic in my hands.
0: У меня магии нету в руках.
1: Amen. I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
0: Я не могу сказать фокус-покус и все произойдет.
1: No, no. But I can have faith.
0: Нет, но у меня есть вера. Вера. Что когда Господь увидит твое открытое сердце, когда я позову тебя и помолюсь, я верю, что Дух использует эти действия веры, чтобы укрепить тебя,
1: to fill you even more,
0: наполнить тебя еще больше,
1: to calibrate your heart,
0: чтобы калибровать твое сердце,
1: so it will be in alignment with the heart of Jesus.
0: Чтобы оно было полностью соединено Amen. С сердцем Иисуса.
1: I believe,
0: я верю,
1: that when I speak the word of God,
0: что когда я буду говорить Слово Божье,
1: your heart will begin to burn,
0: твое сердце станет гореть.
1: And you will say to yourself,
0: и ты скажешь себе,
1: Lord Jesus,
0: Господь Иисус,
1: I'm so weak,
0: я так слаб.
1: But I want your power.
0: Но я хочу твою силу.
1: And nothing should stop me.
0: И ничто не может остановить
1: nothing should
0: меня.
1: Hinder me.
0: Ничто не может препятствовать
1: I will
0: мне.
1: Give my whole life,
0: я отдам всю мою жизнь.
1: My every effort,
0: все старания.
1: To receive your power,
0: чтобы получить твою силу.
1: And to become your witness.
0: И чтобы стать твоим свидетелем.
1: Help me, Jesus.
0: Помоги мне, Иисус.
1: Amen?
0: Аминь.
1: I want that prayer.
0: И когда это...
1: be so engraved into your heart.
0: Я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе,
1: moment,
0: что каждый момент,
1: second,
0: каждую секунду
1: you are breathing
0: ты дышишь
1: the air of the Holy Spirit.
0: Духом, воздухом Духа Святого.
1: And you are thinking,
0: и ты думаешь,
1: Jesus,
0: Иисус,
1: fill me with your spirit.
0: Наполни меня своим духом.
1: I want to be your witness.
0: Я хочу быть твоим свидетелем.
1: Hallelujah.
0: Понимаете?
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's what this is about.
0: Вот о чем это.
1: Because God has called us to be a part of His drama.
0: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана.
1: And He has put upon your responsibility.
0: И Он возложил на тебя ответственность.
1: To win the Russian-speaking people for Him.
0: Чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящий народ к Нему.
1: He expects you.
0: Он ожидает от тебя.
1: To step into that destiny.
0: Чтобы ты вступил в это предназначение. Это не твоими усилиями. Это не твоим усилием. Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не войском,
1: but by my spirit,
0: но моим духом, говорит Господь
1: Amen. But my spirit,
0: моим духом, говорит Господь Савов. Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, насколько вам нужна сила Духа Святого. И что вы с такой жаждой начнете искать Его. Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как Он сойдет на вас.
1: Иисус clearly says that the Spirit
0: Иисус четко говорит,
1: blows wherever he wants.
0: Дух Amen. Идет и дует, куда он не захочет.
1: The Spirit has his way with you.
0: И у Духа Святого будет свой путь
1: you
0: с тобой.
1: See, God knows how he is going to touch you.
0: Видите ли, Господь знает, как Он коснется вас.
1: God knows who, how he is going to empower you.
0: Господь знает, как Он укрепит вас.
1: God knows how he is going to overcome your weaknesses.
0: Господь знает, как Он превзойдет ваши Amen. Слабости.
1: And he's preparing you.
0: И Он подготавливает
1: step by step.
0: Шаг за шагом.
1: For more power.
0: К большей и большей силе.
1: More of his presence.
0: Больше Его Amen. Присутствия. Аминь.
1: So you and I can become better witnesses for him.
0: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для Него.
1: My dear friend.
0: Мой дорогой друг.
1: This world needs you. This world needs you.
0: Этот мир нуждается в тебе.
1: Don't make a mistake.
0: Не совершай ошибку.
1: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
0: Не думай, ну вот, я такой обычный.
1: I'm no

0: без плана.
1: God has decided.
0: Господь жаждет,
1: that you are to be his witness.
0: Чтобы ты стал его свидетелем.
1: And therefore you need to be filled by the Spirit.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
1: You can never ever know.
0: Ты никогда не можешь знать.
1: How God will use you.
0: Как Господь будет использовать тебя.
1: Now I remember this story.
0: Я помню эту историю.
1: You see, there was an evangelist.
0: Был евангелист.
1: And he was preaching.
0: И он проповедовал.
1: And he was supposed to have tent meetings in America.
0: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
1: But there came no people.
0: Но туда приходило не
1: so
0: люди. Люди не приходили.
1: And the others were thinking to cancel the meetings.
0: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
1: But in one meeting,
0: но в одной встрече
1: there were two young boys, teenage boys.
0: Было два молодых парня-подростка.
1: And they came into the meeting,
0: они пришли на эту встречу.
1: And he was thinking, well, only two people here.
0: И он подумал, ха, только два человека здесь.
1: We will cancel the meeting.
0: Нам нужно отменить
1: But
0: это собрание.
1: But then he felt in his heart,
0: но он почувствовал в своем сердце.
1: No,
0: нет.
1: I will preach the gospel.
0: Я буду проповедовать Евангелие.
1: And he preached the gospel.
0: И он проповедовал Евангелие.
1: From his whole heart. From his whole heart.
0: От полноты всего его сердца.
1: And at least one of the boys was saved.
0: И, по крайней мере, один из этих мальчиков, он был спасен.
1: And this boy's name,
0: и имя этого мальчика,
1: was Billy Graham.
0: Это был Билли Грэм.
1: Amen.
0: Come on.
1: And millions of people
0: и миллионы людей
1: have received Christ
0: получили Иисуса Христа.
1: Because of his conversion.
0: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
1: Think if he had thought to himself,
0: а представьте, если бы он подумал,
1: no, I cannot be a witness today.
0: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать им.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: No.
0: Нет.
1: Don't despise.
0: Не презирай
1: the influence God has given you.
0: То влияние, которое Господь дал тебе. Потому что ты никогда не знаешь, как Дух Святой будет работать через тебя. Аминь. Именно поэтому тебе нужно быть укрепленным Духом Святым. Давайте встанем.
1: Now we are going to pray.
0: И сейчас мы будем молиться, чтобы мы были наполнены Духом Святым.
1: You see, I'm not searching
0: видите ли, я не ищу
1: for a specific manifestation,
0: определенное какое-то проявление,
1: a specific thing that is going to happen.
0: Какой-то особенной вещи, которая должна произойти.
1: Jesus said, you will receive.
0: Господь сказал, вы примете.
1: And that's exactly what you will do this moment.
0: И это то, что вы сделаете в этот момент.
1: You will receive.
0: Вы примете.
1: So that the power of the Holy Spirit can begin to work in you.
0: Чтобы сила Духа Святого начала работать в вас.
1: So that boldness will come upon you.
0: Чтобы смелость сошла на вас.
1: Supernatural power to heal and signs and wonders.
0: Чтобы сверхъестественная сила для чудес и знамений пришла на вас.
1: Authority over the enemy.
0: Власть над врагом.
1: And endurance through suffering and persecution.
0: И способность проходить через испытания и проблемы. Господь даст это тебе. Аминь. Если ты только поверишь, Иисус сказал. Только верь.
1: Аллилуйя. Today I want to believe.
0: Сегодня я хочу верить.
1: I want to have more of the Holy Spirit.
0: Я хочу больше Духа Святого.
1: I want him to fill me even more.
0: Я хочу, чтобы он наполнил меня еще больше.
1: I'm not waiting for a specific feeling.
0: Я не жду особого какого-то чувства.
1: Or for a specific emotion.
0: Или какой-то эмоции.
1: I just want to open my heart.
0: Я просто хочу открыть свое сердце.
1: And I want him to touch.
0: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
1: And I hope you think the same.
0: И я надеюсь, что вы думаете так же.
1: But you have to make a decision today.
0: Но сегодня вам нужно принять решение.
1: This is a very important decision.
0: Потому что это очень важное решение.
1: You have to say to yourself,
0: нужно сказать себе,
1: I want to become a witness for Christ.
0: Я хочу стать свидетелем
1: see,
0: для Иисуса.
1: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
0: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
1: It is because the supernatural of power of Christ,
0: это потому что сверхъестественная сила Христа,
1: is connected to the witness.
0: Она соединена со слабостью.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: The more you become a witness.
0: Больше, чем больше вы станете свидетелем,
1: the more you will see the power of the Holy Spirit released.
0: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.

0: the great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
1: Великий проповедник, и он делал крусейды, Ти Осборн.
0: He was asked once.
1: Его спросили однажды.
0: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
1: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
0: And then he answered like this and said.
1: И вот что он сказал.
0: The miracle doesn't follow my ministry.
1: Чудеса не следуют за моим служением.
0: It follows the preaching of the gospel.
1: Это следует за проповедованием Евангелия.
0: Hallelujah. So when we become witnesses,
1: и вот когда мы становимся свидетелями,
0: and we proclaim the gospel,
1: и мы провозглашаем Евангелие
0: in different ways,
1: разными путями,
0: we will also see the power of the Holy Spirit released.
1: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: This afternoon.
1: Этим днем.
0: That we are not left alone.
1: Что мы не оставлены.
0: You have said that you want to come to us.
1: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
0: And you want to be with us.
1: И ты хочешь быть с нами.
0: And you have given your spirit.
1: И ты дал свой дух.
0: To be our helper.
1: Чтобы он был нашим помощником.
0: This afternoon, Lord.
1: И этим днем, Господь.
0: We ask of nothing less.
1: Мы просим не менее чем.
0: Then that you would make us into your witnesses.
1: Чтобы ты сделал нас своими свидетелями.
0: That you would fill us with your Holy Spirit and power.
1: Чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой.
0: So that you might be glorified through our lives.
1: Чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
0: We are in great need of you.
1: Мы в великой нужде тебя.
0: We do not have what it takes by ourselves.
1: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
0: But we need you, Holy Spirit.
1: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
0: Come right now.
1: Приди сейчас.
0: And fill us with your spirit.
1: И наполни нас своим духом.
0: Fill us with your power.
1: Наполни нас своей силой.
0: We humbly ask Jesus.
1: Мы смиренно просим тебя, Иисус.
0: Because we have nothing by ourselves.
1: Потому что у нас самих ничего нет.
0: Come and work with us right now.
1: Приди, работай с нами сейчас.
0: Holy Spirit, we invite you.
1: Дух Святой, мы приглашаем тебя.
0: Let your power come.
1: Пусть твоя сила сойдет.
0: Let us see an explosion.
1: Пусть мы увидим взрыв.
0: Of witnesses in this city.
1: Людей-свидетелей в этом городе.
0: Where hundreds and hundreds of people.
1: Где сотни и сотни людей.
0: Are being touched by the power of the Holy Spirit.
1: Касаемы Духом Святым и Его силой.
0: As you send out your body.
1: Когда ты как бы выпускаешь свое тело, пускаешь свое тело.
0: In all the places.
1: Во все места.
0: Among all the people.
1: Во все народы.
0: And you release your supernatural grace.
1: И ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать.
0: Father, I pray.
1: Отец, я молюсь.
0: That each and every one of us.
1: Чтобы каждый из нас.
0: Will become Your powerful witnesses in this time.
1: Стал твоим мощным свидетелем в это время.
0: Because the world needs us.
1: Потому что мир нуждается в нас.
0: They don't need just a good story.
1: Им не просто нужна хорошая история.
0: They need your power.
1: Им нужна твоя сила.
0: They need your power.
1: Им нужна твоя сила.
0: Forgive us that we are so powerless.
1: Прости нас за то, что мы настолько бессильны.
0: So unable. To give what they need.
1: И мы не можем дать им то, что им нужно.
0: And anoint us anew.
1: И снова помажь нас.
0: To walk in your steps.
1: Чтобы ходить твоими шагами.
0: And to release your power.
1: И высвобождать твою силу.
0: We thank you, Jesus.
1: Мы благодарим тебя, Иисус.
0: For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now.
1: Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте.
0: Many of you have already lifted your hands.
1: И сейчас поднимите свои руки.
0: Lift your hands.
1: Поднимите руки.
0: And begin to receive.
1: И начните принимать.
0: Say to the Lord, Lord, I receive.
1: Скажите Богу, я принимаю.
0: Power from the Holy Spirit right now.
1: Силу от Духа Святого прямо сейчас.
0: I receive.
1: Я принимаю.
0: The power from the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Anoint me.
1: Помажь меня.
0: Make me bold.
1: Сделай меня смелым.
0: Let your power come upon me.
1: Пусть твоя сила сойдет на
0: меня. So I can be what you have purposed me to be.
1: Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем.
0: I like to receive a new portion.
1: Я хочу получить новую порцию.
0: Of your power.
1: Твоей силы.
0: That will touch my surroundings.
1: Которая коснется моего окружения.
0: Anoint me anew, Holy Spirit.
1: Помажь меня снова, Дух Святой. Приди,
0: come and touch me.
1: Приди, коснись меня.
0: Come and do your work in me.
1: Приди, делай свою работу во мне.
0: I'm desperate for you.
1: Я нуждаюсь в тебе.
0: I'm desperate.
1: Я нуждаюсь в твоем прикосновении, Дух Святой.
0: I cannot stand without being filled with the Holy Spirit.
1: Я не могу жить без того, что ты коснешься меня.
0: I cannot look myself in the mirror.
1: Я не могу смотреть на себя в зеркало.
0: And see someone that is not filled with your power.
1: И видеть того, кто не наполнен твоей силой.
0: I want to be filled by you.
1: Я хочу быть наполненным тобой.
0: I need you so much.
1: Я нужен ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен.
0: Come, Holy Spirit.
1: Приди, Дух Святой.
0: Make me into an effective witness for you.
1: Сделай меня эффективным свидетелем для тебя.
0: Let people be persuaded.
1: Пусть люди будут убеждены.
0: By your goodness.
1: Твоей благостью.
0: Through my testimony,
1: через мое свидетельство,
0: through my life and my example,
1: через мою жизнь и пример,
0: Holy Spirit,
1: Дух Святой.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: To be your child.
1: Быть твоим детем.
0: To be your son and daughter.
1: Быть твоим сыном и твоей дочерью.
0: And to be your ambassador.
1: И быть твоим послом.
0: I pray that the Holy Spirit.
1: Я молюсь, чтобы Дух Святой пришел на меня этим днем и помазал меня. Приди, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой.

Есть два основных учения. Я думаю, их больше, но всего два основных учения, как я понял из моего опыта жизни. Христиане и их истолкование вопроса Божьего сверхъестественного водительства и ответственности человека за составление планов. Есть два основных учения. Первое говорит, я не сдвинусь с места без Божьего водительства. Второе говорит, я не ожидаю, что Бог будет направлять меня, пока сам не сделаю первый шаг. Какого учения придерживаетесь вы? Или водительство — это дело Бога, и я ничего не могу к этому добавить. Или, согласно второму учению, водительство Божие — это реакция Бога на мои действия, мои дела. Или, если использовать терминологию причины и следствия, является ли Божье водительство причиной моего движения? Двигаюсь ли я из-за того, что Он привел меня в движение, призвав на какое-то дело? Или же Божье водительство является следствием, причиной которого является мое движение? Понимаете? В книге Притчи 20:24 говорится, «И мы только что это читали, что вы планируете, делаете шаги и не нуждаетесь в водительстве, пока не начнете планировать и делать шаги». Почему так? Потому что, послушайте внимательно, Бог не благословляет планы. Он не благословляет планы. Он благословляет людей, у которых есть план, которые делают шаги к осуществлению их плана. Поэтому не просите, чтобы Бог благословил ваш план, вдохнул жизнь в него, помазал его. Почему? Это все равно, что вы скажете: «Господь, благослови карту, помолись над картой». Мы никуда не собираемся идти, но давайте благословим саму возможность нашего путешествия. Господь, давай будем радоваться самой возможности того, что мы могли бы куда-нибудь сегодня пойти. Вы знаете, если использовать такой язык, то это звучит немного глупо. Бог не благословляет планы. Он хочет благословить вас. А когда Он благословит, в процессе разработки вашего плана, вы вдруг поймете, что план работает. И это не потому, что Он благословил его, а потому что Господь благословил вас в вашем планировании. Благословение принадлежит людям, а не планам. Те, кто этого не понимает, просят, чтобы Бог благословил их план. А это значит, что определенные вещи должны происходить, определенные двери должны открыться. И из этого я узнаю, что ты благословил план. Если бы я просил Бога благословить мой план на изменение в этой церкви, я бы все еще был в моем офисе на коленях. Потому что я не видел ни одного благословения, которое было бы похоже на Божье согласие или зеленый свет для изменений в этой церкви. Все, что происходило, было против этого плана. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Бог не на вашей стороне только потому, что Он, как вам кажется, не благословляет ваш план. Нет, Он благословляет вас. Он благословляет свой народ. Бог благословляет людей. Именно поэтому Библия говорит, что вы имеете благословение, когда входите и выходите. В книге Второзакония 28 главе записано благословение для Божьего народа, который послушен. Благословен ты в городе и на поле. Я думаю, мне следует жить в деревне, там больше благословений. Нет, ты имеешь одинаковое благословение, как в деревне, так и в городе. Почему? Потому что благословение не на деревне или городе, а на тебе. Господь, план А или Б? Божье водительство, направо или налево? А Бог говорит, нет, все дело в тебе. Поворачивай направо или налево. Я тебя в любом случае благословлю. Именно поэтому Авраам мог сказать Лоту, «Ты выбирай, какую землю ты хочешь, ты можешь избрать первым». Лот был интересным человеком, он выбрал ту землю, которая, как ему казалось, была лучше. Он отвел свой скот в долину, туда, где он был уверен, что будет достаточно воды и пищи для его скота. И он думал, что Аврааму досталась худшая доля, потому что сам выбрал лучшие места, что значило, что Аврааму достанутся холмы, где не так много травы и так далее. Авраам сказал, «Хорошо, ведь он знал, что не имеет значения, поверну я направо или налево, потому что Бог благословил меня». Бог сказал, «Я все тебе дам». Авраам, только продолжай двигаться в моем плане для твоей жизни. Вам следует расслабиться, потому что многие из вас очень напрягаются и спрашивают, «Господь, это работа или та работа?» Бог благословит вас и на той, и на другой работе. Я не говорю, что одна работа не может быть лучше другой, но Он хочет, чтобы вы использовали свой разум, чтобы выяснить это. Многие из вас теряются, вы продвинулись далеко, а потом застряли. Вы сжимаетесь, и потом еще что-то начинает происходить в наших сердцах и мыслях, и нас парализует процесс выбора правильного решения. Боже, дай мне знамение, покажи мне. Потом мы просто сжимаемся. Нет. Просто продолжайте двигаться, продолжайте делать шаги, продолжайте идти по направлению к вашему плану.
Знаете, говорят, что система управления космическим кораблем, система управления, которая находится в носу корабля, она даже не активизируется, пока корабль не покинет атмосферу Земли. Удивительно, не правда ли? Она даже не активизируется, пока она не поднимется высоко вверх, вне атмосферы Земли. Это мне понятно, потому что если вы отправите ракету на Луну, где Луна находится? Наверху. Какое водительство нам нужно, чтобы выяснить, где находится верх? Не направляйте ракету вниз или поперек, направьте ее наверх. Хорошо? Если ученые в НАСА думают, ладно, мы не можем послать эту ракету, пока не получим водительство в определении местонахождения Луны. Нет. Нет, ребята, лететь нужно наверх, наверх. Мы не ученые, но мы вам поможем. Направьте ее наверх и пошлите вверх, в направлении Луны. А потом, когда она уже двигается в пути, система управления включится и даст определенную траекторию для посадки на Луне или для навигации в атмосфере, или в космосе, рядом с тем спутником, с которым ей нужно будет рядом. Но сначала ракета сама приходит в движение. Она просто двигается. Некоторые из вас похожи на ракету, которая стоит на Земле, и вы говорите: «Господи, в один день я точно полечу». Но, Господь, Ты должен сказать мне, куда мне лететь. А Бог хочет сказать вам: возьмите направление и летите в общем направлении к вашей мечте. Определитесь с вашей мечтой и начинайте двигаться. Нет правильного или неправильного приема. Просто начните двигаться. Ведь это Божий подарок для вас. Просто начните жить. Примите в чем-нибудь участие. Начните жить. Знаете, книга Деяний — одна из самых сверхъестественных книг Библии. Чудеса, знамения, удивительные вещи, ангелы, сны, видения, сверхъестественные побеги из тюрьмы, тысячи спасенных в один день, здания, потрясаемые во время молитвы церкви, Павел и Сила в тюрьме, землетрясение, их оковы спали с них. Сверхъестественная книга. Но я хочу вам сказать, что одна из причин, по которой эта книга является сверхъестественной, это ее название. Книга Деяний. Не намерений. Это люди в движении. Люди, которые пытаются что-то сделать в своем поколении. Это люди, которые отказываются оставаться под замком в горнице. Молиться о защите от большого грешного мира. Это история церкви, которая горит, которая приняла решение достигать погибших, которая отказывается молчать, быть темницей и не говорить ни слова. Это церковь в движении. А когда она двигается и активно шагает, продвигается вперед для распространения Царства Божьего, тогда вам нужно будет водительство, помощь и сверхъестественное вмешательство. Но нам не нужны Божье водительство, защита, вмешательство и освобождение, если мы ничем не занимаемся. Церкви по всему миру молятся, чтобы Бог поколебал здание. О, Господь, так же, как Ты делал это много лет назад, в книге Деяний апостолов, потряси здание, чтобы появилось облако над зданием, над нашей церковью. Церкви молятся: Господь, добавь к нашей церкви 3000 человек в один день, как Ты делал это в книге Деяний. Есть церкви, которые молятся: «О, Господи, используй нашу тень, чтобы исцелять людей». Все заключается в следующем. Первоапостольская церковь никогда ни о чем подобном не молилась. Этого нет в Библии. Вы не найдете ни одного апостола, молящегося о том, чтобы люди исцелялись его тенью. Или апостола, молящегося о том, чтобы ангел явился и сделал что-нибудь за него такое, чего он сам сделать не мог. Или собрание в церкви, где люди молятся о том, чтобы Бог потряс здание. Давай, Господь, давай. Нет, вы можете видеть церковь движения, у которой есть план, который им дал Иисус. Я хочу, чтобы вы начали с Иерусалима, а потом, чтобы влияние царства распространилось далее до Иудеи, Самарии и до концов земли. Вот это их план. Бог говорит: я совершу это.
и помогу вам это выполнить. Я помажу вас и дам все необходимое, но вы выполняете его. Начинайте. И когда они начали выполнять этот план, делать то, к чему Бог их призвал, делать шаги, тогда Он начал защищать, направлять, избавлять, помазывать их и давать силу. Почему? Потому что церковь в движении, она делает шаги. Они не молятся, чтобы Бог что-то сделал. Харизматическая церковь на этом застревает. О, у нас должно быть, как в книге Деяний. Тогда предпримите что-нибудь. Господь, нам нужны чудеса, знамения и сверхъестественные проявления. Они из чего-то истекают. Вы следуете за ними, вы их преследуете. Просто начинайте работать с теми, кто вас окружает, с неверующими людьми. Начинайте строить прекрасную жизнь и прекрасные церкви, и вы будете удивлены умножающимся водительством вашей жизни. Вообще-то, если вы посмотрите на важные фигуры в библейской истории, на тех, кому мы хотели бы подражать, и у кого хотели бы поучиться, водительство не было главным вопросом их жизни. Однако они жили жизнью, которую руководил Бог. Если вы посмотрите на их жизнь и на предмет водительства, то вам придется очень усердно его искать. Особенно такое водительство, которое большинство людей понимает, как Бог говорит, а потом «я иду». Нет, я делаю шаг, а потом Бог присоединяется. Я хочу вам честно сказать, кого-то это может шокировать. Кто-то может расстроиться и решить, что им следует за меня молиться. Я не помню, когда я последний раз просил Бога направлять меня. Но глубоко уверен, что моей жизнью управляет Бог. Я не помню, когда мы последний раз об этом говорили. Я и Бог. Я чувствую, всю жизнь это чувствовал, особенно за последние несколько лет, когда мой план для моей жизни и для церкви стал намного яснее. Я чувствую глубокое водительство Божие. Потому что понял, водительство не есть конечная цель. Движение — это главная цель. Многие христиане верят, что водительство предотвращает неправильные решения, поэтому они не двигаются без водительства. Водительство предохраняет от ошибок и падения, поэтому они сказали бы, что не похожи на нас. И они посчитали бы мои слова самонадеянными, высокомерными и независимыми от зависимости Бога, которую мы все должны иметь. Поэтому они не двигаются, потому что не хотят принимать неправильные решения. Я хочу знать, А это или Б. Я хочу знать, он или она, правильный для меня человек или нет. Я хочу знать, та это работа или дом или служение или нет. Я настолько водим Богом, ведь я не хочу провести остаток своей жизни, исправляя ошибки, истекающие из неправильного выбора. Я не хочу упасть, поэтому Господь, направляй меня. Поэтому водительство становится предохранительным приспособлением. Водительство становится стабилизатором, как два колеса на задней части велосипеда. Водительство становится упряжкой, предотвращающей мое падение. Псалом 36, 23 стих. Позвольте мне прочитать его вам, это замечательный стих. Господом утверждаются стопы такого человека. Что? Стопы, не план, а движение, хождение такого человека. И Он, Господь, благоволит к пути Его, к Его движению, хождению. Когда Он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает Его за руку. Этот стих говорит мне о многом. Одно, о чем он мне говорит, это то, что даже хорошие люди, чьими путями управляет Господь, и к чьим путям Он благоволит, даже они падают. Именно об этом этот стих говорит. Когда он будет падать, зачем Давид такое сказал? Зачем он говорит, я понял, что Бог благоволит моему пути, он направляет мои стопы. Но падал ли Давид? Да, много раз. Что обнаружил Давид, когда упал? Он обнаружил что-то удивительное. Он обнаружил, что не всякое падение ужасное. И он понял, что некоторые падения — это Божий подарок и подарок жизни вам. Вопрос. Кто из вас падал, когда учился ходить в детстве? Я чувствую, что отсутствие поднятых рук в ответ на этот вопрос означает, что вы считаете этот вопрос слишком простым, чтобы на него отвечать. Второй вопрос. Ответьте на него «Да, я». Кто из вас решил не ходить? Нет, вы все здесь. Вас не на коляске перевезли.
Вы не приползли на четвереньках, вы пришли пешком. Вы научились чему-то, когда были ребенком, и вам не нужно уже этому учиться, как Божьему ребенку. Ценность падения заключается в том, что вы учитесь, как встать на ноги. И если Бог не даст вам возможность, и вы не даете себе возможность падать в жизни, вы никогда не усвоите ничего важнее страха падения, а это и есть умение подниматься. Чем больше вам приходится подниматься, тем сильнее вы становитесь, тем меньше вы боитесь осваивать новую территорию. Потому что вы помните, что хотя вы и падали, вы вставали. Поэтому страх падения уменьшается в вашей жизни. Ведь вы знаете, что можете победить падение тем, что снова подниметесь. Вот что обнаружил Давид. Ведь то, о чем я только что говорил, уже не новость даже для тех, кто не знает Христа, которые встают и продолжают идти лучше, чем большинство христиан. Но Давид понял следующее. «Как Божье дитя, я не только встаю, но Бог поддерживает меня своей рукой. Я обнаружил Божью поддержку в моей жизни». И понял, что я буду падать, но если я и упаду, это будет не смертельно, это не остановит моего движения, это будет не так болезненно, как хотелось бы всем окружающим. И если я упаду, я не останусь лежать на земле, потому что, во-первых, я уже научился вставать, а во-вторых, я знаю, что Бог помогает мне. А это отличается от падения того человека, который падает и может снова подняться на ноги, но не знает, что значит иметь Божью поддержку в этом процессе. Это та отличительная черта, которая делает вас не похожими на всех остальных обитателей Земли. Вы вставали на ноги еще до того, как были христианами. Но теперь у вас есть помощь от Бога, которая вас поддерживает в вашем хождении и в вашей жизни. Ведь истина заключается в следующем. Вы никогда не узнаете, сколько раз ваши родители вас поймали, и вы не упали, и вы никогда не узнаете этого о Боге. Именно об этом и говорит Давид. Он говорит, «Я все еще падаю, но теперь у меня есть Божья помощь в жизни. Бог поддерживает меня». Давид всю жизнь чувствовал, почитайте псалмы, и вы это увидите, что Бог намного чаще поддерживал его, не давая упасть, чем он падал, тем самым удовлетворяя желания его врагов. Теперь многие из вас, у кого есть дети и внуки, понимают, что вы ловите их, не давая им упасть намного чаще, чем они падают. А когда ребенок падает и появляются слезы, вы понимаете, что хорошо, что вы не даете ему падать постоянно. Бог делает точно так же. Поэтому, если вы чувствуете, что упали недавно, или совершили ошибку, или попали в кризисную ситуацию, пожалуйста, не закрывайтесь, не сворачивайтесь в комок и не говорите. Господь, я не могу идти дальше, пока ты не проговоришь ко мне. Я не могу падать, я не могу допускать ошибку. Я слишком уязвим. Я очень нежный. Обращайтесь со мной осторожно. Вы такое хотите сказать о своей жизни. Господь говорит вам, «Нет, этого тебе делать не следует. Я хочу, чтобы ты встал и продолжал идти, продолжал двигаться, как бы ни выглядели обстоятельства, потому что ты снова упадешь. Ты упадешь снова. Вы не найдете такого лозунга на холодильниках у людей. Встань, потому что ты можешь сегодня упасть». Но это истина. Если по мере вашего движения вы поймете, что вы можете упасть, но даже если вы упадете, вы снова встанете на ноги. Именно за это я хочу благодарить Бога каждый день. Спасибо, Господь, за все те моменты, когда я спотыкался, но даже не знал об этом, и Ты поддержал меня. Ты поддержал меня через друзей, через ободрение, через мудрость, через сверхъестественные дела, которых я даже не знал, когда Ты меня защищал невидимым образом. Вот почему на небе будет так чудесно, потому что вы увидите свою жизнь не со своей точки зрения, а с Божьей. И скажите, «О, Господи, я не понимал, как я вышел из тех обстоятельств нетронутым, как я выжил. Спасибо, Господь, я никогда не знал о том, что Ты сделал для меня». Если вы поймете это, вы сможете продолжать двигаться, зная, что Бог очень хочет участвовать в ваших планах. Но Он хочет, чтобы вы начали двигаться. Совет номер один. Если вы хотите, чтобы Бог направлял вас в ваших планах, знайте, что Бога привлекает движение.

из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Hey, hey, hey, hey. What's up, man?

Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер! Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран, какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат, и это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг. Kick it. All right, man. В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Мёр. Да, ты сам Мёр Рекордс. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовкой была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года, большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат. И в моем родном городе было около 3000 человек. Довольно-таки небольшой городок. Я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, а потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня, это потрясающая песня. А вот это твой новый альбом? Да, перекрестим.

мое сердце. Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он

0: Ботлса. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг!
1: Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

0: Грег Лонг.
1: Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. И я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад. And you say it again. Wanna be as your closest friend.

0: to me, I belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока. Благословит вас Бог.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни. И в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня, или к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье,
Я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита, и я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать, и как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть, и есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву». И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын. Я Его возлюбленный сын, Он любит меня, Он участвует в моей жизни каждый день, Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Ну, младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении.
И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит «да». Это мой шанс. Я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически

фактически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все же расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства – это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей, потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный, и поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся, и сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, путь к материнству, к которому

Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются, или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые.
И бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего, и каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой, и сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. Сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая.

такая здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня, потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина, и вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит, у меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе. Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает, что ты хочешь? Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал, я хочу прозреть. Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. И у Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей.
Мы благословляем.

благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его. Потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение. Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются.
Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел, 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

0: У нас беда.
1: У нас беда, да беда.
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Опять и снова объелась Что
0: наша
1: такое?
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Что? Опять? А что же вы? Что же вы-то? Что же вы молчите?

0: 36,9.
1: Спокойно, флешка, это норма.
2: Для человека это нормально. Так вот, Лада.

0: Совет спасателей принял решение, что тебе пора.
1: Нет, не выгоняйте меня. Я больше никогда не буду есть столько шоколадов. Я вам обещаю.
2: Обещаю? Я это обещаю? Слушай, уже третий раз за последнюю неделю.
3: Спокойно, больная. Вам вредно волноваться.
0: Тем более, что выгонять тебя никто не собирается. Мы хотим помочь тебе, Лада, избавиться от шоколадной зависимости. Да.
1: Нет, у меня нет никакой зависимости.
0: Ну тогда отдай-ка нам сейчас то, что у тебя лежит в кармане. Ну?
1: Зачем? Там ничего нет.
0: Я и без своих зрительных сенсоров знаю, что там лежит шоколадка.
1: Это на случай экстренной помощи.
0: Помощь? Кому?
2: Не плачь. Не плачь, сладкая наша. Мы спасем тебя. От самой себя.

0: Надежно, как в банке. Теперь ты будешь
1: Лада без шоколада.
2: Спасибо вам, друзья, за помощь. Большое спасибо. Голова не кружится, живот не болит. Все нормально. Вот. Ой, ой, ой, ой, ой.
0: Кто-то еще шоколаду объелся.

Дорогой Робик, помоги моему брату. Он, наверное, заболел. Целый день сидит за компьютером. Перестал слушаться папу и маму. Прогуливает школу. И даже по ночам, когда все спят, он идет к компьютеру и играет в видеоигры до самого утра. Ой, пора заканчивать. Брат идет. Целую, Лиза.

0: Сговорились они, что ли? То шоколадки, то компьютер.
1: Ага. Все признаки зависимости на лице, то есть на лицо. Отсутствие самоконтроля, вранье, ущерб здоровью.
2: Я с вами.
3: Нет, нет, нет. Сидела.

0: здесь, на стульчике, и выздоравливай. Надеюсь, тебя можно оставить одну, так сказать, наедине с...
1: Конечно, Робик. Я совершенно спокойно обхожусь без шоколадок.
0: Ну вот и здорово. В таком случае, спасатели, за дело!

Не болит? Не болит. С чего бы ему болеть? Подумаешь, лишний кусочек шоколадки раздули трагедию. А вот мне не хочется ни капельки. Ну, может, капельку и хочется, но это не считается. Раз не считается...

0: Помоги! Спаси! Мне плохо!
1: Кажется, наша Лада добралась до шоколада. Я возвращаюсь. А вы бегите на помощь Лизе и ее брату. Встретимся в клубе! Инструмент раздобыла. Замок открыла. Ай, простофиля. Надо было мне не шоколад от тебя закрывать, а тебя от шоколада под замок сажать. Вот так.
2: Но это насилие над личностью.
1: Какая находчивая.
2: Каждый может делать, что хочет. И должен иметь свободу. Ой.
1: Чего? Ты вот это называешь свободой? Свобода – это когда ты хочешь – кушаешь шоколад, а хочешь – не кушаешь. И при этом ты остаешься счастлива и здорова. Вот это свобода, а не вот это.
2: Ты прав, Робик. Ой. Я увлеклась сладким, не на шутку. Сначала попробуешь чуть-чуть, ой, а потом не можешь остановиться. Рука как будто сама тянется. Что мне делать, Робик?
1: Для начала вытри нос, сядь поудобнее и задай свой вопрос. Но не мне, а суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как оставаться свободным?
0: Вопрос принят. Получите ответ. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Маша! Полчаса уже прошло. Может, поговорим? Или, может, почитаем? Или, может, Маш!
3: Или помолчим. Ты же видишь, я еще не закончила.
2: Я вижу, этой игре конца нет.
3: Филин, как ты не понимаешь? Я иду на рекорд. Уже 5 часов играю. Без перерыва на обед.
2: Какой ужас! А может, ты прервешься и послушаешь новую историю из великой книги?
3: Филин, я же просила. Ну вот, пропустила свой ход и проиграла, ну. Ладно, давай уже свою историю, раз игре.

0: Спасибо, дорогая.
1: Итак, 1000 лет назад еврейский народ томился в египетском рабстве.
2: Стоп, Филин, про это я уже слышала. Угу. Что в этой истории нового?
1: Ты слышала о том, как Моисей пришел к фараону. Как Бог явил свою силу и показал великие чудеса Египту. Как разошлась вода в море и сомкнулась обратно, когда весь народ прошел. Но дальше начался путь к свободе длиною 40 лет. Не успела вода в море встать на место, как еврейский народ принялся роптать и возмущаться. Где еда, Моисей? Где обещанная сладкая жизнь? Лучше бы мы оставались в рабстве. И тогда Бог послал манну, еду с неба.
2: И про это я тоже слышала.
1: Но народ не унимался. Где вода, Моисей? Ты хочешь погубить нас в этой жаркой пустыне? Лучше бы мы пили горькие воды Нила там, в рабстве.
2: И дал им Бог воду. И дальше что?
1: Упрямый народ не хотел принимать свободу. Он настолько привык к рабству, что перестал слушаться и Моисея, и Бога. Когда Моисей пошел на гору для общения с Богом, его долго не было. Народ оставался у подножия горы. И наскучило им сидеть и ждать. «Давайте, — говорят они, — сделаем себе золотого тельца. Он будет нашим Богом!» Да, так и сказали. Они ж всю жизнь видели египетских идолов. И в конце концов сделали себе такого же, забыв все чудеса, что сотворил для них живой Бог.
2: Чем же все закончилось?
1: Печально закончилось. Рабские привычки помешали им получить обещанную свободу. Многие погибли из-за того, что не могли вовремя сказать себе «Стоп! Хватит! Мы не хотим больше оставаться рабами!» Но были и те, которые выбрали свободу. И они вошли в свою землю, где течет молоко и мед. И жизнь их была полна удивительных событий и чудес.
2: Филин, ты эту историю для меня рассказал, верно?
1: Просто я люблю тебя, Машенька, и хочу, чтобы ты прожила счастливую жизнь без пустых рабских привычек. Ну, хотя бы без привычки бесконечно играть в игры.
2: Спасибо, Филин. Я выбираю свободу.
1: А я и не сомневался, Маша. Кто же это захочет жить в рабстве?
3: Запомните, друзья, вы сами в ответе за свой выбор. Ваша личная ответственность и самоконтроль – вот путь к свободе. А Бог поможет вам идти по этому пути.
2: Честно говоря, я даже не думала, что все зависит только от меня.
4: Как сказал классик – быть или не быть. Да.
2: Все как-то само собой получалось. Увидела – слопала. А выходит, я сама себя не контролирую и даже этого не замечаю. Как все сложно.
4: Но ты же знаешь, к кому нужно приходить со всякими проблемами.
2: Ну, конечно. Бог всегда на нашей стороне. И Он поможет и мне, и вам, друзья, стать свободными от всякой зависимости. Дорогой Господь, прости меня за то, что я вредила сама себе. Войди в мою жизнь и сделай меня по-настоящему свободной. Спасибо тебе за помощь и любовь. Аминь. Теперь я уж точно знаю, как помочь тому мальчику с компьютерной зависимостью.
4: Ты уверена?
2: Конечно. Стоит на самом деле рассказать ему, что такое свобода. Все, Робик, извини, мне пора. Пока.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема отчасти по вашему профилю, да и не только, в принципе, волнующая очень многих. Это тема встреч и взаимодействия, взаимоотношений между лидерами различных религиозных организаций. Почему эта тема важна? Дело в том, что, может быть, для вас это привычно регулярно встречаться с подобными людьми, но для рядовых верующих, для них это не просто странно, но иногда, знаете, даже вызывает какой-то уровень опасения. Что же там на самом деле происходит? О чем они там договариваются? Вплоть до того, что некоторые переживают, они изменили ли своей вере их руководители и их лидеры духовные, на которых они раньше, в принципе, смотрели с восхищением и как бы как пример для подражания. Может быть, проясните немножко, что же там происходит за кулисами этих встреч?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что особенно последняя вот встреча, она даже не последняя, она была первой эпохальной встречей патриарха Кирилла и папы римского Франциска, вызвала большой резонанс вот в нашем обществе, обсуждение. И я читал такие отзывы, что не все верующие с той и с другой стороны согласились с тем, что лидеры двух церквей встретились, что эта встреча была нужна. Некоторые даже верующие посчитали, что это некое отступление от их принципов веры, это некий союз с другой церковью, противоположной там по каким-то различным доктринам, да, и некоторые выразили даже открытое возмущение подобной встречи. То есть, действительно, вопрос актуальный, довольно
0: Как правило, это возмущение бывает на основании либо незнания того, что на самом деле происходит, либо какого-то предвзятого мнения вообще к вот подобным взаимоотношениям.
1: Вот как раз я и хотел сказать, для чего, на мой взгляд, важны подобные встречи. Дело в том, что за религиозными лидерами стоят большие группы верующих. И когда верующие видят, что их лидеры встречаются и находят взаимопонимание по каким-то основным, актуальным, важным для общества, страны или там для международных отношений вопросам, то это является очень хорошим примером, паттерном для самих верующих, чтобы они тоже находили взаимопонимание и согласие с представителями других конфессий и религий. То есть подобные встречи, они сами по себе способствуют укреплению и развитию межконфессионального мира и гармонии, что очень важно, в частности, для нашей страны.
0: Просто не всегда люди понимают, о чем договорились, а о чем не договорились, потому что они-то, у них есть какая-то система верований, у них есть какая-то система своих обрядов, своих способов богопоклонения и богопочитания. И у двух разных конфессий они разнятся, и разнятся порой очень кардинально. И тут их лидеры встретили, пожали друг другу руки, о чем-то договорились. А на местах члены этих конфессий, они смотрят друг на друга, и они не знают, а что им теперь? Можно как бы соглашаться друг с другом по всем вопросам, по которым они раньше дискутировали?
1: Да. То есть они это воспринимают как, могут воспринимать как сигнал к некой икумене такой, если мы говорим о христианстве. И следовательно, отступлению от их принципов, которыми они твердо держались в течение веков,
0: речь идет, естественно, скажем, большинство из них, они кардинально не согласны с этим, вплоть до того, что проявляется уже высказывание, а может нам лидера своего сменить, что он изменил вере?
1: Ну да, более того, у многих верующих, я знаю, возникают вопросы по поводу того, как вот лидеры друг друга приветствуют. Потому что, если, скажем, в православной церкви там принято священнику целовать руку, например, и принято определенное обращение священнослужителя, а верующие другой конфессии, скажем, протестантской, могут это посчитать, в общем-то, действительно, как отступление от веры. Хотя на встречах этого не происходит. Вот тут очень важно знать, что...
0: Что же происходит, да.
1: Что происходит? Во-первых, цель этих встреч именно межконфессиональный диалог по социально значимым вопросам. Потому что мы встречаемся не для того, чтобы... Хотя бывают такие встречи, направленные на доктринальное сближение. Бывают такие встречи. Но основная цель, конечно же, заключается не в этом, а именно вот в диалоге по поводу социального служения, которое мы совместно совершаем. Или в решении каких-то проблем, которые возникают между, во взаимоотношениях между двумя конфессиями. Такое тоже бывает, и для того, чтобы эти проблемы потом не превратились в какие-то серьезные социальные там, столкновения, не имели серьезных социальных последствий, как мы говорим, да, не приобрели какой-то конфликт между верующими, там, вплоть до какого-то военного конфликта. Вот нужна такая встреча между лидерами религиозными для того, чтобы на самом раннем этапе этот конфликт потушить. То есть вот именно поэтому мы встречаемся.
0: Интересно, что туша один конфликт, по сути, разгорается второй конфликт.
1: Ну да.
0: Может быть, это из-за непонимания, может быть, из-за, там, грубо сказать, невежества.
1: Вот я как людей. Раз пытаюсь объяснить.
0: Но, тем не менее, конфликт разгорается. Раз... Не так-то просто донести до каждого, да вы не переживайте, они там просто посидели, чай попили и разошлись. То есть веру никто не предавал.
1: Как раз именно поэтому я и хочу рассказать, что там происходит. Конечно, обращение, вот в нашей церкви, к которой я принадлежу, не принято обращаться к священнослужителю вашего высокопреосвященства, например, mm-hmm. потому что мы считаем, что святостью обладает Христос, и только к Нему мы можем какие-то термины, вот, святейшие или там преосвященство применить. Uh-huh, uh-huh. Но в других церквях, вот в православной церкви, такое обращение принято, или там в католической церкви, ваше преподобие uh-huh. и так далее. И вот здесь может возникнуть конфликт, когда лидер одной конфессии другого называет вот, значит, именно таким титулом, верующие начинают возмущаться и говорят, ну как он его назвал, это вот мы же не считаем, что только Христос святейший, да, святее всех, а вот вы называете там лидера святейший.
0: И на этом, на этой почве там не просто конфликты, да. Расколы в церкви происходят, и очень серьезные.
1: Ну, я не слышал о том, чтобы именно на этой почве расколы, они происходят.
0: Ну, по крайней мере, как...
1: В том числе, да. Там и другие еще есть причины для расколов, но, тем не менее, это серьезные, как бы, моменты такие. Я что хочу сказать, что в общении между представителями конфессии, между религиозными лидерами принято обращаться друг к другу в соответствии с тем этикетом, который вот принят в данной конфессии. То есть, если я обращаюсь к православному, я обращаюсь к нему в соответствии с этикетом Русской Православной Церкви. Если православный обращается к протестанту, вот ко мне, он обращается в соответствии с этикетом, принятым протестантской церкви, скажем, можно сказать, пастор, да, uh-huh. или просто священнослужитель, обратиться по имени потом, скажем, пастор Олег, там, или пастор Олег Юрьевич, это принято. А я уже, в свою очередь, обращаюсь, там, ваше высокопреосвященство или преосвященство, в зависимости от того положения, должности, которое занимает данный лидер религиозной конфессии вот в своей конгрегации, в своем...
0: Это такой очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы как все в порядке. То есть вы деликатно там подходите к это стандартные такие вот формы, которые вроде ничего не означают. Вроде бы. Но а с другой стороны, они что-то же значат. Недаром они приняли решение называть себя вот такими особыми именами. Там,
1: ну, вот.

0: В данном случае
1: недаром
0: я
1: другие
0: конфессии
1: решили называть своих руководителей какими-то титулами пониже. Люди со стороны смотрят, и у них в голове совершенно другие ассоциации возникают. И не каждому возможно объяснить, что же, почему это происходит, и что на самом деле это просто этикет и ничего больше, и что за этими словами вашего обращения не стоит как бы покорность этому человеку или этой религии уже.
0: Ну, понимаете, таков этикет общения между лидерами религиозными, и этот этикет, он показывает уважение одного лидера к другому. То есть здесь вопрос именно стоит об уважении в общении между религиозными лидерами, а не в том, что...
1: А другой вопрос. Может быть, это из разряда фантастики. Тем не менее, предложить лидерам... духовным лидерам общаться между собой проще, так как без титулов.
0: Вот как
1: без
0: раз
1: титулов.
0: Знаете,
1: вот
0: в чем
1: по имени, отчеству или как вы там договоритесь, да, грубо говоря, но без титулов, чтобы это общение не смущало других и не получилось, потому что мы же говорили об оскорблении чувств верующих. И вы понимаете, что происходит? Банально, вот ваше общение, может быть, я в этом не вижу ничего плохого, и вы не видите ничего плохого, но есть огромное количество верующих, которые смотрят на это, и они возмущены происходящим, и им не нравится это, и они не понимают, почему это вообще возможно и нормально.
0: Ну, понимаете, здесь какой момент, что если, допустим, я готов согласиться, чтобы меня просто называли по имени и отчеству, как священнослужителя моей конфессии, но, скажем, представители другой
1: конфессии... Готовы ли другие?
0: А как они отнесутся к этому? То есть они могут отнестись к этому очень негативно и посчитать это, в общем-то, обидой некой или неуважением. Понимаете? То есть тут не все так просто. Но я могу с этим предложением согласиться, с вашим. Могу, допустим, сказать, да, давайте, хорошо, будем. А другой священнослужитель, другой конфессии, его вера не позволяет согласиться с данным утверждением, и он считает, что раз... вот он в своей конфессии избран, то все окружающие должны к нему обращаться с этим титулом, а если как-то по-другому обращаются, это уже принижение его титула, да, его...
1: Не является ли это тогда лидерство? Возвышением его над другими?
0: Может быть,
1: понимаете? Мы же говорим в рамках его конфессии, да, он, конечно, этот лидер, но по отношению к другому человеку он же не является лидером.
0: Андрей, мы можем к этому по-разному относиться. Я лишь говорю о том, как сами религиозные лидеры это будут воспринимать. То есть, когда мы проводим межконфессиональные встречи и встречи с лидерами, нам важно, что они думают относительно того, как мы к ним обращаемся, а не что мы думаем, понимаете? Вот здесь, вот на этот акцент я делаю. Если они будут это считать для себя неким даже оскорблением или обидой, просто хотя бы даже, да, вот такое обращение к ним, что бы мы там ни думали, как бы мы с вами правильно ни рассуждали, они это будут считать, и мы затрудним с ними диалог, который нам необходим для решения вот этих вопросов, которые мы обозначили. Единственное, я бы...
1: Никто ли не поднимался?
0: Я бы сделал здесь еще такой момент, разграничение. Потому что в этикете общения между духовными лидерами есть разница между, вот, скажем, обращением и, скажем, вот, целованием руки. Вот, целование руки – это уже другая категория. Это уже категория обращения... внутри данной конфессии, между верующими данной конфессии, в данном случае, скажем, православной церкви, вот когда они между собой встречаются, лидеры, там, или верующие встречаются со своими лидерами, вот принята такая форма, значит, там, целование, скажем, руки, или осенение крестным знамением там себя, в каких-то случаях. Этого не требуется уже от представителей других конфессий, потому что здесь учитывается вот эта конфессиональная разница. То есть, если я этого не делаю, а просто жму руку представителю другой церкви, скажем, православному лидеру, это не считается какой-то обидой. Он это не будет воспринимать как обиду или неуважение по отношению к себе, потому что он понимает, что у меня другая вера, я этого сделать не могу, и, значит, приветствует меня так, приветствует...
1: То есть, в определенном смысле есть какое-то...
0: Есть определенные
1: какие-то подвижки в том плане, что мы не требуем там полного вот этого вот...
0: Конечно, безусловно.
1: Ну вот,
0: и я еще более
1: того... Я думаю,
0: того,
1: можно поговорить на эту тему. По крайней мере, выступить с таким предложением. А что если? Не ради принижения кого-то из присутствующих там или участвующих в этом диалоге, а ради сохранения чувств верующих ваших же прихожан или ваших же членов ваших церквей или ваших конфессий. Потому что действительно, вот именно в самых низах, вот,

0: где люди один на один видят это только по телевизору, вот там они порой возмущены этим до глубины души. И им-то как раз никто не объяснит, так как мы можем поговорить с вами.
1: Ну, для этого мы с вами проводим передачу. Я, кстати, и хотел еще добавить, знаете, здесь вот вопрос не только касается лидеров, а вопрос касается и других, может быть, коснуться зрителей. Я вот столкнулся с такой ситуацией, я помню, хоронили мою тетю и хоронили в храме, и священнослужитель стал ругать тех, кто на себя там не клал крестное знамение во время этой церемонии. Хотя, в принципе, на похороны пришли, вот я не принадлежу к Русской Православной Церкви, я представитель другой конфессии, и мне было очень неловко. Но это моя родная тетя, она православная, я уважаю ее. Но когда меня заставляют что-то сделать...
0: Религиозный обряд.
1: Какой-то обряд, да. И тем более, когда это похороны проходят, то, знаете, это очень звучит некрасиво, обидно и больно. Поэтому здесь нужно учитывать и не только, конечно, безусловно, православную, но и другим конфессиям. Потому что если я, допустим, в свой храм на какой-то праздник пригласил представителей, лидеров других конфессий, и я что-то буду заставлять их делать то, что... они не воспринимают, например, заставлять их молиться вместе с нами, а им их вера этого не позволяет делать, молиться, допустим, с представителем нашей конфессии. Я их буду этому заставлять. Но это тоже будет считаться как бы вот обидой, и гости просто потом не придут ко мне, и будет создаваться конфликтная ситуация. То есть нужно учитывать вот этикет поведения между верующими людьми не только во время встречи религиозных лидеров, о чем мы сегодня говорим на нашей передаче, но и даже этикет при встрече вот простых верующих между собой.
0: У меня здесь есть одна цитата, как пример того, что люди видят в этом порой не просто оскорбление друг друга, а чуть ли не исполнение даже пророчеств. То есть, в частности, вот цитата христианской писательницы Елены Уайт из одного из ее трудов. Позвольте, я прочту. «Когда, приняв закон о соблюдении воскресного дня, наша нация отречется от собственных основополагающих принципов, протестантизм тем самым протянет руку папству, произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ожидала возможности снова перейти к активному деспотизму». То есть такое ощущение, когда люди видят любое дружеское взаимодействие двух представителей религиозных конфессий, разных религиозных конфессий, а у некоторых из них всплывает вот это, допустим, пророчество или предсказание. У некоторых могут быть другие ассоциации с другими предсказаниями других авторов, и они видят в этом опасность, что сегодня мы только пожали друг другу руки, завтра мы начали делать какие-то социальные программы, а послезавтра мы начали вместе молиться, а послезавтра у нас стала единая религия. И получается, они таким образом сделали вот этот вот шаг по направлению к отречению от собственной веры. И для многих это непозволительно, мягко сказать.
1: Здесь я считаю, что выход только один. Духовным лидерам, лидерам конфессий, религиозным лидерам учить свою паству, учить своих верующих правилам этикета, правилам взаимоотношений между конфессиями, учить уважать веру и мировоззрение со своего соседа, другого человека. Вот я к этому призываю.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, когда вы слышите или видите то, что делают ваши религиозные лидеры, не спешите делать поспешных выводов. У них тоже ответственная работа. Да благословит вас Господь!

являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизации.

хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы

молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын. Я Его возлюбленный сын, Он любит меня, Он участвует в моей жизни каждый день, Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Ну, младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала эта любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы
заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят: мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят: «Нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит: «Да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви». Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает: а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит: «Все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет,
или какой-то другой обман, в который они поверили.

Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник он увольняет, когда что-то не так. Отец он восстанавливает. Начальник он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы

мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить: «А нет, ты сам такой», и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю: «Я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная». И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я, как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там: «Да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь?» Вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать: «Я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей». И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием, и для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь

0: благ.
1: Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит, время идет, а мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу, и мы с вами в полном служении. Последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас. Потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть, но пребывать в Господе.

Господи, пребывать на святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии можно, только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

кто-то скажет: Хэллоуин — просто развлечение. И ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» — «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем.

между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых, а в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления, например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире, и в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны, а тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношение богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу» – Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов.
Праздники Хэллоуин используют

называется «Фонарь из тыквы». Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающем его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит, те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого чистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, Евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем, Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь.
Протоиерей Федор Бородин. Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие последействия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека. Один год, а другой эмо. Дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней программы – «Выхода нет». Можно произносить по-разному эту тему, да? «Выхода нет». Выхода нет, и еще по-разному, в разных вариациях. То есть наша сегодняшняя задача с вами попытаться понять, бывают ли безвыходные ситуации, или прав был Мюнхгаузен, что нет безвыходных ситуаций в жизни. Но для начала я расскажу вам две истории. И я попрошу вас вначале, я начну эти истории, и попрошу вас представить, сейчас перенестись вот в место действий этих историй, и попытаться представить себе, что вы встретились лицом к лицу с людьми, которые в них задействованы. Какие вы дадите им советы? Что вы им скажете? Как они могут исправить создавшуюся ситуацию? Первая история. Индийский крестьянин Дашратх Манджхи. Он принадлежал к низшей касте в Индии. Знаете, как она называется, да? Неприкасаемые. К ним никто вообще не прикасается. Так вот, он принадлежал к этой низшей касте. Жили они в деревне, жили, естественно, очень бедно. И их деревушка, бедная деревушка, в ней не было, естественно, даже больницы, там не жил даже фельдшер. Ну, доктор, это представитель высшей касты, он с ними там не живет. И вот путь к цивилизации, если так можно сказать, он пролегал через горный хребет, через горный перевал. Его супруга почувствовала себя плохо. И она пошла в больницу. И когда она карабкалась по этому горному перевалу, это была единственная дорога в город, где была и больница, и был магазин, были там социальные какие-то службы. Она сорвалась и разбилась насмерть. Теперь я хочу, чтобы вы перенеслись туда, в Индию, в середину прошлого века, встретились лицом к лицу с этим дедушкой, сказали ему, как он может исправить создавшуюся ситуацию, может ли он что-то вообще в этой ситуации сделать. Что бы вы ему посоветовали? Может быть, вы его просто утешали?
1: Я бы точно его только утешала, наверное. У меня создалось впечатление, что вот уже случилось, и уже ничего не исправить.
0: В этой ситуации ничего исправить нельзя, как вы считаете?
1: Ну, смерть человека как бы не изменить. То есть он умер, и воскресить ее нельзя. И травма потери близкого у него все равно будет. Да. Его надо утешить. Вот
0: но
1: единственный
0: вся ли это
1: выход.
0: Ситуация? Полная ли эта картина? Но это я вам просто так помогаю, так скажем.
2: Но если, утешив дедушку, показать ему, что вот то, что случилось с его женой, это может произойти с каждым жителем деревни. И, может быть, он может как-то что-то изменить, может быть, собрать жителей, там, послать кого-то учиться на врача, чтобы у них в поселке был врач, либо придумать что-то, вот, сделать с этим...
0: Канатную дорогу.
2: Ну, возможно, может быть, что-то еще.
0: Да, вот какой-то выход, да, то есть как бы... Но мы, конечно, понимаем, что это всего лишь дискуссия, да, это упражнение. Но давайте отнесемся к нему серьезно. Потом вы услышите, что предпринял этот дедушка.
3: Можно вопрос?
0: Да.
3: Что ему... Вот вы нам предлагаете сделать что-то с ним, с смертью его женой, что ему делать? Или делать вообще ситуацию
0: всей сложившейся? Вообще ситуации,
3: конечно. Что, вот, потому сказали что... нам, вот жена погибла, мужчина, да?
0: Но я вам описал всю ситуацию.
3: И что нам предложить ему сделать? Вот, ну, Юля начала говорить, понятно, уже тут масштаб пошел побольше такой. То есть что ему делать не только с смертью супруги, а со всей ситуацией, чтобы... как бы, ну, чтобы перестали быть такие смерти, опасности перевалов через горы и так далее.
0: Ну, так сказать, мы с вами, ну, можно сказать, нашли выход в том смысле, что мы не заперлись в этом горе, которое произошло, потому что очень часто люди, переживающие что-то плохое в своей жизни, настолько их взгляд... сужается именно на своей проблеме, даже если это великое горе, такое как потеря жены, но сужать весь свой взгляд, свое представление о реальности только на этой потере – это ошибка. Как бы это ни тяжело было осознавать, но сужать свой взгляд на мир только до размеров своей проблемы – это ошибка. И очень хорошо, что мы с вами сразу же, так сказать, вышли за рамки его горя, его беды. Хотя, конечно, в первую очередь, как сказала Юля, человека надо утешить, и стоит его утешить. Но и вы правильно сделали, что вы попытались бы как-то посмотреть более широко на эту проблему. А может быть, что-то и в этой ситуации можно изменить? Хотя погиб человек. И с погибшим человеком ничего ты уже не сделаешь. Это уже необратимая потеря. Но в целом ситуация шире. В целом ситуация больше. И когда ты посмотришь на ситуацию вот так вот более широко, может быть, ты увидишь, что есть какой-то путь вперед, путь дальше. Хорошо, вторая история. 34-летней жительнице Пенсильвании Лейган Маркис врачи еще до срока беременности, на сроке беременности 12 недель, рекомендовали сделать аборт. Что было выявлено у ее плода? Сердце малыша было расположено снаружи грудной клетки. Правая половина сердца была не развита. Вот все. Перенеситесь теперь туда, вот к этой женщине. И скажите что-нибудь ей. Что вы ей посоветуете, как можно исправить эту ситуацию. И только сейчас так чисто по-христиански. Там, положись на Бога, а вот по-человечески, вот что бы вы ей сказали?
1: Обратиться в другую клинику.
0: Обратиться в другую клинику. Ну, я думаю, что... Ну, Юля, да?
1: Мне вот кажется, что человек прежде всего должен пережить эту беременность до конца. Потому что бывает такое, что врачи могут ошибаться впоследствии. Даже не один случай такой был, да, когда... И если сделать аборт на 12-й неделе, это очень опасно, в принципе, даже для женщины.
0: Да,
1: то есть она рискует своей жизнью. А доносить ребенка, если там нет таких вот противопоказаний при донашивании, да, то есть, в принципе, можно было доносить. Может быть, ребенок, родившись, сделали бы какую-то операцию или еще что-то, могли спасти ребенка потом. Угу. Я вот так представляю.
0: Вы представляете себе, что такое сердце снаружи? Вы представляете,
1: что это
0: ребенок
1: страшно,
0: до двух, как не до двух, лет, наверное, до пяти или до шести, этому ребенку не смогут ничего изменить. Этот ребенок не выживет, если ему в годовалом возрасте, в возрасте двух или трех лет, из него выкачают всю кровь, остановят сердце, потому что это все сопряжено вместе. Он просто не выживет. То есть 6 лет или там сколько лет, вот, к сожалению, я вот не узнал, но до определенного возраста такую операцию не делают, это я знаю точно. То есть до какого-то возраста, это на протяжении нескольких лет, нужно будет всю ночь следить, чтобы этот ребенок не перевернулся на животик, потому что тогда он сразу умрет, он ляжет на свое сердце. Нужно будет следить за каждым его шагом, чтобы он не упал, чтобы он не стукнулся о косяк, чтобы он... Вообще это реально, вот он ползет на карачках по полу, и ручки расползлись, лег на живот и умер. Вот представьте себе вот эту жизнь и скажите, что вы посоветуете. Ты взял микрофон, я тут описал, и ты подумал, нет, я лучше помолчу.
3: Нет, я просто, да, я просто подумал, что какие ситуации у меня были в жизни безвыходные, это просто мелочь по сравнению с тем, что вот у этой девушки.
0: Ну, ты попозже расскажешь нам. Юля,
3: конечно.
1: Я сразу почему-то, как какой-то инженер-технолог, начала разрабатывать сразу конструкцию, охраняющую сердце ребенка, да,
3: если он
0: узнает. Какой-то корсет,
1: придумать такой, чтобы ребенок не мог повредить себе сердце.
0: То есть что-то как-то бороться за жизнь.
1: Да, бороться за жизнь надо ребенка. Вот я бы что-то придумала, наверное. Ну, или, по крайней мере, бы.
0: А вот есть кто-то, кто сказал бы: вот, ну, делай аборт. Вот честно, вот только. Ну, без там. Нет, то есть как бы бороться за жизнь ребенка, попытаться как-то найти какой-то выход, можно даже в этой ситуации, вы считаете. Ну вот теперь концовка обеих историй. Так вот, когда вернемся к этому дедушке из Индии. Вот когда его жена упала, она там погибла, разбилась насмерть. Крестьянин взял лопату, взял молоток, зубило. И пошел срывать гору. И это не холмик, это не курган, Это скала каменная. Я в интернете видел фотографии этой скалы. Это реально каменная скала, упав с которой можно разбиться. Он пошел срывать, чтобы сделать дорогу сквозь скалу. Он прошел делать эту дорогу. Каждый день своей жизни он ходил и долбил эту скалу. У него ушло, значит, 60-го по 82-й год, у него ушло 22 года на это. Ему никто не помогал. Помните, он был из касты неприкасаемых. С ним никто это дело не ходил делать. Он ходил его делать сам. 22 года. Он сделал дорогу, он срыл гору. Это человек, скромный, слабенький дедушка, лишившийся своей жены, не ударившись в горе, не сконцентрировавшись полностью на

0: своем вот этом вот горе срыл гору. Срыл гору. И там сегодня дорога, по которой и сегодня дорога из его деревни в город занимает всего около часа или полутора. В то время как через Кало она могла занимать до полусуток и даже до целого дня. Вот он сделал это дело. Конечно, когда его хоронили, он умер, его назвали героем, его провожали тысячи людей в последний путь. Но 22 года он делал это сам. Попробуйте, сейчас, может быть, это будет непросто, попробуйте дать характеристику поступку этого человека. Как бы вы охарактеризовали поступок этого человека?
1: Я просто вдруг представила себя вот в месте, вот в этом месте, в деревне. Да. И вот там у какого-то моего соседа такое горе случилось. Он пошел долбить гору.
0: Я бы
1: думала, бедный сумасшедший дедушка, как он там, наверное, страдает.
0: Я уверен, что люди... Вы представьте себе тяжесть ситуации этого дедушки. Он потерял жену, но он обдумал все, и он пришел к выводу, что единственный выход для меня сейчас... Это не вот, один выход – это как бы замкнуться и горевать, переживать все это внутри себя. Но есть другой выход – это взять зубило, взять молоток и пойти долбить эту гору. И при этом, при всем, ты нашел выход. Но другие считают, что ты сумасшедший, хотя ты реально нашел выход. Вы представляете, что в жизни бывает и так. Ты нашел выход – а люди считают, что ты сумасшедший, потому что ты нашел выход, потому что все другие люди в такой ситуации складывают руки и плачут в подушку, а ты выход нашел. И он кажется всем странным, бывает и так. Но тем не менее, выход есть. Вот что вы еще могли бы сказать по поводу?
2: Не знаю, я вот, конечно, считаю, это очень самоотверженный такой поступок этого человека, потому что тем самым он... не только для себя нашел выход, как справиться с этими чувствами, да, а он еще тем самым помогает тем другим людям, которые бы еще дальше будут идти, тоже не умереть, не пораниться, не упасть оттуда. То есть, получается, выход проблемы – это как-то переключиться на проблему других людей и помогать еще другим людям тоже не столкнуться с этим.
0: Да, то есть как бы это один из выходов. И мы
2: то
0: даже...
2: есть выход из своей проблемы. Попробуй найти решение в помощи другим и так далее.
0: Вот тут вот надо вот даже вот, знаете, как-то вот сделать акцент. Мария, сейчас вы тоже скажете, выскажитесь, я знаю, что вы хотите сказать, но я хочу сделать акцент. Очень важный акцент, потому что это важная мысль была высказана сейчас. Если тебе кажется, что у тебя нет выхода, попробуй помочь найти выход кому-то другому. Понимаете, как получается? Вот ты стоишь перед своей дверью, долбишься в нее, вот нет выхода, тут глухая стена. А рядом стоит человек, который думает, что у него нет выхода, но ты видишь, что перед ним дверь. И у тебя нет выхода, перед тобой глухая стена, так может быть вам вдвоем пройти в эту дверь? То есть попробуй найти выход вместе с другим человеком в его проблеме. Может быть, это окажется и твоим выходом. Может быть, это выход и для тебя. Потому что действительно, знаете, как пастор, как человек верующий, я хочу сказать очень серьезно, Бог иногда нас ставит перед глухой стеной, позволяет нам в нее долбиться. Позволяет нам о нее ранить свои руки, ранить свое сердце и томиться иногда в безвыходности. Знаете почему? Для того, чтобы когда Он откроет для нас выход, когда мы его все-таки найдем, чтобы мы могли вернуться к другим людям, которые стоят перед точно такой же стеной, и помочь им. Это очень серьезная такая мотивация, которая, может быть, я надеюсь, поможет кому-то, если он чувствует, что его ситуация, его жизнь безвыходна. Не опусти руки. Попробуй все-таки найти выход, и в будущем ты еще будешь помогать другим, которые переживать будут что-то подобное тому, что переживаешь сейчас ты. Мария.
3: Я хотела просто дополнить, что просто он герой.
0: Он герой.
3: Да.
0: Он герой.
3: Ну и достоин уважения, примера, подражания. Да. Я думаю, что так и есть в их деревне теперь.
0: И я думаю, что... Ну вот, например, что меня еще поразило в этой истории, что для человека, который себя чему-то посвятил, Вот он нашел, он, может быть, он, я думаю, что этот человек, например, когда была его жена, он очень любил свою жену и был ей посвящен. И когда у него вот это вот забрали, он вот это вот сердечное свое посвящение перенес на что-то, что тоже было связано с памятью его жены, что-то, что было связано с, ну, с ее судьбой, с ее историей, и он прав оказался. И вот это вот, вот это всю свою любовь и все свое посвящение, которое было вот к жене, когда он ее потерял, он перенес на то, чтобы целенаправленно срыть эту гору и предотвратить другие подобные случаи. Мы так тоже можем поступать. Мы так тоже можем поступать. Человек, у которого там ребенок или подросток, которого умерла, допустим, мать или отец от тяжелой болезни, он может стать лучшим врачом в мире, который будет спасать тысячи таких же людей. Человек, там, допустим, молодой человек, который увидел или который на его глазах произошла какая-то несправедливость, и кто-то пострадал, может потом всю свою жизнь посвятить тому, чтобы предотвращать подобного рода несправедливости, став, допустим, юристом там, или судьей, или полицейским и так далее. Поэтому выход есть всегда, даже когда кажется, что наша потеря уже необратима. А вот конец истории вот этой женщины, Лейган Маркес. Малыш появился на свет при помощи кесарево сечения. Роды обслуживала бригада из 30 медиков. Каков был прогноз врачей? Ребенок должен был умереть от инфекции в сердце, прикрытом только тонкой мембраной, либо от недостатка снабжения кровью его организма из-за неразвитой другой половины его сердца. В первые два года этот малыш перенес 12 операций. Видите, я, кажется, был неправ. Делаются эти операции и на ранних сроках. Его сердце было убрано внутрь грудной клетки, а здоровая половина начала развиваться. Вместо того, чтобы прислушаться, ну, к тому, что обычно в таких случаях говорят врачи, этот человек тоже пошел на риск. И я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы ищем выход из сложившейся ситуации, даже из ситуации, которая нам кажется безвыходной, нам иногда для того, чтобы найти этот выход, нужно идти на какой-то, быть может, риск. И мне кажется, многие люди оказываются в так называемых безвыходных ситуациях, потому что боятся чем-то еще дополнительно рискнуть. Их настолько обескураживает потери, их настолько обескураживает обстоятельства, в которых они оказываются, что они боятся еще чем-то рискнуть. Хотя, быть может, это стало бы для них выходом. Ну и вот, наконец, вот у нас есть еще 8 минут времени, я бы хотел спросить, а может ли кто-то рассказать о его безвыходных ситуациях? Но о том, конечно же, как он нашел выход.
3: А можно не свой пример?
0: Да, да, да.
3: Но даже это из книжки Бена Карсона. Он делал операцию двум женщинам, девушкам. Им 29 лет было. Ну, сиамские близнецы, то есть не сросшиеся вот черепом, да, и тут уже девушки шли на риск. Все нейрохирурги, к которым они обращались, они отказывались от этих операций. И даже Бен Карсон, ну, такой хирург, отказался их оперировать, только как ассистент участвовал в этой операции. Ну, операция длилась 50 с чем-то часов, и в конечном итоге девушки умерли. Потому что сосуд, который мешал им до конца разделить, ну, как-то там, по-моему, ну, кровь стала выходить через другое место, и из-за этого, ну да, ну, я к чему хочу сказать, что порой мы боимся рисковать в нашей жизни какими-то мелкими вещами, которые не могут нам принести смерть, такое страдание, да? не может как-то повлиять это, ну, на наших родных, близких. И вот эти девушки, которые, ну, рискнули вот на такое дело, пожертвовав своей жизнью. И причем они не хотели, а самое главное было их условие, что если они не будут разделены, чтобы... Да, да,

От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного Тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня. И не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». Первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя и ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать его слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал. Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе. Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался.

0: явился. Явился мне, даже когда я не искал его.
1: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали его. Это мы стыдимся прийти к нему, к его слову, к посланию его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если ты есть, я даю тебе все, что осталось от моей жизни. А если тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца. И Он знал это. Он пришел. Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь».
0: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли. Мать-одиночка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
2: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
0: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.
1: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
0: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
1: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
0: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
1: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
2: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
1: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
0: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезные неприятности. Я стал молиться, потому что думал, что умру. «Боже, не дай мне так умереть!» Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шерон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
1: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
0: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем. Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
1: Все зависит от Бога и Его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить Его волю.
0: Вскоре родных пустили к больному.
1: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно. Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
0: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице молиться за полное исцеление. Нам оставалось только обращаться к Богу и благодарить Его за избавление, за Его силу. Только это мы и могли делать. Через 8 дней после операции Латроя вывели из комы. У него оказалась парализованной правая часть тела. Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство, Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но Он ответил, чтобы я доверился Ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
1: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше, мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
0: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
1: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
0: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
1: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
0: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
1: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
0: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы Его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие — это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы «почему? Почему? Почему?» Бог ответил Латрою. Он сказал «доверься мне». Тетя Латроя сказала «мы доверяем Богу в молитве». Доверие. Доверие — это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе. «Очи Господни осматривают всю землю, чтобы явить Его в силе тем, чьи сердца верны Ему». Это еще один синоним веры. Верны ли вы Богу? Доверяете ли Ему? Полагаетесь ли на Него? Осознаете ли вы, что Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить Его? Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас. То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия. Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. «Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ».
1: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
0: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
0: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы.
1: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
0: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей, с нами сегодня также ведущий Размик и гостья наша Настя.
1: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
0: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
1: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
2: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
0: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
1: И, то есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
2: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт.

0: И один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. И решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
1: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
2: Это вопрос вообще для всех студентов
1: ЕГЭ,
2: проблемный.
1: Они еще пока, мы еще пока в это, в мечтах, в думах, куда.
0: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
1: А ты, то есть, ну, ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
0: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти. И вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
1: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на твой...
0: Да, так получилось. И,
1: свой факультет.
0: Да, к концу 11 класса я уже... Я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
2: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт, как ты, ну, вообще выбрала эту специальность, как ты оказалась там?
0: Ну, я всю жизнь...
2: Поступила.
0: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я... Сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить на именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом. Но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
1: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
0: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
1: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
2: Мы так понимаем, это и есть та ситуация.
1: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
0: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
1: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
0: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
1: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
0: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня, плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И...
1: Так, и что дальше?
0: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и... Как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
1: Да, и это была проблема для тебя?
0: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент... Именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на эту специальность, значит, ты меня и выучишь. Вот так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги.

0: как бы для того, чтобы
1: кто-то
0: заплатить.
1: Дарил эти деньги тебе или что?
0: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка, то есть вот как-то так вот. Раз,
2: и... То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить, ты попала на платную, но ты решила пойти.
0: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, а на следующий год поступать. Но в это же время как бы неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно. Потому что это 11 класс, это метание, это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
3: Найди свой путь.
2: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать, и тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
0: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу, ну, провести занятия, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
1: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности, то есть ты как-то доверяешь Богу?
0: Ну, конечно, на самом деле Бог, ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь, я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуациях.
2: Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот... если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару слов?
0: Ну интересно. Да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала, собирала.
2: То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
0: Да, я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма, которая нужна.
1: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, вот, тоже на платное,
2: и те же трудности.
1: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. В чем отличается твоя ситуация от этой, то есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как Он помог?
0: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я общалась с Ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне. То есть у меня есть уверенность, у меня есть на кого положиться, на кого опереться. Mm-hmm. То есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов. То есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. Вот, и мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
2: И я пойду туда,
0: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
2: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это значит, так предначерт на мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатил, ты не понимала, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка или кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
0: Я тоже хотел
2: здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если Бог, ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь сделать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
0: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам, а потом просто уже пошло по накатанной, то есть я уже...
2: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
3: Найди свой путь.
1: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще также, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни?
2: Может быть, это переезды куда-нибудь?
0: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
1: Это тоже Бог помог тебе в этом?
0: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
1: Тоже в Нижний переезжала?
0: Я переезжала, я жила 4 месяца. И потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И Он говорил мне через людей, Он говорил мне через мои ощущения, Он говорил мне через... какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
1: Но сейчас тебе уже здесь нравится, ты переехала?
0: Ну, сейчас, да, ну, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
2: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это Его воля, чтобы ты была здесь.
0: Да, я считаю, что...
2: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твой дальнейший путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствуется сегодня, он сам принимает решение. И получается также, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть... А так скажем, возможность, что если уверенность, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов вот, зрителям в плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
0: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно. Рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить. И вот я за каждую свою жизненную ситуацию, я благодарна Богу, которая со мной произошла. Вот, и нужно доверять.
1: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
2: Будем заканчивать?
1: Будем заканчивать.
2: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду... Вот я пережила это из собственного опыта. Мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что если что, меня там подхватят.

0: если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь, ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы, как это правильно сказать, не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители. Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четкое «нет» и не подавляться иногда под mm-hmm. это.
1: Ну, мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
2: Да. Ну, конечно.
1: Дверь закрыли, и все. Адьос.
2: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
1: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
3: Кореяться, можно остановимся, да?
4: Меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
1: Вот. Ну, то есть сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянно вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональное какое-то подкрепление своим действием. То есть вот этот важный момент.
3: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот ты когда-то спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
2: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было. Но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
2: Не, знаешь,
3: а теперь уже сомневалась. Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент. А вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
3: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
3: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
1: А вот этот момент хочется отметить. В том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи, но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются. Более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
3: Зависимо.
1: Да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно

0: выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет на, в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы, съезжать и уезжать. Да, другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что, как бы, родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прям вот не хотят, чтобы их чадо вот съезжало и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепиться к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
1: Угу.
0: Вот, да. Поэтому
2: Мне кажется, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
0: Конечно, их нет.
2: Для них вот эти вот манипуляции, это и есть здоровые отношения.
0: Да, ну он
2: не принимает эту позицию, и потом идут в мир.
1: А вот тогда вопрос, если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что, и как это можно сделать?
2: Вопрос интересный.
3: Мы не были.
1: Но мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
0: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
2: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что... У меня вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. То есть, раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
1: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть, ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
2: Ну, как-то, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
1: И ты прям сразу уехала?
2: Да.
1: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
2: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Ну, не знаю, мне нормально.
0: Ты не жалеешь?
2: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы

0: Я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
1: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
2: Почему я в этом уверена?
1: Да.
2: Ну, потому что я уже довольно давно... Ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле. Mm. Вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я слышу. Вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сытый, одетый и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одетый, все, все вот, хорошо.
1: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, ну, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да.
1: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
0: Что скажет мама?
3: Что скажет? Вот, то есть вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась. Такая: да я уже, мне 50, я не хочу. Что ты мне начинаешь тут? Ну вот когда нас это нервирует, то есть почему тебя это нервирует? Тебе 50. Ты, ну как бы, какая тебе разница?
2: Скажи да и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну, то есть, вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя. А какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими, там, родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам. Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко так даже со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
0: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Угу. Да.
1: Ну, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так выражать личность, чтобы родители уже сказали: а делай, что хочешь, потому что уже надоело.
3: Вообще сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают, про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации, и ты, да, должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться. Теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам. Да, то есть, ну, как бы, какие-то
2: наоборот,
3: такие моменты.
2: Как бы, вообще, да.
3: Вот. Ну, то есть, что-то такое. То есть, дальше он идет в школу, то есть, уже начинается, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что как так? Зачем? Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить, это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка,

0: начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо. Каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его. Хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности.
1: Угу. Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация – это вещь обязательная, да?
0: И естественно.
1: Естественно, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
1: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения.
1: Угу.
0: И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, что, ну хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить.
1: Угу.
0: Просто невозможно.
2: Не, да, обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
1: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью встречи с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации? Так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
2: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю, я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится.
1: Угу.
2: Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь.
1: Угу.
2: Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушай, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Да, может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали.
1: Угу.
2: Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
3: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что типа я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут бац, я уехала. Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но типа мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться,
3: да,
1: задаваться,
3: да,
1: вопросами?
3: Я как раз пережила... У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко,
4: да,
1: и естественно.
4: Нет, но я уж даже и не помню все-то. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да. У меня дочка старшая, ей 13, сын 11. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
4: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это... не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев, но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
0: Мне кажется, это затронуло очень главный вопрос, такой, который может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
0: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда ты себя чувствовать? Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. В первую очередь это отношения, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Спасибо большое. целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

Слава Богу! Я сегодня, в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал: «Вам не казалось, что мы принадлежим к чему-то небесному?» Он так писал. Он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал: «Вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках», он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал: «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И он называет несколько раз в этой речи, он три раза называет его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам: «Мы нуждаемся в помощи». То есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь мы от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, comforter, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так: Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое, нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство, оно требует для нас уверенности, вот этого комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы вчера, нет, позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка, мы ездили в Эстонию, удивитесь, не догадайтесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала: «Я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу». И она вдруг пишет: «Знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу». Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой, СМС. Я говорю: «Мы завтра поедем к вам». И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Две возможные. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось.

Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие, и мы привезли эту бочку с рыбками, ну вот теперь у вас будет причина, и так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле в четверг думал о рыбах, и четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем. И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Я раньше говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно, очень приятно. И вот когда мы... Она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, три желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем. Потому что там были золотые караси. Но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко. Извините за такое лирическое отступление. Жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда... Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом, ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал. И он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас. И близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко. Скажите, да, аминь? Очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда... Между тем юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то трагическое, какое-то происшествие, да? И вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да? Там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов, слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелом, тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец,

редчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая, ну, стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках, и он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило, я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США, и вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня, и они сказали: «Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три». Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры, и, извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки. Так было удобно и комфортно, и они подарили мне пижаму, и я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой. И мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой, но... Ну, потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше $3000 на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30/50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно бескровлен, синий, то есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой, и они его поместили в очень дорогую клинику, и эта клиника была, ну, великолепная, она была вся из стекла, и там была... доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора, это женщина, она была христианка, она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами, и она говорит о том, что так плохо. И она говорит, и не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну как бы отверстие, и все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что ну, нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все. И как бы, ну, но она говорит, вам лучше отпустить его. Вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача. От высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, ну, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу. Туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел, он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, ну, отток вот этого всего. Извините, это черная вся жидкость, все хлынуло, ну как бы, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев и его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой,

полетел домой. И дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И, знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день. И, знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение, и нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас, и Он говорит кому-то во сне, и Он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Вы его знаете. И вот этот Святой Дух, он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал. Вот. И когда мама наша уходила, то Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет. И мы молились. И я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается. То есть, мы все сделали, мы молились. Но Бог, очевидно, в своем плане, пришло это время, но мама ушла. Но когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость. И поэтому хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был и реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. Википедия его называют молодой реформатор.

царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. Википедия его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам. И он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная такая, ну, система, не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские, но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими. И они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией. И они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают. Как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать. И это хорошо. Помочь нам с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он уйдет в небеса. Представляете, это было настолько, ну, настолько было так сильно, ну, как неожиданно. Это было, ну, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, но, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служителем репцентра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему, Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже, и когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много, и я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей, и когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю, Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет. То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера. У них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано, Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм.
И вдруг его жена пастыря говорит: «О, у него только закончился парфюм, он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был».

И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает. И это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно. Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле. Был на корабле. Вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация, и есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере, но там учат, и когда-то, когда был на курсах капитанах малых судов, когда-то нас тоже учили, но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нету ничего, как вы будете, как вы найдете точку, где вы находитесь в море, куда вам нужно двигаться, куда нужно направлять свой путь, и вот нас учили, представьте, такая задача, и потом эти задачи нужно было сдать экзамены, ты находишься в такой-то точке, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном, а мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию, и я подумал, что как хорошо быть в Израиле, как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал, и ты будешь в Израиле, Господь говорит. Это Дух Святой, я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас, Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня сейчас, мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот

Приезжает один мужчина, он работал в Швеции, из Швеции возвращается и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он... Воспитали 3 сыновей, у него была трудная жизнь, его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции, и Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит, Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение. Это такое утешение. И он говорит, я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего полгода назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деянии апостолов 9 главе 31 стихом. Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись, а потом был покой, и они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас, невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе, вспомните об Утешителе, вспомните, не зря Господь его называет и этим словом, потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа. Они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано, Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит, вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это... животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил но запретил взять его душу. Потому что Бог говорил ему вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God. Devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана – плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. И поэтому в Евангелии Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь».

Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышева. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как... Да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. Она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету. И мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке? Что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг. Его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии, по-моему, он отказался от присяги или что-то было такое, или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно, это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Это я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области, но дядя

стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума, он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет, я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще немножко, еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными, утешенными, включайте поклонение.

из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия. Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния. Передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово.

0: Фред Хэммонс. Отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонс. Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа, и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитв и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю его Господом, рассказываю о его роли в моей жизни, я поднимаю к нему руки, и я увещеваю его. И я раскаиваюсь перед ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией, с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что у меня был небольшой церковный хор, я сделал то же самое, я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем, потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commissioned, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right, all right, all right! This is great, this is great!
2: All right!
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

Спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими. Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома, благословит все, что ты делаешь, благословит тебя на той земле, которую даст тебе, сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И Он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в свое царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда. Сюда. Ну ты даешь не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. 6-6-6-6. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя-моя?
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик.
1: Эрик.
0: Папа.
3: Алло. Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить. Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены Ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
1: Добрый вечер. Вам что?
0: Если можно, две диетических колы.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей. Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой: вы зритель или его последователь? Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос в христианской семье, а Библию узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил: естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

0: Алло. Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом, не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином — это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие, то увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него. Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены. Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать: «Иисус, я отдаю Тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги»? Или дверь с надписью «Отношения», или «Успех», или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите: «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи. Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе, Господе. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать и не знают,

0: знает, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущий и всезнающий Бог. Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это не какое-нибудь одинокое место в Писании, неявное и непонятное. Иисус четко объяснил, что следовать за Ним означает принять решение умереть. Все оставить ради Него. Только в этом случае мы сможем обрести жизнь. Иисус поворачивается к толпе. Он поворачивается к нам с вами. И Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.
0: Привет, Анна. Ты как?
3: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
3: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
4: Мам. Тетя Сара звонит. Поговоришь?
3: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
4: Да, вы можете спуститься немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Как думаешь, она останется в этом доме?
3: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
0: Я открою. Добрый день.
1: Добрый, Кайл?
0: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
1: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
0: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошие друзья. Где вы познакомились?
1: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Вы были друзьями, да?
1: Да. Да, были.
0: Я сожалею о вашей утрате.
1: Спасибо. Я ценю это.
0: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
1: О, да, конечно.
2: Я следующий в твоем обходе.
0: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
2: Нужно же кому-то это делать.
0: Да, думаю, что нужно.
2: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
0: Может, вам что-то принести перекусить?
2: Нет, спасибо.
0: Уверены? Мне несложно.
2: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.
0: Мне кажется, это спорный вопрос.
2: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
0: Это не делает эту ситуацию легче.
2: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
0: Чем я могу помочь? Добрый день.
2: Вот Гарри.
1: Спасибо, Тони.
2: Рад был тебя видеть.
1: Взаимно.
0: Должно быть, вы брат Эрика.
1: А вы уже говорили с его отцом?
0: Да, только что выпала такая честь.
1: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
0: Неужели все так плохо?
1: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще.
0: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
1: Со школы.
0: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
1: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через пару лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Правильно?
0: Иногда так говорят.
1: Извините, еще раз, как вас зовут?
0: Кайл. Вот моя карточка.
1: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
0: Знаете, на это нет простых ответов.
1: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят?

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисуса он принял еще в детстве. Но он никогда не посвящал свою жизнь следованию за Ним. Однако сегодня все иначе. Сейчас он полностью посвященный ученик Иисуса. Это по-настоящему сильное изменение. Раньше до этого решения его жизнь была наполнена выпивкой, марихуаной, женщинами. Он говорил, что злился на мир, но не мог понять почему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение, вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все или ничего»? Я постарался не расстроиться. Я изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол. Я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение. Я сказал ей, «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

0: Time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: И получить удовлетворение.
0: Filled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecost

0: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем называть День Пятидесятницы.
1: As I said to you last session,
0: и как я сказал вам в прошлой сессии,

0: stories.
1: Это не две истории.
0: One in the old and one in the new.
1: Одна в старом, а в
0: новом. But it's one story.
1: Это одна история.
0: That continues, and it's just that it can be challenging.
1: Которая продолжается, и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
0: Because surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect Him to do.
1: Потому что Господь часто делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
0: And therefore, sometimes already people at this time, time when this happened.
1: И люди в то время, когда произошел этот день, то есть условно перед ними стал такое испытание.
0: And I want to speak a bit about this afternoon here.
1: И я хочу поговорить об этом сегодня.
0: But what obviously happened during the day of Pentecost?
1: Но что естественно произошло в день Пятидесятницы?
0: In Hebrew, of course. The Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
1: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
0: It's 50 days after Easter.
1: То есть это 50 дней после того, как
0: And
1: произошла Пасха.
0: They had a particular festivity or celebration at that time.
1: И у них особое празднество в то время.
0: They called it Шавуот.
1: Они называют это Шавот.
0: And they were originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
1: И они праздновали этот праздник из-за того, ну, с целью первой жатвы.
0: Yeah. And so the first fruits.
1: Первые плоды.
0: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
1: И интересно, что в первый день Пятидесятницы
0: Peter stands up,
1: Петр встал,
0: and he proclaims the era of the Spirit,
1: и он возвестил о Духа Святого,
0: and 3,000 Jews from every nation on earth,
1: что 3,000
0: Jews from every nation of earth.
1: Что 3,000 евреев, ну, то есть с каждой нации по всему миру,
0: get saved,
1: что они будут спасены,
0: they become the first fruit.
1: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
0: Of the kingdom.
1: От царства.
0: Oh, yeah. So they become the first fruit.
1: То есть, условно,
0: And
1: эти 3,000 евреев стали первым плодом.
0: When he speaks, we are the first fruit.
1: И он, и когда он сказал, мы есть первые плоды.
0: So the Jews that became saved became this first fruit.
1: То есть те евреи, которые были спасены, они и стали первым плодом.
0: And it's something interesting more here.
1: И есть еще что-то интересное здесь.
0: You see,
1: здесь.
0: It's like you remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. Law. The Torah.
1: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
0: So that they had received the Torah at Sinai.
1: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
0: So at the
1: закон.
0: Yeah. So at this time when this happened, they were celebrating that.
1: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона.
0: But you remember that when Moses came down from the mountain,
1: но помните, когда Моисей спустился с горы Синай,
0: with the tablets,
1: у него были эти скрижали,
0: they had waited for him for a long time,
1: и его ждали очень долго.
0: So they built themselves their own bull, do you understand?
1: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
0: They were doing a lot of bad stuff.
1: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
0: And then God killed 3,000 of them.
1: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
0: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you
1: Но
0: remember?
1: Сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
0: 3,000. So there were 3,000 that were restored.
1: То есть 3,000 они условно были восстановлены,
0: came,
1: когда Дух пришел,
0: and of course the Spirit now,
1: И дух теперь

0: come and write on people's hearts instead, as we said last session.
1: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
0: Because that was the promise of the prophets.
1: Потому что это было обещание пророков.
0: When the Spirit came,
1: когда Дух пришел,
0: he would write it on their hearts.
1: Когда он придет, он напишет
0: Amen.
1: Это на их сердцах.
0: So now, on the in the old covenant,
1: и вот в Ветхом Завете,
0: they received the law on the tablets on stone.
1: Они получили этот закон на скрижалях.
0: But because of sin, 3,000 died.
1: Но из-за греха 3,000 из них умерло.
0: But now, when the Spirit came,
1: но теперь, когда Дух пришел,
0: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
1: Этот закон, новый закон, он был написан на их сердцах.
0: Amen. And 3,000 were saved.
1: И тогда 3,000 были спасены.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you know, if you know the story,
1: и если вы знаете эту историю,
0: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
1: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
0: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
1: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
0: Fire came down
1: Огонь
0: to the mountain.
1: На гору.
0: And now when everyone was gathered in the upper room,
1: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
0: what happened?
1: Что произошло?
0: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
1: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
0: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
1: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огней сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
0: So it was the new covenant that was written.
1: И это Amen. Был новый закон, который был написан.
0: Confirmed by fire.
1: Который был подтвержден огнем.
0: Like the old had been confirmed.
1: Как старое было подтверждено.
0: Now the new was confirmed.
1: Теперь новое было подтверждено.
0: Amen. Аминь. And God promised.
1: И Господь обещал.
0: That He would be among His people.
1: Что Он будет посреди своего народа.
0: With a cloud during the day.
1: С облаком,
0: and with a fire during the night.
1: Днем и со столпом огня ночью.
0: But now.
1: Но сейчас.
0: God will be present upon every believer.
1: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
0: And His cloud of glory, His fire.
1: И его облако и огонь славы.
0: Will be upon every believer.
1: Будет на каждом верующем.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So and you know it continues.
1: И это продолжается.
0: And I've already said to you.
1: И я хочу сказать вам.
0: If you read in Acts 2.
1: Если вы прочитаете Деяния, вторая глава.
0: We heard Maria read last session.
1: Да, то, что мы читали с 1 по 13
0: From all the countries that they came.
1: То есть со всех стран, с которых они пришли.
0: If we go back to Genesis chapter 10.
1: Если мы вернемся к Бытие, 10 глава.
0: We see all the nations that were taken up there.
1: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
0: All the nations on the earth.
1: Все нации на земле.
0: And later in chapter 11,
1: и потом в 11 главе Бытия,
0: they wanted to build themselves a Sikkurat, a temple.
1: Мы знаем, что они хотели построить этот храм себе.
0: And they wanted to call upon God.
1: И они хотели воззвать к Богу.
0: And this was a thing where they wanted to dictate.
1: И в тот момент они хотели как бы диктовать
0: how they would have a relationship to God.
1: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
0: And we will make a great name for ourselves, they said.
1: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
0: But then the Lord said to them.
1: Но Господь сказал им.
0: No, this will not happen.
1: Это не произойдет.
0: And he kind of gave them different languages.
1: И он изменил языки, он дал им разные языки.
0: And he divorced them.
1: И он как бы развел их.
0: Amen. And he dispersed them all over the earth.
1: И он распространил их по всей земле.
0: And they were did not understand each other.
1: Они не могли понять друг друга.
0: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
1: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
0: And you might say that because of their rebellion and sin.
1: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
0: God divorced humanity.
1: Господь как бы развёл человечество.
0: Are you with me?
1: Разделил человечество.
0: This is a very, very essential in the biblical thinking. What I'm telling you now.
1: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
0: From that moment, God divorced all of humanity.
1: Потому что с того момента Господь разделил человечество.
0: But He chose one man and one family.
1: Но Он выбрал одного человека и одну семью.
0: To restart.
1: Чтобы снова начать.
0: The whole story that Adam and Eve and their descendants had failed to do.
1: Начать снова то, что Адам и Ева и поколение после они не смогли сделать.
0: And that's exactly what we read in Genesis chapter 12 directly after.
1: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после вавилонской истории.
0: Where God chooses Abraham.
1: Когда Господь выбрал Авраама.
0: And He says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
1: И он сказал: выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
0: And then he says, and I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And he says exactly, I will make you into great people.
1: И он сказал: я сделаю тебя великим народом.
0: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
1: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
0: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
1: А Господь Аврааму говорит: я сделаю великим твое имя.
0: And I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I will make you into a blessing.
1: И я сделаю тебя благословением.
0: Everyone who curses you will be cursed.
1: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
0: And everyone who blesses you will be blessed.
1: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
0: You have to understand this statement as a missional statement.
1: Нужно понимать это высказывание как миссию.
0: You see, if you try to hinder the plan of God with Abraham.
1: То есть, если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
0: you will be cursed.
1: То есть, ты будешь проклят.
0: That is, you will be outside the plan of God.
1: То есть, условно, ты будешь за пределами этого благословения.
0: So, to bless Abraham,
1: то есть, благословить Авраама,
0: is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
1: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет через
0: Авраама. So nothing can stop the plan of God.
1: То есть ничто не может остановить план Божий.
0: But then we can come to the high point.
1: Но вот мы идем к кульминации.
0: The very reason for the blessing of Abraham.
1: Там есть причина для благословения Авраама.
0: And that no one could curse him.
1: И никто не мог проклинать его.
0: In verse 3.
1: В стихе 3.
0: And in you,
1: сказано в тебе,
0: all the nations of the world, all the peoples of the world,
1: все нации, все народы на земле,
0: will be blessed,
1: будут благословлены.
0: With other words,
1: другими словами,
0: in you,
1: в тебе,
0: and the promise I given to you,
1: и обещание, которое я дал тебе,
0: I will revoke the curse,
1: я как бы поменяю, обращу это проклятие,
0: that came over all the peoples and nations that was dispersed.
1: Которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
0: And I will bring them back.
1: И я верну их обратно.
0: They will become my people again.
1: И они станут снова моим народом.
0: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
1: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
0: Now when the Spirit is coming,
1: когда Дух приходит,
0: as I said, they get new tongues.
1: Как я сказал, у них появились
0: and
1: новые языки.
0: This is a sign.
1: И это знак.
0: That now the languages that pull them apart from each other.
1: Что язык, который их разделял.
0: That created confusion among them.
1: Который создал непонимание посреди их.
0: Now they all get baptized in the same spirit.
1: Теперь они крещены одним духом.
0: Speaking the same language.
1: Говорят на одном языке.
0: Becoming a new people, a new humanity.
1: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
0: By the name of Jesus. Amen.
1: Во именем Иисуса Христа.
0: Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
1: Я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
0: I have to ask you a question.
1: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
0: Are you a Swedish Christian?
1: Ты шведский христианин?
0: Or are you a Christian Swede?
1: Или ты христианин, который швед?
0: Amen. It's a very important question.
1: Это очень важный вопрос.
0: Because you see, some people.
1: Потому что некоторые люди,
0: it's more Swedish than they are Christian.
1: Они более шведы, нежели чем христиане.
0: But you see, we belong to another kingdom.
1: Но видите ли, мы принадлежим другому
0: царству. We belong to another nation.
1: Мы принадлежим другой нации.

0: I am more
1: connected to you.
0: Видите ли, я более соединен с вами.
1: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
0: Нежели чем своим шведским праотцам.
1: If we're not talking about hockey.
0: Если не о хоккее говорим, да. Okay.
1: Amen. But you understand? Do you understand?
0: Понимаете, о чем?
1: Why?
0: Почему?
1: Because when I received the Spirit,
0: потому что когда я принял Духа,
1: I received the same Spirit as you.
0: Я получил того же Духа,
1: Amen?
0: Что и вы.
1: So now I am connected into a new nation with you.
0: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию, в новое царство вместе
1: Amen?
0: С вами.
1: So my loyalty
0: и моя привязанность
1: is more to you
0: больше к вам,
1: than it is to my country.
0: Чем к моей стране.
1: Now, don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm still a Swede.
0: Я все равно швед.
1: And I would defend my country if an enemy came to try to, you know, destroy it.
0: Да. И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
1: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
0: Потому что это где я живу, где моя семья и так далее.
1: You understand what I'm saying?
0: Но понимаете, что я говорю?
1: The day the Spirit came,
0: день, когда пришел Дух Святой,
1: we became a new people.
0: Мы стали новым народом.
1: Amen. And that was what was prophesied all the time. What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
0: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот что произошло в день Пятидесятницы.
1: So with this background,
0: и вот с этим пониманием,
1: I want you to understand something now.
0: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
1: In the book of Isaiah,
0: в книге Исаии,
1: the prophet is prophesying about a specific servant that would rise up.
0: Пророк говорит о определенном слуге, который восстанет.
1: In the second part of the book of Isaiah,
0: во второй части книги Исаия,
1: there are two servants, you might say.
0: Можно сказать, там два слуги.
1: One is the people of Israel.
0: Один это народ Израиля, израильский.
1: But there is also an individual.
0: Но есть также и личность,
1: that's called the servant of the Lord.
0: Который назван слугой Божьим.
1: In Hebrew it's called Ebed Yahveh.
0: На еврейском это звучит
1: Ebed Yahveh.
0: Ebed Yahveh.
1: That means the servant of the Lord.
0: То есть слуга Божий.
1: So the Bible, so the prophet could say,
0: и пророк мог сказать,
1: that you, my servant Israel,
0: что ты мой слуга,
1: Amen?
0: Израиль,
1: talking about the two people.
0: Говоря об этом народе.
1: But at the same time, you could say,
0: но одновременно сказав,
1: you, my servant,
0: ты мой слуга,
1: that will save the people of Israel,
0: который спасет народ израильский.
1: Amen. You can see that, for example, in chapter 49. I will not.
0: В главе 49 мы можем это увидеть.
1: And of course, the most famous one, 53.
0: И, конечно, самый известный Исаия 53 глава.
1: Amen. How the servant of the Lord, an individual,
0: как личность, слуга Божий,
1: the servant of the Lord, the people,
0: слугу Божьего, народ
1: because
0: израильский,
1: they live in sin and in iniquity.
0: Потому что они живут во грехе.
1: So, in that passage,
0: и в этом,
1: Isaiah 49,
0: в этой главе, 49 главе,
1: it is not enough for you, my servant.
0: Сказано, недостаточно ли тебя, моему слуге,
1: to only save my people Israel.
0: Чтобы только спасти мой народ израильский.
1: But I will make you into a light for the Gentiles.
0: Но я сделаю тебя светом для язычников.
1: Okay, so the Gentiles,
0: и язычники,
1: are all those nations,
0: это все те нации,
1: that was dispersed at the Tower of Babel,
0: которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
1: It's every people,
0: это каждый народ,
1: except the people of Israel,
0: которые не являясь народом израильским.
1: They are the Gentiles.
0: Это язычники.
1: So if you are not from Jewish birth,
0: то есть, если ты не еврей от рождения,
1: you are a Gentile.
0: Ты язычник.
1: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
0: Это не тот народ, который был в завете с Богом, Amen? В старом завете.
1: So, Isaiah prophesies
0: и вот Исаия,
1: and says that when the servant of the Lord
0: и говорит, когда слуга Божий придет,
1: he will save his people Israel,
0: он спасет народ израильский,
1: like we saw on the day on Pentecost,
0: как мы видели во время Пятидесятницы,
1: the gospel was preached to Israel,

0: потому что Петр проповедовал израильскому народу. Но когда, когда он как бы воздвиг этого слугу,
1: it is not enough for you, he says,
0: он сказал, недостаточно,
1: but I will make you into a light for the Gentiles.
0: Чтобы ты только спас Израиль, израильский народ, но чтобы ты стал светом для язычников.
1: And we know,
0: и мы знаем,
1: that in this day something special is happening.
0: Что в этот день что-то особенное происходит.
1: The word is beginning to go out.
0: Слово начинает выходить.
1: From Jerusalem.
0: Из Иерусалима.
1: As the prophet had said earlier in chapter 11.
0: Как пророк ранее сказал в 11 главе.
1: Verse
0: 13. 13 стих.
1: He said that I will make my word.
0: Он сказал, что я сделал свое слово, чтобы оно вышло из Иерусалима.
1: And to all the Gentile nations.
0: Ко всем языческим народам.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And later in chapter 43,
0: а потом в 43 главе,
1: he describes what God will do.
0: Он описывает, что Бог будет делать.
1: As a new exodus.
0: Как новый исход.
1: A new exodus.
0: Новый исход.
1: He will bring people out.
0: Он вернет людей.
1: By his servant.
0: Своим слугой.
1: From their captivity.
0: Из их как бы рабства.
1: Amen. So you see, there's all there the picture.
0: И вот эта картина.
1: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
0: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
1: When God now sends His Spirit.
0: Когда Господь посылает
1: Свой Дух. He begins to fulfill all these promises.
0: Он начинает исполнять все эти обещания.
1: Now, the reason I say this to you.
0: И вот причина, почему я говорю вам это.
1: I want you and me.
0: Я хочу, чтобы ты и я
1: to understand where God has placed us in this time.
0: Поняли, почему Господь поставил нас в это время.
1: It's very important that we understand.
0: Важно, чтобы мы понимали
1: the whole picture of what God is doing.
0: Целую картину, что Бог
1: Because
0: делает.
1: We can read this,
0: потому что мы можем читать
1: we
0: это.
1: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
0: И говорит, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
1: And that's of course great.
0: И так, это здорово.
1: But you see, the purpose of the infilling of the Spirit.
0: Но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
1: is much more profound.
0: Она наиболее высокая,
1: than you and me speaking in tongues.
0: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
1: It is connected to the whole plan of God.
0: Это связано с целым планом Божьим.
1: Will fulfill his original plan with creation.
0: Как он восполнит свой план с творением мира.
1: And you see, by giving you and me the Spirit,
0: и видите ли, когда он дает мне и тебе дух,
1: he has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
0: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
1: And you and me, we are part of fulfilling this.
0: И ты и я, мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
1: Now, so let's go to when I've said all this, I set up the scenario now.
0: В общем,
1: okay?
0: Я сделал такую картину, да, now, начало этого выступления.
1: I want you to go with me to Acts chapter 1.
0: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
1: And verse 6.
0: Шестой стих.
1: So Jesus is now speaking to his disciples.
0: И Иисус говорит своим ученикам.
1: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
0: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
1: Now, this is a very logical question by the disciples.
0: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
1: Because they knew,
0: потому что они знали,
1: that at the time of the Messiah,
0: что когда Мессия должен прийти,
1: God would restore his kingdom.
0: Господь восстановит свое царство.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And he would destroy his enemies.
0: И он разрушит своих врагов.
1: And he would rise up his righteous order.
0: И он восстановит свой праведный порядок.
1: So since they believed that Jesus was the Messiah,
0: и вот они верили, что Иисус есть
1: and
0: Мессия,
1: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
0: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен,
1: it was only logical for them to ask.
0: Естественно, это было логично, что они спросят такой вопрос.
1: Is now the time for you to restore Israel?

0: Неужели сейчас не настало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
1: Because of course they had a specific idea how that would happen.
0: Потому что они у них было особое представление.
1: They thought now Jesus would kick out the Romans.
0: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит римлян.
1: And all the Gentiles and idol worshippers.
0: И всех язычников, и кто славит языческих богов.
1: Would be thrown out.
0: Что он их прогонит.
1: And God will become king. Hallelujah.
0: И Господь станет царем.
1: So they were thinking like that, you know.
0: Они думали именно так.
1: And but then Jesus.
0: Но Иисус.
1: He says something surprisingly to them.
0: Он говорит что-то удивительное.
1: Verse 7.
0: Седьмой стих.
1: He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority."
0: Он сказал им. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: Now, Jesus is using when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
0: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
1: In Greek he says, it's not your thing to know the chronos or kairos.
0: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
1: So chronos is the time that is passing.
0: Хронос – это время, которое…
1: How long time has gone, you know? Time is moving on.
0: Которое уже прошло.
1: So chronos is the time that is just year after year after year.
0: Хронос – это время, которое происходит год из года из года в год.
1: But kairos is used as God's appointed time.
0: А кайрос – это время, которое Бог предопределил.
1: It's when God reaches into chronos and makes something special.
0: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий, и делает что-то особенное.
1: Like, for example, we read in Galatians 4.
0: А когда мы читаем Галатам 4 главу,
1: when it said, when at the appointed time,
0: сказано в определенное время,
1: God sent His Son.
0: Господь послал своего сына.
1: So that was a kairos time.
0: Это было кайрос, время
1: God
0: кайрос.
1: Came into chronos.
0: Господь пришел в обычный ход событий.
1: And made something special.
0: И сделал что-то особенное.
1: But now Jesus is saying to His disciples.
0: Но теперь Иисус говорит его ученикам,
1: friends,
0: мои дорогие друзья.
1: The question you have
0: вопрос, который у вас есть,
1: might seem logical to you.
0: Может казаться логичным для
1: you
0: тебя.
1: Want to figure out,
0: вы хотите узнать,
1: when the time is for the kingdom of God.
0: Когда же придет время для Царства Божьего?
1: But that's a wrong question.
0: Но это неправильный вопрос.
1: Amen? It is not your question to ask. And it's not your answer to know.
0: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
1: I want you to listen, you know, intently to this.
0: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
1: But you see, so much.
0: Видите ли, так много.
1: Let me say it like this: we can be very, very, can we say, taken away.
0: Мы может быть как бы увлечены.
1: By things that are not. On our plate to know right now.
0: Увлечены вещами, которые на нашей, как будто на нашей тарелке, но мы не должны их знать.
1: We can be very consumed by what we would call eschatological things.
0: Мы можем быть так, захвачены вещами, которые мы называем эскатологическими вещами.
1: Eschatological things, because eschatos is from the uttermost, the end. The end.
0: То есть это что, конец мира, условно.
1: Okay, so
0: это...
1: eschatology means the teaching about the end.
0: То есть то, что мы хотим узнать в последнем времени.
1: When is Jesus coming back?
0: Когда же Иисус придет?
1: When will Antichrist come?
0: Когда Антихрист
1: When
0: придет?
1: When will this come? Tribulation, this.
0: Когда вот это или это произойдет?
1: So many believers are looking at that.
0: И многие верующие смотрят на это.
1: At the Middle East.
0: И они смотрят на Восток.
1: Looking at Israel.
0: То, что сейчас в Израиле происходит.
1: This is happening.
0: О, вот сейчас это происходит.
1: You know, because this and this and that, you know.
0: И по этим причинам.
1: Jesus says.
0: Но Иисус сказал.
1: No, this is not for you to know.
0: Не, это не для вас знать.
1: This is not what you should have your eyes on.
0: Это не нужно. Because на этом не нужно держать ваш взгляд.
1: This is the Father's business.
0: Это дело Отца.
1: It's not your business.
0: Это не ваше дело.
1: You should not, you know, so many, and you know, you look at YouTube.
0: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
1: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming is the title of the YouTube video.
0: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придёт.
1: You know, the you can see the statistics rise up like.
0: И там статистика просмотра нереально высокая.
1: Everyone is so interested in this.
0: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
1: Yes, now people they are not loving God anymore.
0: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
1: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
0: Значит, это Иисус, Он приходит скоро. И они читают книгу Откровения,
1: like
0: понимают
1: это. A manual for recognizing things that is happening.
0: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы понять, что сейчас происходит.
1: Yeah, this is happening.
0: О, да, вот это происходит.
1: Now.
0: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
1: But Jesus is saying to his disciples,
0: но Иисус говорит своим ученикам,
1: no, that is not your job.
0: Нет, это не ваша работа.
1: This is the Father's job.
0: Это работа Отца.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
0: Ну кто-то может сказать, подожди, ну неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
1: Well, he did. Go
0: да,
1: to,
0: он
1: with
0: сказал.
1: Me to Luke chapter 12.
0: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
1: Because this is actually very essential.
0: Потому что это очень важно.
1: And in verse 54, Jesus says like this.
0: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
1: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
0: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет
1: and
0: дождь.
1: And when you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
0: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
1: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
0: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
1: But why do you not analyze this present time?
0: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
1: Now, in the Greek,
0: в греческом,
1: of course, Paul says,
0: конечно, Павел говорит,
1: why do you not recognize the Kairos?
0: Почему вы не узнаете Кайрос?
1: That is the appointed time of God.
0: То есть определенное специальное
1: Amen?
0: Время от Бога.
1: Now, go with me to chapter 19 in the same book.
0: А теперь пойдем от Луки 19 глава.
1: And in verse... Let's see here. Verse 41.
0: Стих 41.
1: Jesus, it says that when Jesus approached Jerusalem, he saw the city and wept over it.
0: Сказано, Иисус подошел к Иерусалиму, увидев его, заплакал о нем.
1: And he said, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
0: Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз.
1: For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you on every side.
0: Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон.
1: And this is, of course, a prophecy of what happened AD 70.
0: И, конечно же, это пророчество о том, что произошло против после воскресения Христа.
1: And they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave you one stone upon another, because you did not recognize the Kairos of your visitation.
0: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
1: So, yes, Jesus says,
0: да, Иисус говорит,
1: that we will be hypocrites,
0: что мы будем лицемерами,
1: if we do not recognize the Kairos of God.
0: Если мы не будем узнавать это время Бога.
1: That is the time that God is working among us right now.
0: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
1: The problem for the Jewish people at the time,
0: проблема для еврейского народа в то время,
1: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
0: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус

0: Иисус и был
1: Мессией.
0: Бог к ним пришел,
1: but they didn't recognize.
0: Они не узнали этого.
1: Amen? Do you understand?
0: Понимаете?
1: The same is true for us.
0: И то же самое, yes, правда для нас.
1: We should be able to read the signs of the times.
0: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.
1: But not in an eschatological way, not about the end of times.
0: Но не касаемо именно окончания мира.
1: And when Jesus is coming back and everything like that.
0: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
1: What is the Holy Spirit doing right now?
0: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо сейчас.
1: Am I positioned for that? Am I positioned for
0: that? И моя позиция в этом.
1: Do I recognize what God is doing?
0: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
1: Am I just living Chronos time?
0: Или я просто живу условно простым временем Кронос?
1: My life passes on.
0: И моя реальность просто проходит день за днем.
1: And I cannot recognize what God is doing.
0: И я не распознаю, что Бог делает.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, о чем я?
1: This is important for us.
0: Это важно для нас.
1: But Jesus says.
0: Но Иисус сказал.
1: The business about the end times.
0: Дело о окончании времени.
1: How God will restore the kingdom.
0: Как Господь восстановит его царство.
1: This is the Father's business.
0: Это его дело, дело отца.
1: It's not yours or mine business.
0: Это не твое и не мое,
1: so
0: не моя задача.
1: To Acts chapter 1 now.
0: И еще раз вернемся
1: к Деяниям,
0: первая глава.
1: Verse 8.
0: И известный восьмой стих.
1: But he say, but.
0: Он сказал, но.
1: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and all pokes which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
0: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So this means, now, this is not your thing.
0: Еще раз, это не наша задача.
1: Now we come to what is your thing.
0: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
1: What is your part in the drama?
0: Какая твоя часть,
1: amen,
0: в этой истории?
1: Because we... Jesus is not saying that the kingdom will not be restored.
0: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
1: He's just telling us what kind of part we have to play.
0: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
0: Он не говорит нет,
1: he's
0: это
1: saying,
0: не произойдет.
1: It will happen,
0: он говорит, это произойдет.
1: The way it will happen,
0: но то, как это произойдет,
1: and when it will happen,
0: и когда это произойдет,
1: it's not your business.
0: Это не ваша задача понимать.
1: Amen? Don't spend time on speculating.
0: Не пытайтесь спекулировать.
1: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
0: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
1: They have calculated everything.
0: Они рассчитали там все по временам.
1: But you know, yeah, and they think they know.
0: И они думают, они знают.
1: But they don't.
0: Но они не знают.
1: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful.
0: О, Петр, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
1: Because
0: карты.
1: Jesus says that they cannot know.
0: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
1: Because it's the Father's business.
0: Потому что это задача Отца.
1: Jesus says, not even I know.
0: Иисус говорит, даже я не знаю.
1: So why should some modern preachers know?
0: Так почему какой-то современный проповедник должен знать?
1: Some saying to you, it's just a waste of time.
0: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
1: But,
0: но,
1: Jesus say, but,
0: но Иисус говорит,
1: I have an assignment for you.
0: У меня есть задание для тебя.
1: And how Israel's the kingdom of Israel will be restored.
0: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство
1: будет. Because, you see, things will not be restored.
0: То есть, видишь, вещи не будут восстановлены, если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
1: When we are trying to do the Father's business.
0: Когда мы пытаемся делать задачу Отца,
1: we are trying to figure out things.
0: То есть мы пытаемся
1: we
0: понять,
1: are speculating.
0: Спекулировать.
1: We are doing diagrams and maps.
0: Мы делаем карты, диаграммы.
1: We are having YouTube videos.
0: Мы смотрим
1: where
0: видео
1: we tell
0: на YouTube.
1: Everyone what signs we are going to recognize.
0: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира.
1: I think the enemy is very happy.
0: Я думаю, сатана очень рад.
1: Because since we are so occupied with this.
0: Потому что мы настолько захвачены этим.
1: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
0: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
1: So what has he said we would
0: do? А что же он нам сказал делать?
1: He said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
0: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу.
1: And you shall be my witnesses.
0: И будете моими свидетелями.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: Amen. That's what Jesus has said to us.
0: Вот что Иисус сказал нам.
1: That's what he asked us to do.
0: Вот что он просит нас делать.
1: I want you to get this into your system now.
0: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему всегда сейчас.
1: When Jesus is filling you with His Spirit,
0: видите ли, когда Иисус наполняет тебя своим Святым Духом,
1: He comes with all the benefits that He has promised.
0: Он приходит со всеми привилегиями, которые Он обещал.
1: He draws you to Himself.
0: Он как бы приближает тебя к себе.
1: He heals you.
0: Он исцеляет тебя.
1: He restores you.
0: Он восстанавливает тебя.
1: He satisfies you.
0: Наполняет тебя.
1: You know, everything like that.
0: Вот все это.
1: But Jesus is clearly saying,
0: но Иисус четко говорит,
1: that when you receive the Holy Spirit,
0: что когда вы получите Духа
1: and the
0: Святого
1: power of the Holy Spirit,
0: и сила Духа Святого,
1: it has a very specific purpose.
0: Там есть очень четкая цель.
1: It is to make you into my witnesses.
0: Это чтобы мы стали Его свидетелями.
1: Not any witness.
0: Не просто свидетелями.
1: I'm going to make you into a witness.
0: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
1: He's going to say, to be my witness.
0: Он сказал, вы будете моими
1: Amen?
0: Свидетелями.
1: So, my dear friend,
0: и мой дорогой
1: if
0: друг,
1: you are a believer,
0: если ты верующий,
1: and if you want to receive the Holy Spirit,
0: и если ты хочешь получить Духа Святого,
1: it is for a very specific purpose.
0: Это будет для очень определенной цели.
1: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
0: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: This is so important.
0: Это так важно.
1: You, when you receive the Spirit,
0: ты когда получаешь Духа,
1: you become His witness.
0: Ты становишься Его свидетелем.
1: Now your life has a new purpose.
0: В этот момент твоя жизнь получает новую
1: Now
0: цель.
1: Now your life has been totally rebranded.
0: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
1: It's no longer about yourself.
0: Это больше не о тебе.
1: No longer about your happiness or future or anything like that.
0: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то таком.
1: Everything of that will be included. Absolutely.
0: Еще раз, это будет включено в этом.
1: But you have been redefined.
0: Но ты был как бы
1: Amen?
0: Переопределен.
1: You have got a new title.
0: У тебя новое название.
1: You have been re-labeled.
0: То есть на тебя
1: Amen?
0: Поставили новый значок.
1: You belong to Christ.
0: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
1: Christ is in you.
0: И Христос в тебе.
1: The hope of glory.
0: Надежда
1: Amen?
0: Славы.
1: So Paul uses this language in another way also.
0: И Павел также использует это в другом месте.
1: And he says in 2 Corinthians 5,
0: и он говорит 2 послание Коринфянам 5,
1: we are ambassadors of Christ.
0: Мы представители Иисуса Христа.
1: Amen? We are ambassadors of Christ.
0: Мы его посланные, мы его.
1: That is, we are representatives.
0: То есть мы его представители.
1: Of this kingdom that is called heaven.
0: Представители того царства, которое названо небесами.
1: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
0: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
1: Because without the Spirit coming upon us,
0: потому что если Дух Святой не придет на нас,
1: we cannot be representatives of the kingdom.
0: Мы не сможем быть представителями
1: Amen.
0: Царства.
1: We will not represent it in a good way.
0: Мы не сможем представлять это в хорошем
1: so,
0: плане.
1: Therefore, God has given His Spirit to us.
0: И именно поэтому Бог дал нам своего Духа.
1: Now, what does it mean to be a witness and ambassador?
0: А что это значит быть послом и свидетелем?
1: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
0: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
1: Amen. So you are someone that is actively
0: то есть это ты являешься тем, кто активно
1: influencing your surrounding environment
0: влияешь на свою окружающую среду
1: to prosper your kingdom.
0: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
1: Why do we send ambassadors to each other's countries?
0: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
1: The ambassador's role
0: цель посла
1: is not to sit in an office and drink coffee.
0: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
1: It is to make every effort.
0: Это чтобы приложить любое усилие.
1: To promote their own country.
0: Чтобы представлять и продвигать свою страну.
1: In every way.
0: В любом.
1: They want their country.
0: Любым способом хотят.
1: To have good trade deals.
0: Они хотят, чтобы их страна имела хорошие отношения.
1: To have a lot of economy and influence.
0: В плане экономии и влияния.
1: In the country where you are residing.
0: В стране, в которой Amen. Они находятся.
1: The same with us.
0: И то же самое с нами.
1: The purpose of us being witnesses,
0: цель, чтобы мы были свидетелями,
1: is that we are going to influence the surrounding environment,
0: это то, что мы будем влиять на окружающую среду
1: as much as possible,
0: насколько это возможно
1: for the sake of the kingdom of heaven.
0: С целью продвигать Царство
1: Amen.
0: Божие.
1: That is exactly
0: вот
1: what God has called you to do.
0: Это именно для чего
1: so,
0: Господь призвал тебя.
1: The main question for a believer in Jesus.
0: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
1: Is this question?
0: Вот какой вопрос.
1: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
0: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
1: Is this the time?
0: И сейчас ли время?
1: Amen? That's not the question.
0: Это не вопрос.
1: The question is this.
0: Вопрос вот какой.
1: How can I become an effective witness?
0: Как я могу стать эффективным свидетелем?
1: Because that is what God expects from you and me.
0: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя
1: Amen?
0: И меня.
1: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
0: the world. Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
1: But he expects that we become witnesses.
0: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
1: He expects that we become influencers of our surrounding environments.
0: Он ожидает, чтобы мы стали влияющей силой для
1: Amen?
0: Окружения, которое около
1: you
0: нас.
1: Shall become my witness.
0: Он сказал, вы станете моими свидетелями.
1: So if you have one question in your life,
0: если у вас есть один вопрос в
1: one
0: жизни,
1: thing you have to work with,
0: единственная вещь, над которой
1: one
0: вам нужно работать,
1: you have to be focused on,
0: единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
1: it is this.
0: Это вот что.
1: How can I become a better witness for Jesus?
0: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
1: Because that's what Jesus has expected from you.
0: Потому что это то, что Иисус ожидает
1: Amen?
0: От тебя.
1: That's what he says to you.
0: Вот что он сказал
1: he says,
0: тебе.
1: You shall become my witness.
0: Он сказал, ты станешь мне свидетелем.
1: And that's why, you know, you will not become a better witness.
0: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
1: By knowing the signs at the end times.
0: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: You will not become a, if I know when the Antichrist is coming.
0: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
1: A tribulation or whatever you have.
0: Или какие-то испытания или еще что-либо.
1: It will not make me a better witness.
0: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
1: Amen. Why should it?
0: А как это может сделать?
1: Why should it?
0: Может ли это вообще
1: no,
0: сделать?
1: What makes me a good witness,
0: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
1: is that I become filled with the Holy Spirit,
0: это то, когда я наполняем Духом Святым и силой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: That's what Jesus said.
0: Это то, что Иисус сказал.
1: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter.
0: Если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи.
1: Then you will become a better witness.
0: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
1: But you know, if I know the times.
0: Но, допустим, если я знаю времена.
1: If I know when it's close.
0: Если я знаю, что это близко.
1: Then I can prepare myself.
0: Что я могу подготовить себя.
1: No.
0: Нет.
1: No, if you're not prepared right now.
0: Нет, если ты не готов сейчас.
1: You will not be prepared then either.
0: В тот день ты тоже не будешь готов.
1: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
0: Помните,
1: rich man or whatever.
0: Помните, когда Иисус рассказывал
1: anyway,
0: про богатого человека Лазаря.
1: The rich man comes up to heaven.
0: И бедного человека.
1: Heaven, but he sees Abraham. No,
0: общем,
1: or he sees Lazarus.
0: Когда
1: with Abraham.
0: Когда Лазарь
1: he
0: умирает.
1: Says, can you send some angels.
0: И он видит Авраама, он просит, можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их. Помните, что Иисус сказал?
1: If they do not listen to the law and the prophets,
0: если они не будут слушать закон и пророков,
1: nothing can help them.
0: Ничто им не может помочь. Понимаете?
1: It doesn't matter if I know.
0: Неважно, если я знаю.
1: You know, some things.
0: Определенные вещи.
1: If I do not listen to the words of Jesus,
0: если я не слушаю слова Иисуса,
1: I will never be prepared.
0: Я никогда не буду готов.
1: Jesus must be my Lord every day.
0: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
1: That's what Paul says.
0: Это то, что Павел говорит.
1: He's taking Corinthians 5 when he's speaking about this.
0: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом.
1: Since I know,
0: тогда я знаю.
1: This I know.
0: Вот что я знаю.
1: That one day,
0: что однажды.
1: I don't know when.
0: Я не знаю когда.
1: I don't know how.
0: Я не знаю как.
1: But I know.
0: Но я знаю.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: I will stand before the judgment seat of Christ.
0: Я буду стоять перед троном суда Иисуса.
1: And I will give account.
0: И я отдам отчет.
1: For what I've done.
0: За то, что я сделал.
1: Good and bad.
0: Плохое и хорошее.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: You should have fear of God too.
0: У вас тоже должен быть страх Божий. Аминь.
1: My dear friend.
0: Мой дорогой друг.
1: One day.
0: Однажды.
1: You will stand before the judgment seat of Christ.
0: Ты будешь стоять у трона суда Божьего.
1: And he will judge you.
0: И он будет судить тебя.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So what does Paul say? What does this fear of God include?
0: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
1: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
0: Как Павел думает, что он эффективно, смело будет стоять перед Богом в это время?
1: Therefore, I try to persuade everyone.
0: Вот что он говорит. Поэтому я пытаюсь убедить каждого.
1: With other words, I try to be the best witness I can be.
0: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем,
1: to win over as many people as possible,
0: чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
1: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
0: Чтобы распространять Евангелие.
1: Because that's the only way.
0: Потому что это единственный
1: путь.
0: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
1: My dear friend, I want to tell you.
0: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
1: God expects,
0: Господь ожидает.
1: Jesus expects,
0: Иисус ожидает.
1: That you will become his witness.
0: Что ты станешь его свидетелем.
1: You will not be judged,
0: ты не будешь судим из-за твоего греха.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: Amen. Because Jesus has paid for your
0: Потому что Иисус уже заплатил за твой грех. Аминь.
1: But you will definitely be judged.
0: Но ты точно будешь судим.
1: For how you handled your witness.
0: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
1: How you was a representative for the kingdom.
0: Как ты представлял Царство Божие.
1: That you will have to give an account.
0: И ты должен будешь отдать отчет.
1: And because of that.
0: И из-за этого.
1: Jesus says to his disciples.
0: Иисус говорит своим ученикам.
1: I know.
0: Я знаю.
1: That you cannot be this by yourself.
0: Что вы не можете быть такими сами по себе.
1: I know that you do not have the strength.
0: Я знаю, что у вас нету сил.
1: You do not have the giftings.
0: У вас нету даров.
1: You do not have the power.
0: У вас нету силы.
1: So therefore.
0: И поэтому.
1: I will give you my Holy
0: Spirit. Я дам вам Дух Святой.
1: Amen. And by that Spirit.
0: И этим духом.
1: You will become successful witnesses.
0: Вы станете успешными свидетелями.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: How important?
0: Насколько важно?
1: That His Holy Spirit is in your life.
0: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
1: Do you understand how essential it is?
0: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
1: Learn how to walk in the Spirit.
0: Чтобы научиться ходить по Духу, получать от Него, пить от Него.
1: Because without the Spirit,
0: потому что без Духа
1: you will not become a good witness for Jesus.
0: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил меня.
1: Jesus has come and cleansed you.
0: Иисус пришел, и Он очистил
1: Jesus
0: тебя.
1: Has received you.
0: Он принял тебя.
1: Jesus has loved you.
0: И Он любит
1: Amen.
0: Тебя.
1: And he will love you forever.
0: И Он будет любить тебя вечно.
1: He has saved you. Amen.
0: Аминь.
1: But he expects this from you.
0: Но Он ожидает этого от
1: and from
0: тебя.
1: Me.
0: И от меня. Чтобы мы стали Его свидетелями. И для этого мы должны, за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете?
1: Talking so much about the Holy Spirit.
0: Почему я настолько много говорю о Духе Святом?
1: This is not an extra thing.
0: Это не какая-то экстра, дополнительная вещь.
1: This is not optional.
0: Это не опция.
1: Amen? This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
0: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
1: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
0: Это необходимо, чтобы стоять смело перед троном суда Божьего.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: Because I have fear in my heart.
0: Потому что у меня есть страх в сердце.
1: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
0: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
1: I will not be sufficient in my account on that day.
0: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
1: Amen. I'm not fearful of punishment.
0: Я не боюсь наказания.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: Because Christ has removed punishment.
0: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
1: I'm afraid that my king
0: что я боюсь, что мой царь
1: will say to me,
0: скажет мне,
1: Peter,
0: Петр,
1: why did you waste your life?
0: Почему ты потратил свою жизнь?
1: Why?
0: Почему?
1: Did you not receive my Holy Spirit?
0: Почему ты не принял моего Духа Святого?
1: So that you could be a blessing.
0: Чтобы ты был благословением.
1: Amen? I'm afraid of that.
0: Я боюсь этого.
1: You know why I'm afraid of
0: that? Знаете почему?
1: Because I love Jesus.
0: Потому что я люблю Иисуса.
1: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about.
0: Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
1: But I would not like to look into the eyes of my King.
0: Но я не хочу смотреть в глаза моего царя.
1: That I have given my life to.
0: Которому я дал свою жизнь.
1: And who has given his life for me.
0: И который я дал свою жизнь за меня.
1: And I would see in his eyes.
0: Я вижу в его глазах.
1: That if I would just have been a little more attentive.
0: Если бы я только немножечко был более внимательным.
1: He would have filled me with his spirit.
0: Он бы наполнил меня своим духом.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: So Jesus now says.
0: Иисус говорит.
1: That when the Holy Spirit is coming.
0: Что когда Дух Святой сойдет.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: Once again, listen to this word.
0: Слушайте его слова.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но вам нужно принять.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is given,
0: это дано,
1: but you have to receive.
0: Но нужно принять.
1: You will receive. So, the promise,
0: то есть обещание,
1: was that only given to the 120 people?
0: Это не было просто дано 120 человекам?
1: No, of course not.
0: Нет, конечно нет.
1: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
0: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
1: You see, the power of God,
0: видите ли, сила Божья,
1: is given for every believer.
0: Она дана каждому верующему.
1: But not all believers are there to receive.
0: Но не все верующие там, чтобы получить.
1: They have other agendas.
0: У них другие намерения.
1: They have other priorities.
0: У них другие приоритеты.
1: They have other focus areas.
0: У них другие зоны фокуса.
1: Than receiving the power from the Holy Spirit.
0: Нежели чем получить силу Духа Святого.
1: Amen. So are they saved?
0: Еще раз, спасены ли они?
1: Absolutely.
0: Да.
1: Because that's by the grace of Jesus.
0: Потому что это по милости Божией.
1: But are they good witnesses?
0: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
1: No.
0: Нет.
1: Because in order to be his witness,
0: потому что чтобы быть его свидетелем,
1: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: Нужно быть наполненным силой Духа Святого.
1: And in order to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: И чтобы быть наполненным этой силой,
1: you have to learn how to receive.
0: Нужно научиться получать.
1: Amen. You have to learn how to receive.
0: Нужно научиться принимать.
1: See.
0: Принимать. Как принимать?
1: It's an attitude of heart.
0: Это состояние сердца.
1: Something you train.
0: Что-то то, что.
1: Listening to the voice of the Spirit through the Word.
0: Что-то ты практикуешь, слушая Дух, Слово Божье, обращая свое сердце.
1: Wasn't that what Jesus said? Неужели
0: это то, что Иисус сказал это людям?
1: Disciples came to him and asked.
0: Ученики подошли и спросили.
1: Why are you speaking to them in parables?
0: А почему ты говоришь с нами притчами?
1: And Jesus answered and said,
0: а Иисус ответил и сказал,
1: because
0: потому что
1: they should have ears and do not hear,
0: у них есть уши, но не слышат,
1: and they should have eyes and not understand,
0: у них глаза есть, но не должны видеть,
1: and they should have heart and not understand.
0: И у них сердца, они не понимают.
1: Now that is a very strange answer, huh?
0: Это очень странный ответ.
1: Why would he tell parables,
0: почему он будет говорить притчами,
1: so that they wouldn't understand?
0: Чтобы они не поняли?
1: You see, because the parable,
0: видите ли, потому что притча
1: is such an easy, clear teaching about the essence of God.
0: Это настолько легкое и четкое учение о о базовых вещах о Боге.
1: So if you reject that,
0: и если ты отвергаешь это,
1: it is not because you are intellectually don't understand it.
0: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
1: It's because your heart is closed.
0: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
1: And you have rejected the revelation of God.
0: И ты отверг откровение Бога.

0: So no one could come and say.
1: Еще раз, никто не может подойти и сказать.
0: It's too complicated for me.
1: Слишком сложно для меня.
0: I can't understand these things.
1: Я не могу понимать эти вещи.
0: Therefore Jesus says.
1: И поэтому Иисус говорит.
0: I'm speaking in parables.

0: есть гордость
1: or they have hidden sin,
0: или скрытый грех,
1: that they have not repented for,
0: за который они не каялись еще,
1: or different things,
0: или другие вещи.
1: So they cannot receive.
0: И они не могут получить.
1: Amen? But Jesus said,
0: но Иисус сказал,
1: the Holy Spirit is given,
0: Дух Святой дан,
1: so that you might receive,
0: чтобы ты принял
1: the equipment you need,
0: то, что тебе нужно,
1: to become a good witness for me,
0: чтобы стать хорошим свидетелем меня.
1: So when he says you will receive power,
0: и когда он сказал, вы примете силу,
1: he of course uses the Greek word dynamis.
0: Он использует греческое слово dynamis.
1: Yeah, in English we have dynamite, of course.
0: Да, на английском это динамит.
1: Yeah, dynamite.
0: Динамит.
1: Amen. And you all know, but this is not the, you know. This is just taken from this word.
0: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
1: Means
0: это дюнамос значит,
1: that God empowers you,
0: что Бог дает тебе силу
1: with a supernatural ability,
0: сверхъестественной способностью
1: to bring testimony for the risen Lord Jesus,
0: чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
1: Amen.
0: Amen.
1: When the Holy Spirit is coming,
0: когда Дух Святой сходит,
1: you will not any longer only be a storyteller.
0: Ты не просто будешь рассказывать истории.
1: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
0: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
1: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
0: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
1: your witness will be validated by the Holy Spirit.
0: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
1: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
0: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
1: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
0: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
1: God will give you authority over demons and evil spirits.
0: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
1: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
0: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
1: When the Holy Spirit
0: когда Дух Святой
1: comes upon you,
0: сходит на тебя.
1: You will have a supernatural equipment.
0: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность стать свидетелем Божьим.
1: That's exactly
0: и это
1: what
0: то,
1: we see now begin to happen.
0: Что мы видим, начинает происходить.
1: Now, notice what Jesus is saying.
0: Заметьте, что Иисус говорит.
1: You will become my witnesses when you have received the Holy Spirit.
0: Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
1: And you will witness about me.
0: И вы будете свидетелями обо мне.
1: In Jerusalem.
0: В Иерусалиме.
1: Amen. Because first to the Jews.
0: Потому что еще раз снова первым евреям, да,
1: Samaria,
0: потом и в Иудее, в Самарии.
1: The former northern kingdom when the ten tribes were living.
0: Это было прежнее северное королевство, Amen. Когда 10 племен еще было.
1: And then to the ends of the world.
0: И потом и до края земли.
1: With other words.
0: Другими словами.
1: Now God is claiming back.
0: Сейчас Господь как бы возвращает
1: all nations and people to himself.
0: Все нации народа к нему.
1: Through the gospel.
0: Через Евангелие.
1: At the Tower of Babel.
0: Около этой башни Вавилона.
1: They were all divorced and dispersed.
0: Они были разделены, распространены, разброшены.
1: Now through the witnesses of Christ.
0: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
1: That is you and me.
0: То есть через тебя и меня.
1: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
0: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's what God is expecting us to do.
0: Вот что Господь ожидает нас делать.
1: Аминь. We are not sitting only in churches.
0: Мы не только сидим в церквях.
1: Having our own programs.
0: Со своей программой.
1: Amen. It's nothing wrong with that.
0: И нету никаких проблем с этим.
1: And we need to do it.
0: И нам это нужно
1: Amen.
0: Делать. Аминь.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: But we are gathering.
0: Но мы собираемся.
1: To pray.
0: Чтобы молиться.
1: To worship.
0: Поклоняться.
1: To be equipped.
0: И чтобы
1: to be strengthened.
0: У нас было все необходимое.
1: Amen.
0: И чтобы мы наполнились силой.
1: Receive.
0: Чтобы получить
1: the power of the Holy Spirit.
0: Силу Духа Святого.
1: Amen. And then we will become witnesses for Christ.
0: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
1: And we will influence

0: environment.
1: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. Если вы скажете вот так.
0: Well, I think you're right.
1: Я думаю, ты прав.
0: But I feel so inadequate.
1: Но я чувствую, как будто я не готов.
0: I cannot see that I influence my surroundings.
1: Я не вижу, что я влияю на свое окружение.
0: And I still feel very weak.
1: И я чувствую себя все равно таким слабым.
0: I'm not bold at all.
1: И я вообще не смелый.
0: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
1: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
1: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
0: Okay, fine.
1: Да, хорошо.
0: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
1: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
0: Amen?
1: Аминь.
0: He didn't say that.
1: Он не сказал.
0: He said, you will receive power.
1: Он сказал, ты получишь силу.
0: And you will become my witnesses.
1: И ты станешь моим свидетелем.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
1: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
0: That's the sign that you are filled with the Spirit.
1: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
0: That's the sign.
1: Это знак.
0: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
1: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
0: Please do not deceive yourself.
1: Пожалуйста, не обманывай себя.
0: This is not a word of condemnation.
1: А я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
0: Amen? I'm not speaking about your salvation.
1: Я не говорю о твоем спасении.
0: God loves you.
1: Господь любит тебя.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил
0: you
1: тебя.
0: Belong to Jesus.
1: Ты принадлежишь Иисусу, аминь.
0: You can be secure.
1: Ты в этом
0: There
1: безопасен.
0: Is no condemnation in Christ.
1: Нету никакого Amen? Обвинения Hallelujah. В Иисусе Христе.
0: But the reason for the empowerment of the Spirit.
1: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и
0: is that you might be a witness.
1: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
0: And you might bring back the peoples of the earth.
1: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
0: Under the lordship of Christ Jesus.
1: Обратно к Иисусу Христу.
0: And if you are not able to do that,
1: если ты не можешь это делать,
0: if you feel inadequate,
1: если ты чувствуешь себя не готовым,
0: if you don't want to do it,
1: если ты не хочешь это делать,
0: if you feel that I want to be quiet,
1: если ты так говоришь, ну я хочу быть тихим,
0: I don't want any suffering, I don't want any persecution, I don't want anything, any trouble,
1: я не хочу никаких бед, я не хочу, чтобы меня преследовали.
0: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
1: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
0: And you have to say to yourself,
1: и ты должен сказать себе,
0: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
1: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
0: Amen? You're not saying, I'm not saved.
1: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
0: Say, yes, I belong to Jesus.
1: Ты говоришь, да, я принадлежу Иисусу.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is pleased with me.
1: Amen? Иисус рад мне.
0: But you can also say,
1: но ты тоже можешь сказать,
0: I need more of the Holy Spirit.
1: Мне нужно больше Духа Святого.
0: I need more of His power.
1: Мне нужно больше Его силы.
0: I need more of His presence.
1: Мне нужно больше Его присутствия.
0: I pray that, I would say I pray that daily.
1: Я бы сказал, я молюсь об этом каждый день.
0: It's not, I'm not going around.
1: Еще раз, я не хожу вокруг, обманывая себя.
0: Well, I'm a minister of God, and
1: вот,
0: I
1: я служащий.
0: Preach, and I see God do that and that.
1: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
0: No.
1: Нет.
0: I have the same attitude as Paul.
1: У меня такое же отношение, как
0: I
1: у Павла.
0: To persuade as many as possible.
1: Я хочу убедить как можно больше.
0: That's why I'm here today.
1: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить
0: Because
1: вас.
0: I know I cannot reach the people of Narva.
1: Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве.
0: Because I do not speak Russian.
1: Потому что я не говорю по-русски.
0: And I do not live here.
1: И я не живу
0: Amen.
1: Здесь. Аминь.
0: But you
1: Но вы
0: can reach the people of
1: можете достичь этих
0: Because
1: людей.
0: You speak Russian.
1: Потому что вы говорите по-русски.
0: And you live here.
1: И вы живете здесь. Аллилуйя.
0: So I here have to influence you.
1: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас,
0: the power of the Holy Spirit,
1: чтобы высвободить силу Духа Святого
0: through my preaching,
1: через мою проповедь,
0: through my example,
1: через мой пример, через мое как бы вдохновение, что-либо у меня, чтобы вы у меня не было, я хочу убедить вас, не унизить вас, не разочаровать вас,
0: but put faith in your heart.
1: Но зажечь веру в ваше сердце. Чтобы это желание было.
0: A burning passion.
1: Жажда, вот эта горящая жажда.
0: Because you see,
1: потому что, видите ли,
0: on that day,
1: в тот день,
0: when we all stand before the judgment seat of Jesus,
1: когда мы будем стоять перед троном суда Иисуса,
0: and I see you there in the crowd,
1: и я вижу тебя, я увижу тебя там, в толпе.
0: And I say, Максим,
1: я скажу, да, Максим, а,
0: Эдгар, Владимир!
1: О, Владимир!
0: Hello, hello.
1: Привет!
0: And we take hands.
1: И мы возьмемся за руки.
0: And boldly
1: и смело
0: we go before the throne.
1: Мы предстанем перед троном.
0: And I hear,
1: и я услышу.
0: Jesus is saying to you,
1: Иисус скажет тебе.
0: Well done.
1: Wow. Wow, молодец.
0: You really received my spirit.
1: Ты действительно получил мой дух.
0: You say, well, when did I do that?
1: А ты спросишь, а когда я это сделал?
0: See, my spirit touched these people.
1: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через
0: you
1: тебя вот этих людей. Ты заботился
0: so
1: о тех, кто был таким слабым.
0: So hurt,
1: о тех, кто был настолько
0: ранен.
1: Кто не верил в меня.
0: But you, by the Spirit of God,
1: но ты через силу Духа Святого. Ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил мне, и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там. А я буду говорить, а, я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи. Я хочу убедить вас.
0: Attitude in your life.
1: Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло.
0: That you would receive the power of the Holy Spirit.
1: Чтобы вы приняли силу Духа Святого.
0: I cannot dictate how the Spirit of God will work upon you.
1: Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни.
0: I have no magic in my hands.
1: У меня магии нету в руках.
0: Amen. I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
1: Я не могу сказать фокус-покус и все произойдет.
0: No. But I can have faith.
1: Нет, но у меня есть вера. Вера, что когда Господь увидит твое открытое сердце, когда я позову тебя и помолюсь, я верю, что Дух использует эти действия веры, чтобы укрепить тебя,
0: to fill you even more,
1: наполнить тебя еще больше,
0: calibrate your heart,
1: калибровать твое сердце,
0: so it will be in alignment with the heart of Jesus,
1: чтобы оно было полностью соединено с сердцем Иисуса.
0: I believe,
1: я верю,
0: that when I speak the word of God,
1: что когда я буду говорить Слово Божье,
0: your heart will begin to burn,
1: твое сердце станет гореть.
0: And you will say to yourself,
1: и ты скажешь себе,
0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: I'm so weak,
1: я так слаб,
0: but I want your power,
1: но я хочу Твою силу.
0: And nothing should stop me.
1: И ничто не может остановить
0: nothing should
1: меня.
0: Hinder me.
1: Ничто не может препятствовать
0: I will
1: мне.
0: Give my whole life,
1: я отдам всю мою жизнь,
0: my every effort,
1: все старания,
0: to receive your power,
1: чтобы получить Твою силу
0: and to become your witness.
1: И чтобы стать Твоим свидетелем.
0: Help me, Jesus.
1: Помоги мне, Иисус.
0: Amen?
1: Аминь.
0: I want that prayer.
1: И когда это...
0: be so engraved into your heart,
1: я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе,
0: moment,
1: что каждый момент,
0: every second,
1: каждую секунду
0: you are breathing
1: ты дышишь
0: the air of the Holy Spirit,
1: духом, воздухом Духа Святого.
0: And you are thinking,
1: и ты думаешь,
0: Jesus,
1: Иисус,
0: fill me with your spirit.
1: Наполни меня своим духом.
0: I want to be your witness.
1: Я хочу быть твоим свидетелем.
0: Hallelujah. You understand?
1: Понимаете?
0: Amen?
1: Аминь.
0: That's what this is about.
1: Вот о чем это.
0: Because God has called us to be a part of His drama.
1: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана.
0: And He has put upon your responsibility.
1: И Он возложил на тебя ответственность.
0: To win the Russian-speaking people for Him.
1: Чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящий народ к Нему.
0: He expects you
1: он ожидает от тебя
0: to step into that destiny.
1: чтобы ты вступил в это предназначение. Это не твоими усилиями. Это не твоим усилием. Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не...

0: не войском,
1: but by my spirit,
0: но моим духом, говорит Господь
1: Саввов. Amen. But my spirit, says
0: моим духом, говорит Господь Саввов.
1: I hope I have succeeded in convincing.
0: Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, насколько вам нужна сила Духа Святого. И что вы с такой жаждой начнете искать Его. Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как Он сойдет на вас.
1: Иисус clearly says that the Spirit
0: Иисус четко говорит,
1: blows wherever he wants.
0: Дух идет и дует, куда Он не захочет. И у Духа Святого будет свой путь с тобой.
1: God knows how he is going to touch you.
0: Видите ли, Господь знает, как Он коснется вас.
1: God knows who, how he is going to empower you.
0: Господь знает, как Он укрепит вас.
1: God knows how he is going to overcome your weaknesses.
0: Господь знает, как Он превзойдет ваши Amen. Слабости.
1: And he's preparing you.
0: И Он подготавливает
1: step by step.
0: Шаг за шагом.
1: For more power.
0: К большей и большей силе.
1: More of his presence.
0: Больше Его Amen. Присутствия. Аминь.
1: So you and I can become better witnesses for him.
0: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для Него.
1: My dear friend,
0: мой дорогой друг,
1: this world needs you. This world needs you.
0: Этот мир нуждается в тебе.
1: Don't make a mistake.
0: Не совершай ошибку.
1: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
0: Не думай, ну вот, я такой обычный.
1: I'm no nothing special.
0: Я, ничего особенного во мне
1: Why
0: нет.
1: Should I be needed?
0: Почему во мне могут
1: no,
0: нуждаться?
1: That is not true.
0: Это-то неправда.
1: It cannot be true.
0: Это не может быть правдой.
1: Because God doesn't make mistakes.
0: Потому что Господь не совершает ошибок.
1: God doesn't give his spirit.
0: Господь не дает свой дух.
1: God doesn't birth people to new life.
0: Господь не возрождает людей к новой жизни
1: without a purpose.
0: Без плана.
1: God has decided.
0: Господь жаждет,
1: that you are to be his witness.
0: Чтобы ты стала его свидетелем.
1: And therefore you need to be filled by the Spirit.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
1: You can never, ever know,
0: ты никогда не можешь знать,
1: how God will use you.
0: Как Господь будет использовать
1: Amen.
0: Тебя.
1: Now, I remember this story.
0: Я помню эту историю.
1: You see, there was an evangelist.
0: Был евангелист.
1: And he was preaching.
0: И он проповедовал.
1: And he was supposed to have tent meetings in America.
0: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
1: But there came no people.
0: Но туда приходило ни,
1: so
0: ни, люди,
1: was,
0: люди
1: he
0: не приходили.
1: And the others were thinking to cancel the meetings.
0: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
1: But in one meeting,
0: но в одной встрече
1: there were two young boys, teenage boys.
0: Было два молодых парня-подростка.
1: And they came into the meeting,
0: они пришли на эту встречу.
1: And he was thinking, well, only two people here.
0: И он подумал, ха, только два человека здесь.
1: We will cancel the meeting.
0: Нам нужно отменить
1: But
0: это собрание.
1: He felt in his heart,
0: но он почувствовал в своем сердце.
1: No,
0: нет.
1: I will preach the gospel.
0: Я буду проповедовать Евангелие.
1: And he preached the gospel.
0: И он проповедовал Евангелие.
1: From his whole heart. From his whole heart.
0: От полноты всего его сердца.
1: And at least one of the boys was saved.
0: И, по крайней мере, один из этих мальчиков, он был спасен.
1: And this boy's name,
0: и имя этого мальчика
1: was Billy Graham.
0: Это был Билли Грэм.
1: Amen.
0: Come on.
1: And millions of people
0: и миллионы людей
1: have received Christ
0: получили Иисуса Христа
1: because of his conversion.
0: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
1: Think if he had thought to himself,
0: а представьте, если бы он подумал,
1: no, I cannot be a witness today.
0: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: No.
0: Нет.
1: Don't despise.
0: Не презирай
1: the influence God has given you.
0: То влияние, которое Господь
1: Because
0: дал
1: you
0: тебе.
1: Never know.
0: Потому что ты никогда не знаешь, как Дух Святой будет работать через тебя. Аминь. Именно поэтому тебе нужно быть укрепленным
1: Let's
0: Духом Святым. Давайте встанем.
1: Now we are going to pray.
0: И сейчас мы будем молиться, чтобы мы были наполнены
1: Now,
0: Духом Святым.
1: You see, I'm not searching
0: Видите ли, я не ищу
1: for a specific manifestation.

0: определенное какое-то проявление.
1: A specific thing that is going to happen.
0: Какой-то особенной вещи, которая должна произойти.
1: Jesus said, you will receive.
0: Господь сказал, вы примете.
1: And that's exactly what you will do this moment.
0: И это то, что вы сделаете в этот момент.
1: You will receive.
0: Вы примете.
1: So that the power of the Holy Spirit can begin to work in you.
0: Чтобы сила Духа Святого начала работать в вас.
1: So that boldness will come upon you.
0: Чтобы смелость сошла на вас.
1: Supernatural power to heal and signs and wonders.
0: Чтобы сверхъестественная сила для чудес и знамений пришла на вас.
1: Authority over the enemy.
0: Власть над врагом.
1: And endurance through suffering and persecution.
0: И способность проходить через испытания и проблемы.
1: God will give it to you.
0: Господь даст это тебе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: If you only believe Jesus.
0: Если ты только поверишь, Иисус сказал.
1: If you only believe.
0: Только верь.
1: Hallelujah. Today I want to believe.
0: Сегодня я хочу верить.
1: I want to have more of the Holy Spirit.
0: Я хочу больше Духа Святого.
1: I want him to fill me even more.
0: Я хочу, чтобы он наполнил меня еще больше.
1: I'm not waiting for a specific feeling.
0: Я не жду особого какого-то чувства.
1: Or for a specific emotion.
0: Или какой-то эмоции.
1: I just want to open my heart.
0: Я просто хочу открыть свое сердце.
1: And I want him to touch.
0: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
1: And I hope you think the same today.
0: И я надеюсь, что вы думаете так же.
1: But you have to make a decision today.
0: Но сегодня вам нужно принять решение.
1: This is a very important decision.
0: Потому что это очень важное решение.
1: You have to say to yourself.
0: Нужно сказать себе.
1: I want to become a witness for Christ.
0: Я хочу стать свидетелем для Иисуса.
1: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
0: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
1: It is because the supernatural of power of Christ.
0: Это потому что сверхъестественная сила Христа.
1: Is connected to the witness.
0: Она соединена со слабостью.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: The more you become a witness.
0: Больше, чем больше вы станете свидетелем,
1: the more you will see the power of the Holy Spirit released.
0: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.
1: The great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
0: Is it T. Osborne?
1: Великий
0: проповедник, и он делал крусейды, Т. Осборн.
1: He was asked once.
0: Его спросили однажды.
1: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
0: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
1: And then he answered like this and said.
0: И вот что он сказал.
1: The miracle doesn't follow my ministry.
0: Чудеса не следуют за моим служением.
1: It follows the preaching of the gospel.
0: Это следует за проповедованием Евангелия.
1: Amen. Hallelujah. So when we become witnesses,
0: и вот когда мы становимся свидетелями,
1: and we proclaim the gospel,
0: и мы провозглашаем Евангелие
1: in different ways,
0: разными путями,
1: we will also see the power of the Holy Spirit released.
0: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: This afternoon.
0: Этим днем.
1: That we are not left alone.
0: Что мы не оставлены.
1: You have said that you want to come to us.
0: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
1: And you want to be with us.
0: И ты хочешь быть с нами.
1: And you have given your spirit.
0: И ты дал свой дух.
1: To be our helper.
0: Чтобы он был нашим помощником.
1: This afternoon, Lord.
0: И этим днем, Господь.
1: We ask of nothing less.
0: Мы просим не менее чем,
1: then, that you would make us into your witnesses.
0: Чтобы ты сделал нас своими свидетелями.
1: That you would fill us with your Holy Spirit and power.
0: Чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой.
1: So that you might be glorified through our lives.
0: Чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
1: We are in great need of you.
0: Мы в великой нужде тебя.
1: We do not have what it takes by ourselves.
0: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
1: But we need you, Holy Spirit.
0: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
1: Come right now.
0: Приди сейчас.
1: And fill us with your spirit.
0: И наполни нас своим духом.
1: Fill us with your power.
0: Наполни нас своей силой.
1: We humbly ask Jesus.
0: Мы смиренно просим Тебя, Иисус.
1: Because we have nothing by ourselves.
0: Потому что у нас самих ничего нет.
1: Come and work with us right now.
0: Приди, работай с нами сейчас.
1: Holy Spirit, we invite you.
0: Святой, мы приглашаем Тебя.
1: Let your power come.

Пусть Твоя сила сойдет. Let us see an explosion. Пусть мы увидим взрыв of witnesses in this city. Людей-свидетелей в этом городе, where hundreds and hundreds of people где сотни и сотни людей are being touched by the power of the Holy Spirit. Касаемы Духом Святым и Его силой. As you send out your body, когда ты как бы выпускаешь свое тело, пускаешь свое тело in all the places, во все места, among all the people, во все народы, and you release your supernatural grace. И ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать. Father, I pray, Отец, я молюсь, that each and every one of us, чтобы каждый из нас will become your powerful witnesses in this time. Стал твоим мощным свидетелем в это время. Because the world needs us. Потому что мир нуждается в нас. They don't need just a good story. Им не просто нужна хорошая история. They need your power. Им нужна твоя сила. They need your power. Им нужна твоя сила. Forgive us that we are so powerless. Прости нас за то, что мы настолько бессильны. So unable to give what they need. И мы не можем дать им то, что им нужно. And anoint us anew. И снова помажь нас. To walk in your steps. Чтобы ходить твоими шагами. And to release your power. И высвобождать твою силу. We thank you, Jesus. Мы благодарим тебя, Иисус. For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now. Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте. Many of you have already lifted your hands. И сейчас поднимите свои руки. Lift your hands. Поднимите руки. And begin to receive. И начните принимать. Say to the Lord, Lord, I receive. Скажите Богу, я принимаю. Power from the Holy Spirit right now. Силу от Духа Святого прямо сейчас. I receive. Я принимаю. The power from the Holy Spirit. Силу Духа Святого. Anoint me. Помажь меня. Make me bold. Сделай меня смелым. Let your power come upon me. Пусть твоя сила сойдет на меня. So I can be what you have purposed me to be. Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем. I like to receive a new portion. Я хочу получить новую порцию. Of your power. Твоей силы. That will touch my surroundings. Которая коснется моего окружения. Anoint me anew, Holy Spirit. Помажь меня снова, Дух Святой. Приди, приди, коснись меня. Приди, делай свою работу во мне. I'm desperate for you. Я нуждаюсь в тебе. I'm desperate Я нуждаюсь to be touched and filled. В твоем прикосновении, Дух Святой. I cannot stand without being filled with the Holy Spirit. Я не могу жить без того, что ты коснешься меня. I cannot look myself in the mirror. Я не могу смотреть на себя в зеркало. See someone that is not filled with your power. И видеть того, кто не наполнен твоей силой. I want to be filled by you. Я хочу быть наполненным тобой. I need you so much. Я нужен ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Make me into an effective witness for you. Сделай меня эффективным свидетелем для тебя. Let people be persuaded. Пусть люди будут убеждены. By your goodness. Твоей благостью. Through my testimony. Через мое свидетельство. Through my life and my example. Через мою жизнь и пример. Holy Spirit. Дух Святой. Thank you that you have chosen me. Спасибо за то, что ты избрал меня. Thank you that you have chosen me. Спасибо за то, что ты избрал меня. Thank you that you have chosen me. Спасибо за то, что ты избрал меня. To be your child. Быть твоим детем. To be your son and daughter. Быть твоим сыном и твоей дочерью. And to be your ambassador. И быть твоим послом. I pray that the Holy Spirit. Я молюсь, чтобы Дух Святой пришел на меня этим днем. And anoint me. И помазал меня. Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой.

Есть два основных учения. Я думаю, их больше, но всего два основных учения, как я понял из моего опыта жизни. Христиане и их истолкование вопроса Божьего сверхъестественного водительства и ответственности человека за составление планов. Есть два основных учения. Первое говорит, я не сдвинусь с места без Божьего водительства. Второе говорит, я не ожидаю, что Бог будет направлять меня, пока сам не сделаю первый шаг. Какого учения придерживаетесь вы? Или водительство — это дело Бога, и я ничего не могу к этому добавить. Или, согласно второму учению, водительство Божие — это реакция Бога на мои действия, мои дела. Или, если использовать терминологию причины и следствия, является ли Божье водительство причиной моего движения? Двигаюсь ли я из-за того, что Он привел меня в движение, призвав на какое-то дело? Или же Божье водительство является следствием, причиной которого является мое движение? Понимаете? В книге Притчи 20:24 говорится, и мы только что это читали, что вы планируете, делаете шаги и не нуждаетесь в водительстве, пока не начнете планировать и делать шаги. Почему так? Потому что, послушайте внимательно, Бог не благословляет планы. Он не благословляет планы. Он благословляет людей, у которых есть план, которые делают шаги к осуществлению их плана. Поэтому не просите, чтобы Бог благословил ваш план, вдохнул жизнь в него, помазал его. Почему? Это все равно, что вы скажете, «Господь, благослови карту, помолись над картой». Мы никуда не собираемся идти, но давайте благословим саму возможность нашего путешествия. Господь, давай будем радоваться самой возможности того, что мы могли бы куда-нибудь сегодня пойти. Вы знаете, если использовать такой язык, то это звучит немного глупо. Бог не благословляет планы. Он хочет благословить вас. А когда Он благословит, в процессе разработки вашего плана, вы вдруг поймете, что план работает. И это не потому, что Он благословил его, а потому что Господь благословил вас в вашем планировании. Благословение принадлежит людям, а не планам. Те, кто этого не понимает, просят, чтобы Бог благословил их план. А это значит, что определенные вещи должны происходить, определенные двери должны открыться. И из этого я узнаю, что ты благословил план. Если бы я просил Бога благословить мой план на изменение в этой церкви, я бы все еще был в моем офисе на коленях. Потому что я не видел ни одного благословения, которое было бы похоже на Божье согласие или зеленый свет для изменений в этой церкви. Все, что происходило, было против этого плана. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Бог не на вашей стороне только потому, что Он, как вам кажется, не благословляет ваш план. Нет, Он благословляет вас. Он благословляет свой народ. Бог благословляет людей. Именно поэтому Библия говорит, что вы имеете благословение, когда входите и выходите. В книге Второзакония, 28 главе, записано благословение для Божьего народа, который послушен. Благословен ты в городе и на поле. Я думаю, мне следует жить в деревне, там больше благословений. Нет, ты имеешь одинаковое благословение, как в деревне, так и в городе. Почему? Потому что благословение не на деревне или городе, а на тебе. Господь, план А или Б? Божье водительство, направо или налево? А Бог говорит, нет, все дело в тебе. Поворачивай направо или налево. Я тебя в любом случае благословлю. Именно поэтому Авраам мог сказать Лоту, «Ты выбирай, какую землю ты хочешь, ты можешь избрать первым». Лот был интересным человеком, он выбрал ту землю, которая, как ему казалось, была лучше. Он отвел свой скот в долину, туда, где он был уверен, что будет достаточно воды и пищи для его скота. И он думал, что Аврааму досталась худшая доля, потому что сам выбрал лучшие места, что значило, что Аврааму достанутся холмы, где не так много травы и так далее. Авраам сказал, «Хорошо, ведь он знал, что не имеет значения, поверну я направо или налево, потому что Бог благословил меня». Бог сказал, «Я все тебе дам». Авраам, только продолжай двигаться в моем плане для твоей жизни. Вам следует расслабиться, потому что многие из вас очень напрягаются и спрашивают, «Господь, это работа или та работа?» Бог благословит вас и на той, и на другой работе. Я не говорю, что одна работа не может быть лучше другой, но Он хочет, чтобы вы использовали свой разум, чтобы выяснить это. Многие из вас теряются, вы продвинулись далеко, а потом застряли. Вы сжимаетесь, и потом еще что-то начинает происходить в наших сердцах и мыслях, и нас парализует процесс выбора правильного решения. «Боже, дай мне знамение, покажи мне». Потом мы просто сжимаемся. Нет. Просто продолжайте двигаться, продолжайте делать шаги, продолжайте идти по направлению к вашему плану.
Знаете, говорят, что система управления космическим кораблем, система управления, которая находится в носу корабля, она даже не активизируется, пока корабль не покинет атмосферу Земли. Удивительно, не правда ли? Она даже не активизируется, пока она не поднимется высоко вверх, вне атмосферы Земли. Это мне понятно, потому что если вы отправите ракету на Луну, где Луна находится? Наверху. Какое водительство нам нужно, чтобы выяснить, где находится верх? Не направляйте ракету вниз или поперек, направьте ее наверх. Хорошо? Если ученые в НАСА думают, ладно, мы не можем послать эту ракету, пока не получим водительство в определении местонахождения Луны. Нет. Нет, ребята, лететь нужно наверх, наверх. Мы не ученые, но мы вам поможем. Направьте ее наверх и пошлите вверх, в направлении Луны. А потом, когда она уже двигается в пути, система управления включится и даст определенную траекторию для посадки на Луне или для навигации в атмосфере, или в космосе, рядом с тем спутником, с которым ей нужно будет рядом. Но сначала ракета сама приходит в движение. Она просто двигается. Некоторые из вас похожи на ракету, которая стоит на Земле, и вы говорите: «Господи, в один день я точно полечу. Но, Господь, Ты должен сказать мне, куда мне лететь». А Бог хочет сказать вам: возьмите направление и летите в общем направлении к вашей мечте. Определитесь с вашей мечтой и начинайте двигаться. Нет правильного или неправильного приема, просто начните двигаться. Ведь это Божий подарок для вас, просто начните жить. Примите в чем-нибудь участие, начните жить. Знаете, книга Деяний — одна из самых сверхъестественных книг Библии. Чудеса, знамения, удивительные вещи, ангелы, сны, видения, сверхъестественные побеги из тюрьмы, тысячи спасенных в один день, здания, потрясаемые во время молитвы церкви, Павел и Сила в тюрьме, землетрясение, и Иаковы спали с них. Сверхъестественная книга. Но я хочу вам сказать, что одна из причин, по которой эта книга является сверхъестественной, это ее название. Книга Деяний. Не намерений. Это люди в движении. Люди, которые пытаются что-то сделать в своем поколении. Это люди, которые отказываются оставаться под замком в горнице, молиться о защите от большого грешного мира. Это история церкви, которая горит, которая приняла решение достигать погибших, которая отказывается молчать, быть темницей и не говорить ни слова. Это церковь в движении. А когда она двигается и активно шагает, продвигается вперед для распространения

и Царства Божьего, тогда вам нужно будет водительство, помощь и сверхъестественное вмешательство. Но нам не нужны Божье водительство, защита, вмешательство и освобождение, если мы ничем не занимаемся. Церкви по всему миру молятся, чтобы Бог поколебал здание. О Господь, так же, как Ты делал это много лет назад, в книге Деяний апостолов, потряси здание, чтобы появилось облако над зданием, над нашей церковью. Церкви молятся, Господь, добавь к нашей церкви 3000 человек в один день, как Ты делал это в книге Деяний. Есть церкви, которые молятся, «О, Господи, используй нашу тень, чтобы исцелять людей». Все заключается в следующем. Первоапостольская церковь никогда ни о чем подобном не молилась. Этого нет в Библии. Вы не найдете ни одного апостола, молящегося о том, чтобы люди исцелялись его тенью. Или апостола, молящегося о том, чтобы ангел явился и сделал что-нибудь за него такое, чего он сам сделать не мог. Или собрание в церкви, где люди молятся о том, чтобы Бог потряс здание. Давай, Господь, давай. Нет, вы можете видеть церковь движения, у которой есть план, который им дал Иисус. Я хочу, чтобы вы начали с Иерусалима, а потом, чтобы влияние царства распространилось далее до Иудеи, Самарии и до концов земли. Вот это их план. Бог говорит, я совершу это и помогу вам это выполнить. Я помажу вас и дам все необходимое, но вы выполняете его. Начинайте. И когда они начали выполнять этот план, делать то, к чему Бог их призвал, делать шаги, тогда Он начал защищать, направлять, избавлять, помазывать их и давать силу. Почему? Потому что церковь в движении, она делает шаги. Они не молятся, чтобы Бог что-то сделал. Харизматическая церковь на этом застревает. О, у нас должно быть, как в книге Деяний. Тогда предпримите что-нибудь. Господь, нам нужны чудеса, знамения и сверхъестественные проявления. Они из чего-то истекают. Вы следуете за ними, вы их преследуете. Просто начинайте работать с теми, кто вас окружает, с неверующими людьми. Начинайте строить прекрасную жизнь и прекрасные церкви, и вы будете удивлены умножающимся водительством вашей жизни. Вообще-то, если вы посмотрите на важные фигуры в библейской истории, на тех, кому мы хотели бы подражать, и у кого хотели бы поучиться, водительство не было главным вопросом их жизни. Однако они жили жизнью, которую руководил Бог. Если вы посмотрите на их жизнь и на предмет водительства, то вам придется очень усердно его искать. Особенно такое водительство, которое большинство людей понимает, как Бог говорит, а потом «я иду». Нет, я делаю шаг, а потом Бог присоединяется. Я хочу вам честно сказать, кого-то это может шокировать. Кто-то может расстроиться и решить, что им следует за меня молиться. Я не помню, когда я последний раз просил Бога направлять меня. Но глубоко уверен, что моей жизнью управляет Бог. Я не помню, когда мы в последний раз об этом говорили. Я и Бог. Я чувствую, всю жизнь это чувствовал, особенно за последние несколько лет, когда мой план для моей жизни и для церкви стал намного яснее. Я чувствую глубокое водительство Божие. Потому что понял, водительство не есть конечная цель. Движение — это главная цель. Многие христиане верят, что водительство предотвращает неправильные решения, поэтому они не двигаются без водительства. Водительство предохраняет от ошибок и падения, поэтому они сказали бы, что не похожи на нас. И они посчитали бы мои слова самонадеянными, высокомерными и независимыми от зависимости Бога, которую мы все должны иметь. Поэтому они не двигаются, потому что не хотят принимать неправильные решения. Я хочу знать, А это или Б. Я хочу знать, он или она, правильный для меня человек или нет. Я хочу знать, та это работа или дом или служение или нет. Я настолько водим Богом, ведь я не хочу провести остаток своей жизни, исправляя ошибки, истекающие из неправильного выбора. Я не хочу упасть, поэтому Господь, направляй меня. Поэтому водительство становится предохранительным приспособлением. Водительство становится стабилизатором, как два колеса на задней части велосипеда. Водительство становится упряжкой, предотвращающей мое падение. Псалом 36, 23 стих. Позвольте мне прочитать его вам, это замечательный стих.
Господом утверждаются стопы такого человека. Что? Стопы, не план, а движение, хождение такого человека. И Он, Господь, благоволит к пути его, к его движению, хождению. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Этот стих говорит мне о многом. Одно, о чем он мне говорит, это то, что даже хорошие люди, чьими путями управляет Господь, и к чьим путям он благоволит, даже они падают. Именно об этом этот стих говорит. Когда он будет падать, зачем Давид такое сказал? Зачем он говорит, я понял, что Бог благоволит моему пути, он направляет мои стопы. Но падал ли Давид? Да, много раз. Что обнаружил Давид, когда упал? Он обнаружил что-то удивительное. Он обнаружил, что не всякое падение ужасное. И он понял, что некоторые падения — это Божий подарок и подарок жизни вам. Вопрос. Кто из вас падал, когда учился ходить в детстве? Я чувствую, что отсутствие поднятых рук в ответ на этот вопрос означает, что вы считаете этот вопрос слишком простым, чтобы на него отвечать. Второй вопрос. Ответьте на него «Да, я». Кто из вас решил не ходить? Нет, вы все здесь. Вас не на коляске перевезли. Вы не приползли на четвереньках, вы пришли пешком. Вы научились чему-то, когда были ребенком, и вам не нужно уже этому учиться, как Божьему ребенку. Ценность падения заключается в том, что вы учитесь, как встать на ноги. И если Бог не даст вам возможность, и вы не даете себе возможность падать в жизни, вы никогда не усвоите ничего важнее страха падения, а это и есть умение подниматься. Чем больше вам приходится подниматься, тем сильнее вы становитесь, тем меньше вы боитесь осваивать новую территорию. Потому что вы помните, что хотя вы и падали, вы вставали. Поэтому страх падения уменьшается в вашей жизни. Ведь вы знаете, что можете победить падение тем, что снова подниметесь. Вот что обнаружил Давид. Ведь то, о чем я только что говорил, уже не новость даже для тех, кто не знает Христа, которые встают и продолжают идти лучше, чем большинство христиан. Но Давид понял следующее. «Как Божье дитя, я не только встаю, но Бог поддерживает меня своей рукой. Я обнаружил Божью поддержку в моей жизни и понял, что я буду падать. Но если я и упаду, это будет не смертельно. Это не остановит моего движения. Это будет не так болезненно, как хотелось бы всем окружающим. И если я упаду, я не останусь лежать на земле, потому что, во-первых, я уже научился вставать, а во-вторых, я знаю, что Бог помогает мне. А это отличается от падения того человека, который падает и может снова подняться на ноги, но не знает, что значит иметь Божью поддержку в этом процессе. Это та отличительная черта, которая делает вас не похожими на всех остальных обитателей Земли. Вы вставали на ноги еще до того, как были христианами. Но теперь у вас есть помощь от Бога, которая вас поддерживает в вашем хождении и в вашей жизни. Ведь истина заключается в следующем. Вы никогда не узнаете, сколько раз ваши родители вас поймали, и вы не упали, и вы никогда не узнаете этого о Боге. Именно об этом и говорит Давид. Он говорит, «Я все еще падаю». Но теперь у меня есть Божья помощь в жизни. Бог поддерживает меня. Давид всю жизнь чувствовал, почитайте псалмы, и вы это увидите, что Бог намного чаще поддерживал его, не давая упасть, чем он падал, тем самым удовлетворяя желания его врагов. Теперь многие из вас, у кого есть дети и внуки, понимают, что вы ловите их, не давая им упасть намного чаще, чем они падают. А когда ребенок падает, и появляются слезы, вы понимаете, что хорошо, что вы не даете ему падать постоянно. Бог делает точно так же. Поэтому, если вы чувствуете, что упали недавно, или совершили ошибку, или попали в кризисную ситуацию, пожалуйста, не закрывайтесь, не сворачивайтесь в комок и не говорите. Господь, я не могу идти дальше, пока ты не проговоришь ко мне.
Я не могу падать, я не могу допускать ошибку. Я слишком уязвим.

Я очень нежный. Обращайтесь со мной осторожно. Вы такое хотите сказать о своей жизни. Господь говорит вам. Нет. Этого тебе делать не следует. Я хочу, чтобы ты встал и продолжал идти. Продолжал двигаться, как бы ни выглядели обстоятельства. Потому что ты снова упадешь. Ты упадешь снова. Вы не найдете такого лозунга на холодильниках у людей. Встань, потому что ты можешь сегодня упасть. Но это истина. Если по мере вашего движения вы поймете, что вы можете упасть, но даже если вы упадете, вы снова встанете на ноги. Именно за это я хочу благодарить Бога каждый день. Спасибо, Господь, за все те моменты, когда я спотыкался, но даже не знал об этом, и Ты поддержал меня. Ты поддержал меня через друзей, через ободрение, через мудрость, через сверхъестественные дела, о которых я даже не знал, когда Ты меня защищал невидимым образом. Вот почему на небе будет так чудесно, потому что вы увидите свою жизнь не со своей точки зрения, а с Божьей. И скажите: «О, Господи, я не понимал, как я вышел из тех обстоятельств нетронутым, как я выжил. Спасибо, Господь, я никогда не знал о том, что Ты сделал для меня». Если вы поймете это, вы сможете продолжать двигаться, зная, что Бог очень хочет участвовать в ваших планах. Но Он хочет, чтобы вы начали двигаться. Совет номер один. Если вы хотите, чтобы Бог направлял вас в ваших планах, знайте, что Бога привлекает движение.

0: 세계.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

Эй, Майки, я рад, что ты в программе, все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк и... Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат... И это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it. All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто.

Это классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Mirror. Да, ты сам Mirror Records. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Подготовка была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. И если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст, 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат. И в моем родном городе было около 3000 человек. Довольно-таки небольшой городок. Я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, а потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые видел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот этот твой новый альбом? Да. «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного парня, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. Я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге.
Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

0: Greg Long. Thank you, Greg.
1: Greg Long. God bless you, спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: to me, I belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни. И в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье,
Я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом

этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его возлюбленный сын, Он любит меня, Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь. Это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали. И мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс. Я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном.

когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, он тебя любит, он в тебя верит, он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит: «Все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей, потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный, и поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся, и сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто чуть что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник он увольняет, когда что-то не так. Отец он восстанавливает. Начальник он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда

люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов — это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит: хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит: мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское, материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются, или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить: а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю: я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить. Но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там: да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти и обнять человека, сказать: я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие.

Дорогие друзья, это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас, уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием, и для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный,

он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет, на то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет, он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем Он мазал глаза, как Он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: «Встань». Вот знаете,

чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать, мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть, но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Халилюя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халилюя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его.
прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел, 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да, будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним, потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

0: У нас беда.
1: У нас беда. Да беда.
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Опять и снова объелась Что
0: наша
1: такое?
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Что? Опять? А что же вы? Что же вы-то? Что же вы молчите?
0: Шесть и 9,5. Спокойно, Флешка, это норма.
2: Для человека это нормально. Так вот, Лада, совет спасателей принял решение, что тебе пора.
0: Нет, не выгоняйте меня. Я больше никогда не буду есть столько шоколада. Я вам обещаю.
3: Обещаю. Я это обещаю. Слушай, уже третий раз за последнюю неделю.
0: Спокойно, больная. Вам вредно волноваться.
2: Тем более, что выгонять тебя никто не собирается. Мы хотим помочь тебе, Лада, избавиться от шоколадной зависимости. Да.
0: Нет. У меня нет никакой зависимости.
2: Ну тогда отдай-ка нам сейчас то, что у тебя лежит в кармане. Ну?
0: Зачем? Там ничего нет.
2: Я и без своих зрительных сенсоров знаю, что там лежит шоколадка.
0: Это на случай экстренной помощи.
2: Помощь? Кому?
3: Не плачь, сладкая наша. Мы спасем тебя от самой себя.

0: Надежно, как в банке. Теперь ты будешь Лада без шоколада.
1: Спасибо вам, друзья, за помощь. Большое спасибо. Голова не кружится, живот не болит. Все нормально. Вот. Ой, ой, ой, ой, ой.
0: Кто-то еще шоколаду объелся.

Дорогой Робик, помоги моему брату. Он, наверное, заболел. Целый день сидит за компьютером. Перестал слушаться папу и маму. Прогуливает школу. И даже по ночам, когда все спят, он идет к компьютеру и играет в видеоигры до самого утра.

0: Сговорились они, что ли? То шоколадки, то компьютер.
1: Ага. Все признаки зависимости на лице, то есть на лицо. Отсутствие самоконтроля, вранье, ущерб здоровью. Я с вами.
2: Нет. Сиди, ладушка, вот здесь, на стульчике и выздоравливай. Надеюсь, тебя можно оставить одну, так сказать, наедине с...
1: Конечно, Робик. Я совершенно спокойно обхожусь без шоколадок.
2: Ну вот и здорово. В таком случае, спасатели, за дело!

Не болит? Не болит. С чего бы ему болеть? Подумаешь, лишний кусочек шоколадки раздули трагедию. А вот мне не хочется ни капельки. Ну, может, капельку и хочется, но это не считается. Раз не считается...

0: кажется, наша Лада добралась до шоколада. Я возвращаюсь, а вы бегите на помощь Лизе и ее брату. Встретимся в клубе! Инструмент раздобыла. Замок открыла. Простофиля! Надо было мне не шоколад от тебя закрывать, а тебя от шоколада под замок сажать. Вот так.
1: Но это насилие над личностью.
0: Какая находчивая.
1: Каждый может делать, что хочет. И должен иметь свободу. Ой.
0: Чего? Ты вот это называешь свободой? Свобода – это когда ты хочешь – кушаешь шоколад, а хочешь – не кушаешь. И при этом ты остаешься счастлива и здорова. Вот это свобода, а не вот это.
1: Ты прав, Робик. Ой. Я увлеклась сладким, не на шутку. Сначала попробуешь чуть-чуть, ой, а потом не можешь остановиться. Рука как будто сама тянется. Что мне делать, Робик?
0: Для начала вытри нос, сядь поудобнее и задай свой вопрос. Но не мне, а суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как оставаться свободным?
0: Вопрос принят. Получите ответ. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Маша! Полчаса уже прошло. Может, поговорим? Или, может, почитаем? Или, может, Маш!
3: Или помолчим. Ты же видишь, я еще не закончила.
2: Я вижу, этой игре конца нет.
3: Филин, как ты не понимаешь? Налево. Я иду на рекорд. Уже 5 часов играю. Без перерыва на обед.
2: Какой ужас! А может, ты прервешься и послушаешь новую историю из великой книги?
3: Филин, я же просила. Ну вот, пропустила свой ход и проиграла, ну. Ладно, давай уже свою историю, раз игре конец.
2: Спасибо, дорогая. Итак, 1000 лет назад еврейский народ томился в египетском рабстве.
3: Стоп, Филин, про это я уже слышала. Угу. Что в этой истории нового?
2: Ты слышала о том, как Моисей пришел к фараону. Как Бог явил свою силу и показал великие чудеса Египту. Как разошлась вода в море и сомкнулась обратно, когда весь народ прошел. Но дальше начался путь к свободе длиною 40 лет. Не успела вода в море встать на место, как еврейский народ принялся роптать и возмущаться. Где еда, Моисей? Где обещанная сладкая жизнь? Лучше бы мы оставались в рабстве. И тогда Бог послал манну, еду с неба.
3: И про это я тоже слышала.
2: Но народ не унимался. Где вода, Моисей? Ты хочешь погубить нас в этой жаркой пустыне? Лучше бы мы пили горькие воды Нила там, в рабстве.
3: И дал им Бог воду. И дальше что?
2: Упрямый народ не хотел принимать свободу. Он настолько привык к рабству, что перестал слушаться и Моисея, и Бога. Когда Моисей пошел на гору для общения с Богом, его долго не было. Народ оставался у подножия горы. И наскучило им сидеть и ждать. «Давайте, — говорят они, — сделаем себе золотого тельца. Он будет нашим Богом». Да, да, да, да, так и сказали. Они же всю жизнь видели египетских идолов. И в конце концов сделали себе такого же, забыв все чудеса, что сотворил для них живой Бог.
3: Чем же все закончилось?
2: Печально закончилось. Рабские привычки помешали им получить обещанную свободу. Многие погибли из-за того, что не могли вовремя сказать себе «Стоп! Хватит! Мы не хотим больше оставаться рабами!» Но были и те, которые выбрали свободу. И они вошли в свою землю, где течет молоко и мед. И жизнь их была полна удивительных событий и чудес.
3: Филин, ты эту историю для меня рассказал, верно?
2: Просто я люблю тебя, Машенька. И хочу, чтобы ты прожила счастливую жизнь без пустых рабских привычек. Ну, хотя бы без привычки бесконечно играть в игры.
3: Спасибо, Филин. Я выбираю свободу.
2: А я и не сомневался, Маша. К Кто же это захочет? Жить в рабстве.
0: Запомните, друзья, вы сами в ответе за свой выбор. Ваша личная ответственность и самоконтроль – вот путь к свободе. А Бог поможет вам идти по этому пути.
1: Честно говоря, я даже не думала, что все зависит только от меня.
2: Как сказал классик, быть или не быть. Да.
1: Все как-то само собой получалось. Увидела, слопала. А выходит, я сама себя не контролирую и даже этого не замечаю. Как все сложно.
2: Но ты же знаешь, к кому нужно приходить со всякими проблемами.
1: Ну, конечно. Бог всегда на нашей стороне. И Он поможет и мне, и вам, друзья, стать свободными от всякой зависимости. Дорогой Господь, прости меня за то, что я вредила сама себе. Войди в мою жизнь и сделай меня по-настоящему свободной. Спасибо тебе за помощь и любовь. Аминь. Теперь я уж точно знаю, как помочь тому мальчику с компьютерной зависимостью.
2: Ты уверена?
1: Конечно. Стоит на самом деле рассказать ему, что такое свобода. Все, Робик, извини, мне пора. Пока.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Дорогие ребята, в Библии записаны слова Иисуса Христа, который говорил: «Я пришел жизнь вам дать, жизнь во всей ее полноте». Это значит, что исцеляющая сила Бога доступна нам сегодня. Я предлагаю сделать зарядку плюс 8 принципов здоровья. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первый принцип здоровья – это солнечный свет. Он улучшает настроение и общее состояние организма. Подтянемся к солнцу. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Делаем правой ногой шаг вперед и руками тянемся вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем делать левой ногой. Приготовились, начали с правой ноги. Шаг, тянемся вверх, выдох, вернулись в исходное. Вдох, выдох. Снова с правой ноги, вдох, выдох. Раз, напрягли мышцы. Два, три, четыре. Раз, два, три, тянемся, четыре. И раз, два, три, закончили. Второй принцип здоровья – здоровое питание. Оно обеспечивает рост и развитие всего организма человека. Приготовим вкусный обед. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем наклон вперед, левой рукой придерживаем кастрюлю, а правой – круговыми движениями мешаем суп. Возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Поменяли руки. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три, выпрямились. Раз, два, три. Другая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Растягиваем позвоночник в исходное положение. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Третий принцип здоровья – это систематическое пребывание на свежем воздухе, которое помогает обрести хорошее здоровье и положительно влияет на мышление. Изобразим ветряную мельницу. Исходное положение – ноги шире плеч. Наклон вперед, туловище параллельно полу. Правая рука вверху, левая внизу. Будем выполнять энергичные скручивания. Махи руками. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, колени не сгибаем. Три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Четвертый принцип здоровья – самоконтроль. Умеренность в полезном и отказ от всего вредного способствует общему оздоровлению организма и долгой жизни. Предлагаю отодвинуть от себя все плохое. Исходное положение сидя, ноги врозь. Руки согнуты в локтях у груди. Кулаки сжаты. Поворачиваемся вправо, вытягиваем руки ладонями, как бы отодвигая от себя все плохое. Приготовились? Начали. Раз, вернулись, два. В другую сторону, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Отодвигаем от себя все плохое. Два, три, четыре. Спина ровная. Раз, два, три, четыре. Колени не сгибаем. Раз, два, три. Закончили. Пятый принцип здоровья – вода. Достаточное количество выпитой воды поддерживает жизнедеятельность организма и помогает ему справиться с болезнями. Поплаваем немного. Исходное положение – лежа на животе. Руки согнуты в локтях перед собой. Приподнимаем корпус и разводим руки в стороны. Энергично гребем. Приготовились? Начали. Раз, два, три.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь отдыхаем. Еще раз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Шестой принцип здоровья – физическая активность. Гимнастика, физические упражнения, ходьба и бег помогают сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь. Давайте мы немного побегаем. Исходное положение стоя. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Еще один важный принцип здоровья – доверие Богу.

0: три, четыре. Другая – пять, шесть, семь, восемь. Еще раз правая. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. И другая – пять, шесть, семь. Закончили. И последний, восьмой принцип здоровья – качественный отдых. Он укрепляет иммунную систему, усиливает обмен веществ и улучшает работу головного мозга, предлагая отдохнуть и расслабиться. Исходное положение – лежа на спине, руки и ноги расслаблены. Дыхание свободное, можно закрыть глаза. Слегка встряхните руки и свободно уроните их на пол. Дышим ровно. Теперь ноги. Встряхнули, уронили. Вам спокойно и тепло. Медленно открываем глаза и спокойно встаем. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс
1: будьте здоровы!
0: Всем пока!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки. Хорошо?

0: все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас. Погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко выливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прям вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. У Нади противень готов, да?
0: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
1: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие

0: печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
1: Получилось, как будто бы свёрточка. А это слон.
0: Да, можно делать по формочке тогда. Изобрести какие-нибудь фигурки.
1: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая куала.
0: Самуил, фантазер какой, а?
1: Собака.
0: Фантазировал нам.
2: Нет, больше на корову похож.
0: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
1: Очень.
0: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
1: Маленькая.
0: Небольшая, да. Оп, оп, оп, оп. Давайте сделаем так.
2: Это на страуса больше похоже.
0: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
3: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
0: Так, а как конфетки?
3: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
0: Ага.
3: После чего закрываем. Черносливом то же самое.
0: Это, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
3: Да. Вот, уже готово.
0: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
1: Потому что много не надо.
0: Да.
1: По одной штучке. Или по две.
3: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
1: Так я не целую.
3: Это хорошо.
0: Угу. Вот так получилось.
1: И две изюминки.
3: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
1: Я две кладу. И в это тоже две положу.
3: Молодец.
0: А, ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
3: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
0: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
3: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
0: в кунжуте?
3: В кунжуте, да. А чернослив...
0: В кокосе.
3: Да, правильно. Я сейчас вам покажу. Смотрите.
0: Угу, давай.
3: Берем чернослив. И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку.
0: Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.
3: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
0: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
1: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
0: Здорово.
1: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
0: Ага. А мы пока достанем блендер.
3: Так.
1: Для него нам еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
3: На, держи тебе ложечку.

0: каждый по банану. Держи, Надюш, ножичек. Надо?
1: Давайте.
0: Опа.

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. Давай. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
1: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
1: Ух ты, какой он красивый. Два. Угу. С пузыриками.
0: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
1: помогать.
2: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
3: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока?
3: Пока.
0: Пока.

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом.

И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид — это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементом является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого, тем хуже у него память. И наоборот, а роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин.
На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге притчей, в главе 7, царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в двухлетнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко, в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь на вид не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... И я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. Я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в 2 очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Но я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки, мы были на очень особенном острове, мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел

0: И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, и он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
0: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
1: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были 2 сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладное. И решив об этом узнать, я просто спросил у него, Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так? Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, о нет. Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
0: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще 2 шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на 3-метровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте.

0: Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
1: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
0: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
1: Я также так понимаю.
0: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
1: Совершенно верно.
0: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
1: И он спустился с кровати.
0: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
1: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
0: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
1: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
0: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
1: Человек в шляпе.
0: Так и называется это?
1: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
0: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь в сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. А в начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим, хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером, Я просто болтал по телефону. А затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других. Но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец. Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону». Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание, на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами.
Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить.

0: Притчи 18:22. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, Сатана!» Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все!» Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня. Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами». Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным. Вам необходимо такое отношение». Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, тебе надо улыбнуться. Твое лицо меня расстраивает. Скажите им, вам надо улыбнуться. Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
1: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение.

Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это». Мы думаем: «Ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше, а потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать». Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет.

5 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получит чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал: «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите: «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает.
Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата $5 миллионов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть, но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвление, которое вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во 100 крат. О веке грядущем жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть 100 крат в этой жизни и в грядущей.

0: Где находится баланс между призванием и остальными сферами жизни человека? И где гарантия, что, взобравшись на вершину успеха, вы не обернетесь и не увидите пустоту? Я приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И мы продолжаем говорить в рамках нашего цикла встреч по теме «Путь к самореализации» на такую важную сегодня тему, как баланс. Вот где же это равновесие, чтобы не потерять настоящие ценности в жизни?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам будет, как вы для себя понимаете вот баланс между призванием и самореализацией и личной жизнью, остальными сферами жизни?
2: Ну, для меня это, наверное, вызов какой-то. Вот эта способность совмещать. И, наверное, не только для меня, для большинства современных людей это действительно вызов, чтобы все время искать какую-то, ну вот, середину, чтобы и одно не упустить, и другому уделить внимание. Поэтому это действительно некая способность совмещать. Но я понимаю, что идеального совмещения, наверное, не будет.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: С одной стороны, личная жизнь – это уже часть призвания. Угу. Да, с другой стороны, если мы говорим о призвании как больше об основном профессиональном виде деятельности, то, конечно, очень важно, чтобы у человека было несколько каких-то направлений, которые ему нравятся, и в нескольких направлениях развиваться. Потому что, сосредоточившись, или если уйти с головой во что-то одно, а потом... Ну, так не может быть, так не должно быть. Разносторонность какая-то некая, и должна быть смена деятельности просто для того, чтобы отдыхать эмоционально даже от самого любимого дела.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Я согласна и с Машей, и с Дмитрием. Спасибо за эти идеи. Мне самая первая мысль, которая приходит в голову, когда мы говорим о балансе, это слово «многогранность». Угу. Потому что, когда мы говорим о саморазвитии, если мы берем это в узком смысле слова, то мы теряем ту многокомпонентность человеческой личности. И, в принципе, мне кажется, сам факт того, что мы должны искать этого баланса, да, вот как Маша говорит, решать эту творческую задачу, как все уместить, мы в этот момент и находимся на пути к самореализации. Потому что самореализация – это не про профессию, это не про деньги, это не про семью, а это про развитие потенциала. А потенциал многогранен. И то есть, когда мы понимаем, что в нас есть много различных граней нашей личности, и наша ответственность заключается в том, чтобы мы вот росли вширь, а не в каком-то одном узком направлении, тогда мы еще и понимаем, насколько красива человеческая личность, насколько интересно ее проявлять, сколько возможностей есть. И это становится такой задачей со звездочкой в плане трудностей и задачей со звездочкой в плане яркости и увлекательности.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
0: Знаете, исследования говорят о том, что вот люди, которые нашли вот этот баланс между такой профессиональной самореализацией и личной жизнью, и они находятся в равновесии, самое интересное, что у них более успешная карьера. Вот когда они стремятся к достижению, вот в профессиональном смысле, да, у них более успешно, если они в балансе. Uh-huh. А почему, за счет чего получается? То есть они не только фокусируются на карьере, казалось бы, наоборот, весь фокус в карьеру должен помочь, но у тех людей, которые вот в балансе с остальными сферами жизни, у них более успешная карьера. Вот за счет чего это происходит?
2: Мне кажется, секрет кроется в том, что такие люди эмоционально более ресурсные, потому что семья, отношения, они не только забирают, но они и отдают энергию. И поэтому человек, который имеет еще какие-то сферы жизни, там, занимается здоровьем своим физическим и имеет отношения, это делает его более как раз-таки устойчивым. И более продуктивным на работе, чем тот человек, который имеет только работу, и у него кроме работы ничего нет.
4: Угу. И мне кажется, тут еще важный элемент – это наш мозг, то, как он работает. Когда под нашим контролем находится большая часть различных задач, то количество нейронных связей увеличивается и дает возможность быть более творческим, в то же время более устойчивым, решать те вот профессиональные вызовы, которые перед человеком стоят, более эффективно. И в то же время, да, поддержка близких, понимание того, что ты не все яйца в одну корзину сложил, оно тоже дает какую-то стрессоустойчивость. И то есть вот это вот все вместе, сочетание физиологического компонента развития нейронных связей, сочетание эмоционального компонента, поддержка окружения, сочетание мотивационного компонента, когда человек решает задачи, понимая, что перед ним стоят большие цели, и плюс еще в сочетании с ответственностью, которую он имеет перед близкими людьми, это дает лучший результат.
3: Ну, вообще, вот как сам человек является целостной личностью, да, мы не отделяем там отдельно интеллект, отдельно здоровье, там, да, отдельно психику, а страдает что-то одно, страдает что-то и другое. Так и жизнь человека, она полноценна тогда, когда она целостная, развивается в разных сферах, везде, как сказать, одинаково, да, в равных пропорциях. Вот сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и у вас дух, душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть библейский подход, он вообще за целостность вот такую. Конечно. Нельзя фокусироваться на чем-то одном, наверное.
0: Продолжая эту тему, а вот давайте посмотрим, а вот этот дисбаланс, когда мы на чем-то одном начинаем фокусироваться, на что это повлияет? Какие последствия могут быть, если мы ушли в дисбаланс, сфокусировались, ушли полностью в самореализацию, там, карьера, и ударяет это, наверное, там, и нашему психологическому здоровью,
2: по физическому. И физическому, и психологическому, безусловно, это потому что...
0: Как проявляться начинает?
3: Мы можем остаться одни. Одиночество, усталость.
2: Усталость, выгорание. Бессонница, выгорание, ощущение бессмысленности. Вот достиг этого, а что дальше? Вот это ощущение бессмысленности, оно тоже, ну, очень сильно может привести к депрессии и ко всем остальным симптомам депрессии.
4: И тут еще момент, что в любом случае не будет такого, что ты ровненько достиг успеха, и все, ты красавчик. Ты будешь сталкиваться с трудностями, и любая трудность, она будет расшатывать всю твою психику, потому что если ты все свои силы отдал во что-то одно, и какие-то твои ожидания не оправдываются, то у психики нет опор. А за что еще держаться? И любая проблема, она вызывает ощущение катастрофы. И вот эта катастрофизация, она влияет на человека также по всем параметрам. Физически, эмоционально, социально, психологически. И много сил приходится прилагать для того, чтобы вернуться в нормальное состояние.
0: А что можем порекомендовать как некие методики, что ли, или на практике мы делаем для того, чтобы границы вот ставить между профессиональной деятельностью и личной жизнью, вот, чтобы баланс начал появляться, как-то эти границы выстраивать, да, вот что это может быть, какие рекомендации у вас, как вы это в своей практической жизни делаете?
2: Мне кажется, очень важно, чтобы, ну, у любого человека было планирование. Неважно, он мегапроектами занимается, большую карьеру делает или где-то работает просто на рабочем месте, не занимает ответственную должность. Тем не менее, планирование очень, ну, помогает отслеживать, не перегибаю ли я сейчас. И да, естественно, бывает в жизни, когда каким-то проектам мы больше вынуждены уделять время и внимание. Но если мы Им сейчас уделили внимание, и видим, что другие сферы нашей жизни немножко так менее да, в приоритете, то планирование помогает видеть картину. Тогда мы не просто несемся по жизни, а мы можем видеть, а что у нас сейчас в отношениях с близкими, что у нас в отношениях с детьми, что у нас в отношениях с партнером, а как у нас там с работой, развиваюсь ли я, вкладываю ли я в себя что-либо, или я просто живу-живу, и вообще никакой самореализации нету. Вот поэтому я бы, наверное, отметила планирование. И вот лично мне планирование еще помогает делать какие-то срезы. Когда я, ну, некие такие под итоги подвожу и смотрю, а как у меня вот с этим, как у меня с этой сферой, как у меня с этой сферой. И она помогает немножечко скорректировать, спланировать, ну, будущее.
0: Это как перед Новым годом. Подведу-ка я итог.
2: Да, да. И это важные моменты, которые помогают немножечко остановиться, потому что темп жизни все равно нас заставляет как-то убыстряться, и очень сложно тормозить. Ну и за какие-то вещи приходится действительно отвоевывать. На то, чтобы уделить время здоровью, на то, чтобы уделить время отношениям с близкими, встретиться с друзьями. То есть есть моменты, за которые приходится буквально, ну, сражаться, говорить нет чему-либо другому.
4: Вот я полностью согласна с Машей про планирование. И я, когда со своими клиентами говорю о каком-то саморазвитии, я понимаю, что мы сейчас так концентрированы на успехе и на результате, что мы забываем, что результат невозможен без отдыха. Я обычно своим клиентам рекомендую сначала давайте запланируем время вашего отдыха, затем запланируем время, которое вы отдаете семье, а уже потом будем планировать время, которое вы будете тратить вот на профессиональную самореализацию. Почему? Потому что вот наш мозг, он все равно он склонен вот к какой-то концентрации такой на чем-то, что вызывает у нас напряжение, ну, как-то нас мотивирует, да, и баланс заключается в том, что мы все-таки приоритеты расставляем, что то, что так или иначе у тебя время отнимет, давайте мы ему отдадим время, но вот по принципу, что наши близкие, наше здоровье, там, наши какие-то увлечения, они все-таки формируют нашу самооценку, формируют нашу личность. И не только наши профессиональные достижения являются показателями нашей успешности.
3: И вот здесь важно не просто расставить приоритеты, как было сказано, а определить эти приоритеты, назвать их для себя. То есть, если для меня семья, супруга там, или дети – это приоритет, да, я просто должен это осознать, сделать на этом акцент. И тогда я уже при планировании буду их включать в этот график планирования. И очень важно, чтобы тебе что нравилось, не что-то одно. Даже если, ну, то есть определиться, и это тоже нужно определить как приоритет. Определенные хобби, и желательно, чтобы оно было не одно, чтобы оно было там. Ты слышал, что там чуть ли не до 7 разных каких-то хобби, чтобы у тебя в разные периоды было момент, на что ты можешь отвлечься и действительно
2: получить. И что тебя будет делать ресурсом.
3: Что тебя будет делать ресурсом. Потому что если, значит, во что-то одно упрешься, ты выдохнешься, и все.
4: А тут еще важный момент. Вот смотрите, мы рассуждаем, да, о том, как этот баланс распределить. И мне кажется, у многих зрителей может возникнуть ощущение невероятной сложности такого образа жизни. Но на самом деле все гораздо проще тогда, когда мы в диалоге распределяем все это, что не вся ответственность лежит на тебе. Вот я для себя решил, я занимаюсь семьей, карьерой, здоровьем, и все. А когда мы понимаем, что еще важен диалог с близкими, важно найти поддержку, важно найти наставника, того человека, который тебе будет помогать на этом пути, и что не нужно брать все в свои руки и делать себя, знаете, таким Гераклом, который Атлантом держит на плечах все небо. И этот момент, он тоже очень важен, когда мы еще понимаем свою потребность в этой поддержке. И она очень многое решает, помогает легче относиться ко всем этим вопросам и задачам.
0: Спасибо большое. Я вас сейчас немножко в прикладную такую тему переведу. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что человек вынужден как бы всегда быть на, ну, что называется, на телефоне, да? Вы уходите в отпуск с семьей, но в то же время с вами ваши гаджеты, тут вам там звонят по работе или пишут.
2: Подключают к решению каких-то задач.
0: Да, и даже если ты дома находишься, у тебя вроде бы вечер, но тебе могут позвонить, и ты как бы вынужден общаться. И получается, что ты не совсем-то отключен.
4: Да.
0: Да? И второй момент. Сейчас еще удаленная работа, очень распространенная такой, да, после времен пандемии появился такой момент, и люди работают дома, и вот нет этой границы, где моя спальня, где я сплю, или это уже кабинет, и он сидит в постели вместе с ноутбуком, вот. И это же как-то влияет психологически на человека, на вот это стирание этих границ. Как людям все-таки эти границы выдерживать? Потому что исследования в том числе показывают, что человек не может уже, к примеру, в своей спальне расслабиться и ощущать, раньше он входил туда с ощущением, что это место отдыха, покоя, отдыха, а теперь он заходит, у него первая реакция, что это там вон мой ноутбук стоит, или там сейчас я должен поработать. Вот, хотя уже там 9 вечера, надо бы расслабиться. Как вы порекомендуете вот моменты эти, да, и в отпуске проводить с семьей, а не все-таки продолжать где-то быть там и дома выстроить вот эту удаленную работу?
2: Вот мы говорили о границах, и мне кажется, эта тема актуальна и не только в отношениях с другими людьми, но и в отношениях деятельности своей. И, конечно, если есть возможность, как уже вот ты обозначил, место работы не должно быть в спальне. Если это, я не знаю, где угодно, и там найти какой-то кусочек пространства,
0: да.
2: Но лучше чтобы не ассоциировать
4: лучше,
2: да?
4: На кухне, да, чем на другой хотя бы.
2: Да, да, потому что чтобы было ощущение, что вот здесь я работаю, а здесь я живу. Иначе вот это напряжение, оно остается человеком, человек не восстанавливается, не отдыхает. И даже если куда-то уехал в отпуск, очень важно для самого себя обозначать. Вот я сейчас там с утра или сколько там, я час поработаю, а потом я все, я выключаю это, я... пытаюсь переключиться на то, чтобы... И иногда, когда вот такие звонки, я обычно спрашиваю, а это может подождать немножко? Мы можем созвониться вот в то-то время? То есть это опять про то, что нужно учиться где-то о самом себе заботиться. Если мы не будем заботиться о самом себе, вот эту гигиену труда и отдыха, баланс пытаться сохранить, то, конечно, найдется просто бесконечное количество задач, которые всегда будут требовать нашего внимания и изжирать наше внимание. Мы не будем восстанавливаться.
4: Еще по поводу границ, нам очень хорошо помогают ритуалы. То есть вот то же самое выделенное место, да, которое вот эта работа, и я, например, перед работой я там посмотрю в зеркало, там надену на себя пиджак, и таким образом я для психики эту границу с помощью ритуала обозначаю. Когда заканчиваю работу, я снимаю пиджак, там еще что-то делаю.
0: Я тоже так делаю, и вот, переодеваюсь.
4: И, да, и эти ритуалы, они помогают ставить точки. И наша психика начинает разделять. Даже в одном пространстве, но при подключении определенного ритуала мы можем получить эффект, что сейчас я работаю, сейчас нет. Ну и отстаивать границы так или иначе. Посторонним людям всегда от нас что-то нужно. Это абсолютно нормально. Но в то же время мы должны понимать, что есть действительно неотложные задачи, а есть те, которые можно обсудить потом. Просто посторонние люди не всегда понимают, что такое личная граница, что такое личное время. И наша задача позаботиться о себе и его для себя отметить, за собой это право признать, и его таким образом реализовать.
2: Но просто сложность еще в том, что иногда люди почему не могут сказать «нет» каким-то задачам, какой-то помощи посторонних людей? Потому что за этим ложное такое чувство вины, что я не помогаю чувство тогда, долга. Чувство долга. И вот здесь очень важно, ну, мне кажется, снимать с себя такое бремя сверхчеловека, всемогущество, что если я не подключусь, то все там без меня рухнет, без меня не справится. Вот это вот ложное ощущение, что я держу все. Чтобы мы, говоря «нет», мы или как-то ограничивая вот это вот вхождение в свое пространство, мы не только заботились о себе, но и какую-то иллюзию снимали, лишнюю ответственность, которая на нас может быть.
0: Да, спасибо. Я тоже, знаете, как считаю, что вот самый лучший способ – это просто отключить телефон. Берешь, отключаешь его или там звук полностью убираешь. Вот, потому что, ну, действительно, мы очень доступны для того, чтобы нас быстро оторвать. И иногда же бывает так, что тебе позвонят.
2: Просто всплыло сообщение, и ты уже отвлекся.
0: И, к примеру,
2: всплыло,
0: да,
2: сообщение,
0: и
2: на экране все
0: теперь... головой переключился.
2: Да, ты уже думаешь об этом,
0: да,
2: сообщении.
0: Да, у нас всегда там мобильные эти данные включены, интернет подкачивает. Если отключил, то все, тебе там эти не всплывают сообщения там в WhatsApp,
2: ну, или
0: в
2: звук отключить, да, на какой-то период, когда мы концентрируемся над задачей.
3: Но еще... Я когда-то даже проповедь на эту тему говорил. Самая главная кнопка на твоем мобильнике – выключение.
0: Да-да-да, но это правда. Ну, потому что мы действительно очень доступны сейчас для любых. Потому что, ну, иногда люди забывают о том, что есть какие-то Ну, я бы назвал их правилами вежливости, например. Угу. Я,
2: ну, например,
0: после
2: 9
0: вечера никогда никому не звоню. Но меня иногда удивляют люди, которые звонят после 9 вечера. Но обычно это время, когда уже, знаете как, ну, приготовление
2: уже ко сну. Ритуалы
0: уже
2: вечерние,
0: ритуалы,
2: да,
0: вечерние, общение с семьей там, и так далее. Уже такое, знаете, на убывание идет активность. А кому-то надо позвонить, и могут позвонить там еще и надолго. Но есть, мы говорим так, про внешние вот эти вот факторы, которые выводят нас из равновесия, да, но есть и внутренние, когда человек вот находится в самореализации, в таком, в потоке, ему так нравится, ну, о тех людях, о которых мы говорили, что слишком глубоко ушел в эту тему, и там новое какое-то образование получает, новая тема, сейчас там очень популярные разные курсы, дистанционные, и вот там разные вебинары назначают. И вот мама, которая, она то на одном вебинаре, то на другом, или папа, который постоянно там где-то что-то, ну вот, ну или там...
2: То одно хобби, то другое.
0: Да, то одно хобби, то другое. И как-то каждый там сами себе самореализуется, и теряются вот эти отношения, что ли. Как вот наладить этот порядок, чтобы семья знала, к примеру, да, или там близкие знали, что вот есть конкретное время, что ли, вот это на обучение, а не так, что сегодня у тебя вечер занят, завтра ты днем занят, и невозможно как-то даже планировать отношения.
2: Да. Ну вот поэтому отношения тоже нужно планировать, и те ритуалы, о которых говорит Айгуль, они не только в отношении себя и работы, а в отношении общения с семьей тоже же должны быть ритуалы. Mm-hmm. Почему говорят, очень важно, чтобы семья хотя бы раз в день собиралась вместе и вместе жевала. Mm-hmm. Потому что по некоторым исследованиям это, оказывается, снижает агрессивность у членов семьи, когда люди вместе жуют.
0: И хотя бы раз в день поесть.
2: Хотя вместе, бы да? раз в день поесть вместе. И поэтому очень важно эти ритуалы, чтобы были, особенно, ну, понятно, когда уже дети взрослые, уже как-то каждый где-то на своей волне, но даже там важно включать, пытаться быть хоть какое-то время вместе, и какое-то правило в семье важно вырабатывать. Люди, думающие, заботящиеся о отношениях и о здоровье, они в этот момент договариваются о том, что за столом, если мы едим, вот мы не сидим каждый еще при этом и не отвечаем на сообщения, которые нам поступают.
0: Да, кстати, об этом просто можем проговорить, да, что мы за стол идем без...
3: Может быть, поможет.
0: Да, но а если не проговорить, то и шанса нет, да?
2: Нет, но это то, над чем нужно, мне кажется, работать и все время отстаивать. Угу. Чтобы если мы сели кушать, да, и какой-то звонок, ну, то, может быть, этот звонок еще полчаса подождет, чтобы действительно там глава семьи, там папа не ушел с телефоном, и вот весь ужин, а его нету.
0: Да.
2: Вроде все ужинали вместе.
0: Это привычка помыть руки, да, должна войти, наверное.
4: Мне кажется, вот Дмитрий обратил внимание на то, что нам важно определить цену этого. Потому что мы же как? Мы к семье по остаточному принципу часто относимся, что вот я же зарабатываю для вас.
2: Никуда там, не денется
4: я развиваюсь для вас. И поэтому семья никуда не денется. Хорошо, если мы все-таки понимаем важность, что вот как ты вначале сказал, что люди, которые уделяют много времени семье, отношениям, уделяют время хобби, уделяют время своему здоровью, они в плане самореализации большего достигают. И тут, может быть, знаете, здесь такая мотивация немножко эгоистичная, да, но все-таки нужно помнить, что твоя забота о семье – это твой вклад в твое же собственное, в твой же собственный успех.
0: Хорошо.
4: И поэтому это прям нужно все это расписывать, раскладывать для того, чтобы этот баланс соблюдался.
0: Знаете, есть еще одна проблема, которая мешает, мне кажется, вот в самореализации, она вводит иногда человека в дисбаланс – это перфекционизм, когда человек хочет сделать идеально. И перфекционизма сейчас много. Возможно, это внешнее влияние, возможно, это воспитание с детства, когда вот постоянно не так, что-то ты не так эти буквы вывел. Вспомните, да, вот там как требования.
4: Переписывай всю тетрадь.
0: Переписывай вырывание. Да, я тоже помню это с самого детства. Вот. Согласна, что перфекционизм мешает. Может, можем какие-то рекомендации дать людям, как нам этот уровень требований к себе снижать, чтобы это не мешало в самореализации, чтобы мы получали все-таки удовольствие, а не просто погоня за наградой, за успехом.
2: Я думаю, это большой вызов для перфекциониста, чаще всего так же неистово, как перфекционист берется за что-либо, он берется за свое исцеление. Дайте мне список, я себя буду лечить.
0: Таблетка.
2: От перфекционизма, да. И я думаю, что здесь очень большая внутренняя работа по переосмыслению тех когнитивных установок, которые мысли, которые есть в голове, потому что обычно перфекциониста всегда мало, всегда недостаточно, поэтому он либо не берется, либо он тревожно пытается добиться идеальности. И вот большой вызов, наверное, для таких людей начинать принимать свою жизнь в несовершенстве. Ту вещь, которую ты сделал несовершенной, то дело, которое ты сделал, тот

0: проект, который вышел не так, как ты планировал. Это, ну, большой вызов, потому что, мне кажется, перфекционисту очень сложно расслабиться. Угу. Очень сложно расслабиться, и чтобы сделать все тщательно, идеально, он будет перетруждаться, он будет домой брать эту работу, чтобы доделать идеально и совершенно, и поэтому будут страдать отношения с семьей. Потому что мама принесла домой еще работу. И вот здесь очень важно, ну, все-таки уделять внимание вот какой-то внутренней самозаботе и работать, ну, в том числе с теми мыслями, установками, которые есть внутри, учиться принятию.
1: И еще, мне кажется, помимо вот когнитивной работы, работы над мыслями, я еще рекомендую своим подопечным учиться наслаждаться. Потому что перфекционист, он не умеет наслаждаться, он потому и стремится к каким-то идеальным результатам, потому что ему кажется, что удовольствие можно получить только тогда, когда вот сойдется множество факторов в идеальном своем виде. А наслаждение можно получать от мелких вещей, от мелких радостей. Наблюдать там за птичкой, принять ванну с пеной, съесть печеньку и почувствовать ее вкус. Не просто быстро доживать, чтобы что-то доделать, а прям притормаживать, наблюдать, наслаждаться, вдохновляться и искать эти моменты в каждом дне. Даже вот можно, даже банально, вот это тоже навык. То есть многие думают, что наслаждаться и получать удовольствие от жизни могут только те, у кого уже вот есть такое качество в характере. А это навык. Поставь себе будильник 4 раза в день. И в момент, когда будильник звенит, найди что-то, что тебе сейчас доставит удовольствие. Может быть, свитер мягкий, который на тебе потрогать, погладить, пощупать. Может быть, за окном какой-то вид. Может быть, звук какой-то услышать. Может быть, съесть что-то, что тебе сейчас будет приятно. И таким образом развивать этот навык нахождения в моменте. Угу. Мне кажется, это очень хорошо работает.
2: Да, мне кажется, эта тема с достигаторством, вот когда люди в погоне за чем-то, забывают как раз-таки о том, что можно просто наслаждаться процессом.
0: Они даже не столько забывают, они боятся, что пока они будут наслаждаться,
1: что-то упустят.
0: И вот этот страх что-то упустить неуловимое, хотя иногда я спрашиваю, а вот это сделано, сделано, а вот это сделано, сделано. У человека, в принципе, уже наперед столько задач сделано, но все равно ощущение тревоги, что я вот сейчас что-то упущу из-под контроля. Поэтому это, ну, очень большая работа по осознанности, вот выполняя вот те, в том числе те советы, которые, о которых говорила Айгуль.
2: Да, я помню, я себя приучал одним из этих советов когда-то, осознанности. Я понял, что я быстро ем, потому что это же экономия времени. Вот. И я понял, что когда ты просто начнешь наслаждаться и попробовать прочувствовать вкус каждого блюда, а из чего это состоит? И ты раз так мозгами уже здесь, на месте. Вот твои мысли уже не где-то там, а ты здесь. Да, спасибо вам большое за советы, потому что наша передача подходит к концу. Хочется прям продолжать и продолжать. Давайте подведем итог, такой резюме, да, для того, чтобы вот твой путь к самореализации не привел к тому, что это превратилось в достигаторство, и ты забыл, что это всего лишь одна из линий твоей жизни, да, а их ведь много других моментов. Это отношения, это наше здоровье, да, это многие наши там могут быть хобби и так далее. То есть разные сферы нашей жизни. Чтобы ты не оказался с тем, что ты ушел в одну тему и потерял другие ценности, нужно останавливаться, задумываться, анализировать и отвечать на вопрос, а что является твоими настоящими ценностями по жизни? Да? Спасибо вам за этот интересный разговор.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Еще нерожденный ребенок рождает в сознании женщины множество страхов, переживаний и даже отчаяния. Сегодня мы продолжаем говорить об абортах. И наша речь сегодня пойдет о причинах абортов. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Снова я рада с вами встретиться в нашей студии и продолжить эту непростую, очень серьезную тему, тему абортов. Причины абортов. Какие они?
1: Как правило, основной причиной абортов является, в 70% случаев, является именно

0: внутренние проблемы женщины, какие-то, скажем, не связанные с внешними факторами. И вот к ним относятся психологические причины, также социально-психологические, экономические, социально-экономические причины, именно те факторы, которые основное влияние оказывают на принятие решения. Вот что касается психологических факторов, как правило, это либо когда женщина внутренне не готова к принятию ребенка, либо неправильные или смещенные ценности, когда, скажем так, основными целями жизни женщины становятся, скажем так, к примеру, карьерный рост, какие-то другие цели, которые идут вразрез или в конфликт именно с решением о материнстве. И, как правило, это приводит к решению о том, чтобы сделать аборт. Следующее, скажем так, направление – это тяжелые отношения, скажем, с супругом, либо до аборта, либо уже именно исходя из аборта, также это приводит к тому, чтобы женщина приняла это негативное решение. А также большую роль играет именно та сфера, в которой человек вырос. К примеру, выпускники детских домов или, там, скажем, семьи, в которых достаточно сложные были отношения неблагополучных семей, они, как правило, также легче принимают решение о том, чтобы отказаться от материнства и принять это решение, потому что они имеют перед собой правильные модели семьи, благополучной семьи, к сожалению.
1: Но вот эти внутренние причины, они достаточно серьезные, на ваш взгляд? Или, ну, кто-то вот может сказать, например, вот кто-то хочет детей, а вот, как говорится, ну вот не дает Бог, да, детей, а кто-то хочет детей всей душой, но не получается. А кто-то говорит, а я пока просто к этому не готов, и делает аборт.
0: Ну, эти причины на самом деле являются основными, когда в принятии решения. И когда женщина не готова внутренне, какие бы внешние аргументы мы ни приводили бы к ней, если она внутренне не готова, она внутренне уже приняла какое-то решение, она не чувствует в себе потенциала, который помог бы ей именно внутреннюю поддержать ее убежденность в материнстве, то, как правило, какие бы аргументы ни приводились окружающими, женщина, как правило, примет решение все-таки именно в отказе от рождения ребенка, к сожалению.
1: Угу. Но вот вы когда работали в женской консультации, да, и проводили психологическую работу с теми женщинами, которые приходили на аборт, насколько большой процент?
0: Ну, я бы сказала, в процентах мне сложно сказать, но это основная часть женщин, у которых сложные отношения, я бы сказала, больше половины женщин, даже, наверное, процентов 60, может быть, именно те женщины, которые в сложных ситуациях относятся и внутренне не верят в то, что они действительно смогут. И работа психолога, она заключается именно в первую очередь не в том, чтобы убедить женщину в том, что аборт – это плохо, потому что достаточно сложно, конечно, это сделать, но при этом основа все-таки направлена на то, чтобы поддержать женщину и показать ей путь, в котором она должна двигаться для того, чтобы, скажем так, смочь воспитать этого ребенка и так далее. Потому что женщина, если внутренне уверена, что она сможет, она, скажем, видит какие-то этапы, по которым она будет двигаться, скажем, и вот, который придет в итоге к цели того, что она станет благополучной матерью, скажем, сможет воспитать достойного ребенка. Если женщина понимает, по какому пути двигаться, то она, как правило, соглашается с тем, что она сможет родить ребенка и так далее. И работа психолога заключается именно в этом, в том, чтобы помочь понять, куда двигаться и как, скажем так, работать дальше.
1: То есть как бы психолог, он действительно настоящий профессионал, психолог должен не сказать женщине, например, подумай о здоровье, да ты можешь еще и не родить потом, да как это отразится на тебе, а просто показывает какие-то альтернативы и открывает какие-то внутренние ресурсы, да, психологические женщины, чтобы она без давления, без сильного нажима могла сама принять решение.
0: Да, это так. И вот я могу рассказать несколько историй вот в практике, которые были, к примеру, когда абсолютно вот молодая девушка, будучи студенткой первого курса, так оказалось, что она забеременела, не имея мужа, молодой человек исчез, скажем так, и она была на грани выбора уже, причем у нее за спиной не было, скажем, тех ресурсов, скажем, которые, вот, на которые, как правило, женщина опирается, не было мамы, которая могла бы поддержать. Папа был алкоголик, мама сказала, принесешь в Подоле, прибью, не возвращайся, да, с ребенком. И это была деревенская семья, которая ни финансово не могла поддерживать, и, в принципе, и студентка тоже, не имея, скажем, образования, опыта работы, одна в большом городе, ну, практически патовая ситуация, и двигаться было некуда, но при этом, когда начали оцениваться ресурсы, в общем-то, было выявлено следующее, скажем так, абсолютная, вроде бы, на первый взгляд, ситуация, в которой ничего

Его нельзя было обнаружить. При этом в процессе выяснилось, что есть подруга, которая оказалась также примерно в такой же ситуации, то есть в той же деревне, которая в этом же городе, скажем, проживала. И так сложилось, что она также была

0: Таких на самом деле историй очень много. Если женщиной правильно проработать и помочь ей увидеть, скажем, те направления, в которых она может двигаться, то можно сказать, что безысходных ситуаций нет. Главное дать женщине уверенность в том, что она может, что, в принципе, можно куда-то двигаться, не опускать руки и чего-то добиться и превозмочь.
1: Понятно. Какие еще есть причины, вот помимо внутренних?
0: Также есть социально-психологические причины, то есть какие-то социальные стереотипы в обществе, когда, к примеру, образ многодетной семьи у нас, как правило, согласуется, к примеру, с образом каких-то там неблагополучных семей, семей, которые там неграмотные, которые не умеют,
1: как
0: скажем,
1: говорят,
0: планировать.
1: Нищету,
0: да, то есть какие-то алкоголики, скажем, и так далее. То есть образ у нас зачастую очень сильно этот развит в семье. И, как правило, последние годы у нас ведется в государстве активная пропаганда именно многодетных семей. И вот с появлением материнского капитала также появилось, стало, конечно, гораздо больше появляться многодетных семей, именно благополучных семей. Ну, вот какие-то 10-15 лет назад этот образ был достаточно негативный. Общество относилось более негативно именно к многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и до брачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора вот внутренне, она не готова к этому, чтобы противостоять обществу. Она также отказывается от беременности. Также...
1: А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя. Бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.
0: Ну, все зависит.
1: Как быть?
0: Ну, от внутренней, в первую очередь, внутренней настрой девочки самой. То, что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации. Ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт, и девочка идет и делает, скажем, этот аборт, и зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И, в общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя из даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрелая, еще в стадии формирования находится, если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья. Но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
1: Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие еще причины?
0: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому, к профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
1: А вот, допустим, состояние здоровья самой женщины, вот, ну, в медицинском плане, причины медицинского характера или состояние здоровья плода, это может быть как тоже достаточно серьезный признак.

0: причины.
1: Да, это достаточно серьезные причины являются для абортов. И если, к примеру, у нас в обществе, допустим, достаточно радикально там многие высказываются в отношении просто аборта, да, вот когда женщина, допустим, решает, идет на аборт именно исходя из, скажем, просто своих каких-то внутренних желаний, общество однозначно говорит нет, но при этом достаточно сложно ответить на вопрос, делать или не делать аборт. И женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода, вероятно, скажем, и многие женщины, скажем, ну, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, нет. И женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу, именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если, даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так, особенности развития, но они являются успешными людьми, людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
0: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
1: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и, и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной. То, что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что... Какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совета и мудрости. Могу также сказать, что у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла. Говорит, не знаю почему, что у меня двигалась, и вот спустя там несколько месяцев там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
0: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот, как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот. И вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
1: Ну, как правило, тут

0: Если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем, людей с психическими отклонениями, то в первую очередь там решает опекун. Он, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение уже о...
1: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять вот, правильное решение тоже непросто.
0: Да.
1: Поэтому пусть Господь даст мудрости нашим зрительницам, которые, возможно, столкнулись с такой проблемой. В любом случае, решение всегда за женщиной. Но важно всегда быть во всеоружии, знать информацию, какие последствия могут быть, чем это грозит, чтобы действительно женщина могла принять такое решение, которым она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за участие в программе.
0: Спасибо вам, Юля.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина. Она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя? Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джуди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джуди Ли за ее доброе сердце. Джуди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джуди за то, что она помогла мне.
0: Джуди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джуди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джуди – очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира. Но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
0: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
1: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
0: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
1: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
0: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
1: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
0: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
1: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
0: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
1: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
0: Они приходили и молились с ним перед операцией.
1: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
0: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
1: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорит, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили: «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила: «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово.

0: слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово о заблокированной собаке. Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал: «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров от макушки головы до пяток ног. Пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь». Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета 2-го типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены, Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо.

0: плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса, будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: «Он следующий царь». Я уверен, что Иессей и его сын

сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости. Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят, я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал, «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете, вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье. Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали, «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали, «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение. У вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит, у вас есть то, что требуется. Вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось. Все хотели есть. Ученики пришли и сказали, «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им, «Вы накормите их». Они спросили, «Что ты имеешь в виду?» «У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика.
пять хлебов и две рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят, «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит, «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод, у вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают». Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога. «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так, что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасываются со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни.
Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим. Но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности. Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил, «Вы доверяете мне?» Она сказала, «Да». Он спросил, «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила, «Да». Он сказал, «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала, «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил, «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила, «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил, «Я положил их туда». Наш Бог такой, Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас.
Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот

шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите «я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким «я все могу во Христе». Не говорите «я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение «я чудно и дивно сотворен». «Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите «я достиг своих пределов», что лучше уже не будет. Правильное отношение такое «мои лучшие дни еще впереди». Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего. Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать, «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать «Я здесь для того, чтобы победить». Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу. Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил, «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят, «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей, «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал, «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал, «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал, «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое, «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу, «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит, «Я понимаю, вы в невыгодном положении,
Наша

оправдания не волнуют Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: А об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо
0: за
1: слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино». Или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень... Реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках, сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание. И ну, сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась, в Италию ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию привезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино привезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. Даже есть такая... Ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят «Домини грациес», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространен и любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать. Уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс — это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе

комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, давать, ну, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Все, мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: у меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения. 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия — все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп. И вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип, что посеешь, что и пожнешь, он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит: отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят: ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо, пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест.

не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить. У Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности. Это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату. До сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние – жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Ну, это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям, творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там, и там, и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье.

не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать? Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи. Уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью. Да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из эксплоратории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютубе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую, стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве не сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, они начинают шить. К ним приходит Господь, говорит, где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Ня! И понесла какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться.

И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного, как бы, ну, внешне не происходит. Мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит, нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя. Потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит, 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спаситель, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей. Она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь. Ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это ж человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там 300, ну страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших, сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложница. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или ну,

0: в свою семью Иаков проблему. Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. То есть, бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит: папа, а вот они, братики, там плохо сейчас себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда, Иуда корыстный, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают, как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде, там, картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Иаков сеял и доброе. Иаков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Просто представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше, но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это буду делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные, нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да-да-да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту, меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе, специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист, ну, любой человек эгоист, а я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот, надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, ну, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомните. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего и четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь какое-то количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много. И это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете? Классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько 1000 больше, чем 4? Молодец. Давай зачетку. 5 по высшей математике. Вышняя математика. Это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть вы ее знаете, но из этого вывод не делайте. Вывод делайте из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к Нему относится. Это радостная весть. Причина – следственная связь. Принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже

0: Даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди. Помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну, откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши, могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, что вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог, где справедливость? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем, Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями. А Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать. Но это временно. Поверьте, это временно. Это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
2: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
0: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так, я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствия на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
1: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
0: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы используем эту фразу. Плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет. Или судьба не судьба. Это чисто сленговое. Оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все, вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь – это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние – жатва, плюс посеешь ветер – пожнешь бурю. Помните эти слова.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз и еще раз их повторять.
0: Да.
3: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
0: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача – увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично, поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать, «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабые и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
3: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
0: И исправился. Допустим, все исправилось,
3: но... Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
0: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
3: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
0: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
3: Ну, а если мы в браке?
0: А если вы в браке, Писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово. Респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
0: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломона, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом не оставь Иоава, не оставь его, ну, до старости не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семей вопрос не

0: ну, не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает своего царства, свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретные сюжеты в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло, доминошка откладывания работает, Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие, вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются, что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально. Через столетие Ниневия уходит вообще в небытие. Разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
1: Спасибо. Еще вопросы были?
2: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
1: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
1: Спасибо. Еще был вопрос.
3: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире, в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает. Город меня, экология убьет меня. Это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе. Ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь. Это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
4: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
1: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотрим. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили. Они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите.

0: ищите другое, идите в саентологию, там религия преуспевания. У вас там будущего нет, а пока на земле там все классно. Идите в сетевой маркетинг, там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной, земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет. Да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты... Ой, а хочу так быстро. Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить. У человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста. Вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею это подметил.
1: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
1: Он сказал вначале в себе слабые
0: места.
1: Вот,
0: значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Приятно общаться.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

И слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще, ну, несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года три тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя, я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом, год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так: «Божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, я не знаю, может быть, 10 или 5000, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут, и они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть, и вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают: ну что нам со всем этим делать? И Иисус им, знаете, так как бы невзначай говорит: вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали: ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят: да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Что, зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать любовь.

легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит, интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому он смотрел, интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит, тут есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да, 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят, это все, что есть. Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры, помните, Иисус сказал, если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно. Горчичное зерно мало, она выглядит, ну, незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что есть, с сомнениями, неуверенный, не полностью убежденный в том, что этого хватит или что-то, что это может что-то изменить, но он хотя бы с этим пришел. И вот эта инициатива, пусть и робкая, пусть и неуверенная, стала инициировала целый снежный ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, которые, ну, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе кормил. Ну, кто не знает эту историю? Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталась обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю. То есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну, а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном в войске, и выносили все, что можно было вынести. 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской.
Ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья,

Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот если бы вы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были, это просто все равно, знаешь, ну, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая, ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался, кто где, кто спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее, то есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет. Потому что это, ну, мало приятного наблюдать. И вот, понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один из этих дней Иоаннафан, сын Саула, говорит своему молодому оруженосцу: а давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Иоаннафан мог бы сказать: слушай, имея один меч на двоих, потому что у оруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают. Это вот в разряд тех людей, которые говорят: ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я... 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать. Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацет, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне. Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам. И мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: эй, надо что-то делать. Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать такого момента, чтобы кто-то и с одним мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной пращой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники? Да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: повезло, потому что это Бог. Аминь. И вот

говорит, а давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Нельзя сказать, что у него стопроцентная вера. Некоторые люди говорят так, ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры. Будешь долго ждать. Я сказал, будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто, Господи, я знаю, что это правильно. Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали, это вообще невозможно. И дальше он говорит, ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, что бы ты ни решил. И Иоаннафан сказал, ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут, подождите, пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут, поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю, интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали, «Эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют». И те говорят, «Стойте, мы сейчас к вам спустимся». Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят, «Стойте, мы к вам идем», то есть, это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать. Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит, ну если они нам скажут, поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу, поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. «Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки». И Иоаннафан говорит оруженосцу, «Поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля». И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач. И делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать каких. Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Те, кто в лагере, те, кто в поле, те, кто на заставах, те, кто в отрядах для набегов, и содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним, постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел. Они это сделали, выяснили, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику, принеси Божий ковчег. А в то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику, верни назад руку твою. Иногда мы бываем слишком супердуховные. То есть момент нужно понять. Филистимляне в ужасе, в смятении бегут. Вставай, действуй. Давайте будем молиться. Давайте сейчас помолимся и узнаем волю Божью. Потом он видит, что ситуация усугубляется. Надо действовать, знаете, надо молиться и надо действовать. Ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что последнее время...

время христиане все чаще тяготеют к ора. Молиться, а как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Иоаннафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано. Представляете? То есть, которые переметнулись к врагам и были вместе с ними в их лагере, в этот момент перешли к израильтянам. То есть, это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло. Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом? Теперь я понимаю, почему Давид и Иоаннафан были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм. У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что... Но ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так, Бог приходит, как к Гедеону, и говорит, давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет, эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Иоаннафан со своим оруженосцем, который скажет, эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них забраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи, смелость. Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот. В Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен, они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают анализ своей ситуации. И говорят,
Если пойдем в город,

там голод. Умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых. Если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь, умрешь. Прямо пойдешь, умрешь. Налево пойдешь, умрешь 100%. Прямо пойдешь, умрешь 100%. Налево пойдешь, умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать. И мы выживем. И вот этот маленький шанс. Помните, написано, ящерица маленькая, лапками цепляется, а бывает в чертогах царей. В царских чертогах. Маленькая. Потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка. Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят, хорошо. И вот они идут, 4 прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает. Я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти 4 человека шаркают, пшик, пшик, пшик, пшик, Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут, мечи лязгают, конница, там, не что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что... ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас. Все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все. Хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову, оттуда бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова – мы неправильно поступаем. Это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти 4 прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город, ну и чтобы сделать длинную историю короткой, смелость 4 людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город. Ну, кроме одного человека, но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде. Вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. «Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера. Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение.

рождения. Вообще у них была интересная вера. Вчера «Ты Христос, Мессия», сегодня «Ой, привидение». Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал. Верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди. Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как в Артемии. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? Он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы Он прошел мимо. А что если возможность, так же, как Христос, идет мимо и собирается тебя миновать, и все, что у тебя есть, это вовремя сказать, «Эй, я этого хочу! Не проходи мимо, Господь!» И я могу это сказать, а могу не сказать. И от кого будет тогда зависеть? Я увижу чудо или нет, только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы отдаем все в руки Божьи. А Господь смеется иногда на нас, глядя, и думает, слушайте, я же вам так много уже сам отдал. Почему вы снова эту всю ответственность на меня возлагаете? Господи, ты сделай что-то. Он говорит, а я уже все сделал. Почему бы вам не начать делать? Не-не-не, мы ждем, когда ты. Это выглядит духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что, когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы переступить свою слабость. Потому что, когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у нее по пути возникают. Чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. К краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова «Дерзай, дочь! Вера твоя сделала тебя здоровой». Иди с миром. Иди с миром. Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей.
И тебе также нужно решение не отступать перед лицом неблагоприятных обстоятельств. То есть, если ты проявишь инициативу, вполне возможно, что все пойдет не совсем так, как ты планировал. Как в Марка 2 главе, друзья, четверо друзей решили в один день, когда написано в Марка 2 главе, что слышно стало, что Христос в доме, они услышали и решили, что сегодня пришло время для нашего расслабленного друга исцелиться. Они собирают его и вчетвером несут к Иисусу, но когда они приступают к дому, где он был, написано, что они не могли туда войти, дом был полон. Попытавшись войти через дверь, ничего не получилось. Попытались как-то через окно, ничего не получается. Вокруг дома много людей, большая толпа. У них никакого шанса. У них лежачий больной, их четверо. Как пробиться? Они проявили добрую инициативу в то утро, но их инициатива натолкнулась на неблагоприятное развитие обстоятельств. Все немножко не так, как они планировали, начало складываться. Я видел людей, которые в этот момент опускали руки и сдавались. Когда все начало развиваться не совсем так, как они думали. Я помню, как однажды в моей жизни, когда произошла такая ситуация, и все пошло совсем не так, как я надеялся. И я начал думать, может быть, я в чем-то вообще не том нахожусь. Господь дал мне такой мир в сердце. И Он мне сказал, то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя. Но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох. Но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал, продолжай дальше. Это для тебя стало сюрпризом, это для тебя стало все это неожиданностью, но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают, ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить, Господь, спаси людей там, там, там. Иисус, приди к ним. Иисус говорит, о, как я хочу, если бы ты только знал, можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине, я же об этом говорю, наверное, чтобы ободрить некоторых из нас, кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И Он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога, и если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг.

Потому что в Библии написано, под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано, но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, ни жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся. Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию, страху, который может нас парализовать, мы можем принять Твой вызов. И как Петр осмелится выйти из лодки, как Андрей осмелится взять эти 5 хлебов и 2 рыбы и сказать: «Господи, это все, что у нас есть, но этого достаточно, если это с Тобой». Мы также, как и Иоаннафан, можем выйти навстречу филистимлянам и сказать: «Ты обещал быть с нами, и Ты будешь действовать за нас». И бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас. И просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность. Чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг. И этот шаг изменил ее жизнь. Или 4 прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города. Просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением. И зажег свою божественную искру инициативы. Чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю. Потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры, как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора или на перекрестке выбора в своей жизни. И я молюсь, Господь, чтобы всякая пассивность ушла. И мы не были как царь Иоас, который упустил полноту победы просто потому, что оказался слишком неуверенным и пассивным. И весь народ сказал: «Аминь». Слава Господу.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атилов. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях. Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И!

Майк И, Майк И, слава Богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? А в двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли Его, Он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать, «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало, будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит, поверь в Меня, поверь в Меня. Позволь мне доказать себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной, Господь Иисус, моя жизнь — настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите, «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господ. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29-м году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
0: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
2: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
0: А почему вы уехали?
2: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
0: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
2: Я действительно не захотел им стать, но знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
0: Действительно.
2: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ярмолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
0: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
2: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
0: Да, действительно.
2: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего мира через Иерусалим и Иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи, и я сказал, что это такое. Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
0: И вы все время находились за рулем?
2: Да, я все время вел машину.
0: Но ведь это опасно.
2: Очень опасно.
0: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
2: Да, я видел ту же картину.
0: Вы чувствовали, что находитесь на Синае? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионный шоу?
2: Нет, такого ощущения не было.
0: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
2: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
0: А как вам удалось видеть дорогу?
2: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10 часов утра, причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2.5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
0: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
2: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы. Так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
0: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
2: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
0: Вы находились на улице?
2: Да, какую-то часть дня. Но ведь это был пасмурный день в начале апреля. К тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет. Не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
0: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Синрод, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон, его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица?
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого обгорели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей рассказывать об этом, задавшись целью объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили.

0: И до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное восприятие. И сказал, что увиденное, по моему мнению, напоминало горящий куст. Знаете, что ответила мне моя жена? «Это поистине невероятно». Именно с этой мыслью мы и попытались уснуть.
1: Надеюсь, вы спали хорошо.
0: Да, верно. Таким образом, я проспал около двух часов. Но на следующее утро, когда я принимал душ и брился, я снова услышал то же самое. Я увидел то же самое.
2: And I heard the same thing. I
0: Меня
2: saw
0: снова
2: the same
0: кто-то окликнул по имени.
2: And I heard my voice being called again. And at this
0: На этот
2: time
0: раз
2: I was
0: я уже был готов.
2: And I said
0: и сразу
2: right
0: же ответил
2: away,
0: на иврите, «Кен Адонай». Это означало «Да, мой Господь». Адонай на иврите буквально означает «Мой Господь». И затем Бог сказал, «Прочитай книгу пророка Михея».
1: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
0: Нет, никогда.
1: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившегося в Израиле, вы никогда не читали Михея?
0: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книги пророков содержат некоторые стихи, которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
1: А что же случилось, когда вы все это прочли?
0: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул, «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5 глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как. «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудиных, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод с древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что...
1: Я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
0: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
1: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
0: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал, «О, Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
1: Подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
0: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял. «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося Его: «Будь моим Господом, Боже, будь моим Царем, я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог Израиля. Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать».
1: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.

0: Я Седрот, ведущий. Прежде чем мы вернемся к Амнону, я хочу сказать вам, что этот бравый израильский солдат обливается слезами, обнаружив, что пророк Михей говорил о слове, имевшем в иудаизме статус запретного. Это слово было Иисус, что по-еврейски Иешуа. Однако, прежде чем вернуться к Амнону, я хочу заглянуть в аппаратную и провести мини-совещание, поговорить с Дженни Дюваль. Кто будет нашим гостем на следующей неделе? Дженни?
1: Сид, вы будете брать интервью у Мэри Фрэнсис Варалло. Это женщина, дочь которой попала в ужаснейшую автокатастрофу. Ее полуоторванное ухо свисало с головы. Артерия, ведущая к сердцу, была разорвана. Голова ее была разможжена, и на протяжении 2 месяцев она находилась в коме. Однако Мэри каждый божий день проговаривала над своей дочерью сверхъестественные слова, и сегодня ее дочь здорова. Она в состоянии ходить, несмотря на то, что, согласно данных магнитно-зональной томографии, клетки ее мозга были мертвы.
0: О, мой бог, вы хорошо поняли. Клетки ее мозга мертвы. И это говорит не кто-нибудь, а медицинский источник. Магнитно-зональная томография. И эта женщина не просто здорова, она блестяще владеет своим интеллектом. Я просто не могу дождаться следующей недели. Амнон, мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже 3-й раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
2: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: От чего же вы плакали?
2: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о Нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
2: Потому что я осознал, чего был лишен, а также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
2: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово «Иешуа» на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал: «О, Иешуа!» А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиахом.
0: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
2: Нет.
0: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
2: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
0: Я понимаю.
2: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
0: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
2: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «О, Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли». Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им: «Решение остается за вами». Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами. А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу. Я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О, Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя Иешуа.
0: Почему вы это делали?
2: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово «Иешуа» моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату, я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила: «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».
0: И так с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
2: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее: «Сынок, — сказал он, — позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза: «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал: «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе, — сказал он, — что у меня нет никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия».
0: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же: «Иешуа, стань для меня явью. Я провозглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце». Сейчас исцеляй.

0: Какое дикое понятие о женщине, о браке. Главное то, чего не понимают, что брак без любви не есть брак. Что только любовь освещает брак.
1: Какая же это любовь? Вы меня простите, какая любовь освещает брак?
0: Истинная. Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен брак.
1: Что разуметь под любовью истинной?
0: Всякий знает, что такое любовь.
1: А я не знаю. Надо определить, что вы разумеете.
0: Очень просто. Любовь? Любовь — это исключительное предпочтение одного или одной перед другими.
1: Да, совершенно правильно. Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год, на два дня, на полчаса?
0: Не знаю. Простите, вы, очевидно, про другое говорите.
1: Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю, на сколько времени?
0: На сколько времени? Надолго? На всю жизнь иногда?
1: Справедливо. Да ведь это только в романах и в романсах. В жизни никогда. В жизни это предпочтение одного перед всеми на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы.
0: Ах, ну что вы.
1: Да, я знаю, вы говорите про то, что считается существующим. А я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.
0: Ах, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
1: Нет, нету.

0: Привет, как дела? Как у вас с Максом?
1: Привет. Ну, так, не очень. Сначала у нас все было классно, проводили вместе много времени, а потом все как-то изменилось, начали ссориться, ругаться. И сейчас почти не видимся. Может, и правда, любви нет?
0: А при чем здесь любовь? Мы постоянно видим, как люди в кино и сериалах влюбляются, расстаются, влюбляются снова и так раз за разом. И нам почему-то кажется, что это любовь. А может, это просто половое влечение?
1: А что же тогда настоящая любовь?
0: Это то, что выше всего этого.
1: И бывает только в книгах.
0: Бывает и в жизни. Но это требует времени и работы над собой. То, что у вас было в начале, это просто влюбленность, когда хочется часами по телефону болтать, видеться каждый день и все такое.
1: И что не так?
0: Ты просто удовлетворяешь свои чувства и думаешь, что у вас типа настоящая любовь, и вы идеальная пара.
2: Но природа устроила так, что вот есть медовый месяц, сначала приятные отношения, чувства еще непресыщенные, свежие, такая интенсивная любовь у них, они общаются, не разлучаются, смотрят только друг на друга и так далее.
3: Просто они не знают, что называть любовью, а что называть привязанностью. И почему кажется, что любви нету? Потому что первое чувство, которое возникает у нас на уровне химических каких-то процессов, да, это привязанность. Я хочу. Я люблю банан, например. Я люблю бананы. Но что я с ними делаю? Я просто их съедаю. То есть моя любовь, она только основана на желании потреблять, на желании удовлетворять собственные чувства.
4: Влюбленность. Насыщение. Именно в период влюбленности люди совершают самые безумные поступки и самые большие ошибки. Что же происходит с человеком в этот момент? Мужчина и женщина испытывают сильное влечение друг к другу, так как в организме начинают вырабатываться определенные гормоны. Разум притупляется, и влюбленные очень болезненно воспринимают какие-либо советы со стороны. Они похожи на людей, которые провели долгое время в безводной пустыне. Пытаются упиться своими страстными отношениями и полагают, что это будет продолжаться вечно.
5: Между влюбленностью и любовью есть определенный путь, потому что люди путают рекламный ролик с самой сутью любви. И потом они делают ошибочный вывод, что любовь закончилась, а любовь еще не начиналась. Это как трейлер перед фильмом. Мы посмотрели, но фильм мы еще и не увидели.
1: Ну, может и так, и что дальше?
0: Рано или поздно ваши чувства присытятся. Вместе уже не так интересно, как раньше, и вы ищете повод не встречаться друг с другом.
1: Я не ищу повод.
0: Все равно чувства остывают. Брали, брали и насытились. Возникают ссоры, взаимные претензии. В общем, как у вас.
2: Мы не можем одно и то же слышать постоянно. Мы не можем смотреть один и тот же фильм постоянно. Мы можем даже самую красивую музыку слушать непрерывно и постоянно. То есть эффект пресыщения наступит обязательно.
3: То есть вначале мы проявляем самые свои лучшие качества и видим в партнере тоже самые лучшие его проявления. Но в процессе жизни, в процессе общения какие-то негативные стороны, они начинают выходить наружу. Но мы не готовы с этим жить, мы не готовы с этим мириться, потому что мы просто хотим наслаждаться. И, естественно, первое, что начинаются ссоры. То есть ты, оказывается, не такой или ты не такая, я предполагал что-то совсем другое.
4: Пресыщение. Наши чувства можно сравнить с сосудом. Любой сосуд рано или поздно наполнится. Пресыщение – это крайняя точка. Граница между насыщением и отвращением. Едва ли кому-то удается достаточно долго находиться вблизи с объектом своих страстных воздыханий и при этом удерживать себя в состоянии розового счастья. Кому-то хватает и двух недель, а на кого-то разочарования могут напасть прямо на следующее утро после свадьбы.
5: Как правило, в момент влюбленности мы любим не самого человека, мы любим свои представления о нем, свои фантазии о нем, свои домысливания, дорисовывания, мечты, надежды. Вот это мы любим, влюбляемся в это. И мы это взращиваем, взращиваем, а потом вдруг человек вообще не в той стороне. И вообще не о том. И в этот момент нам предстоит переосмыслить. Вообще, нам, когда я говорила «я тебя люблю», это было о чем?
6: У меня есть много примеров. Люди очень быстро хотят пожениться. Очень быстро. Вот они буквально прибегают, как будто запыхавшиеся. Говорят, давайте срочно, срочно, нам надо срочно жениться. Мы ужасно любим друг друга. Мы друг друга без не можем. Нам надо венчаться, надо срочно там все. Вот так прибежали, мы повенчали, не убежали. Это самые позорные венчания, которые бывают на свете. Именно такие. Потом они появляются в твоей жизни через какое-то время. Ты спрашиваешь, ну как живете? Говорят, да уж давно не живем. И ты понимаешь, что ты преступник. Потому что ты повенчал как бы совершенно сырых людей.
2: Когда чувства пресыщены, наступает, значит, полоса раздражения. То есть мы уже привыкли друг к другу, начинаем надоедать и в конце концов начинаем раздражать друг друга. Это все, опять же, деятельность чувств человеческих, обычная деятельность чувств.
5: Я помню, когда я была студенткой, я вдруг поняла, что я говорю «я тебя люблю», а на самом деле «я люблю, как ты любишь меня». И тогда мне предстоит встретиться с этим человеком и увидеть его, или просто разочароваться и начать искать другую фантазию, мечту, иллюзию, которую я опять полюблю и которую я опять потом разочаруюсь. Большая часть людей именно этим и занята. Они не видят, кроме своих фантазий, никого другого. А разочарование – это всегда расставание со своими собственными представлениями об этом человеке.

0: Да ладно, не у всех же так.
1: Окей. Вот тебе какой торт нравится?
0: Ну, Наполеон.

0: и возникает отвращение.
1: Если все так, тогда никто и не женился бы. Конец свадебной индустрии.
0: Это касается не только отношений между девушкой и парнем. Также происходит и в семье. Вот люди встретились, поженились, насытились друг другом. Возникло отвращение, ссоры, и они, думая, что любовь закончилась, разводятся.
2: То есть мы сначала очень сильно хотим какой-то объект, начинаем испытывать влечение, очень хотим это все попробовать, потом чувства пресыщаются, и происходит разочарование. И нам кажется, ой, это была какая-то иллюзия, оказывается, я этот продукт не люблю, или я не люблю этого человека, или любви на самом деле нет. Вот оно, разочарование. То есть процесс в том, что не было еще этой любви.
3: Но первый снег тает. Любовь, еще раз подчеркнем, это чувство созревшей личности. А когда человек сырой, ну, конечно, там будет все эмоционально, очень, очень эгоистично, очень истерично. Там будет очень много обид, оно потом будет куда-то исчезать, это чувство.
4: И сейчас люди, они не хотят трудиться и просто хотят влюбляться. И знаете, как жевательная резинка. Пожевали, вкус закончился, выплюнули следующая жевательная резинка.

0: И вот люди, они просто ходят, такое дешевое-дешевое отношение, такие, как, знаете, бабочки-модельки однодневки. Здесь побыл немножко, здесь побыл немножко. Мне вызывает это большое сожаление, потому что человек не соприкасается ни с собственной глубиной, ни с глубиной другого человека.
1: Отвращение. Период отвращения характерен глубокими разочарованиями. Именно на этой стадии случаются почти все разводы. Смотрите, как все примитивно. Мы сближаемся, потому что нам хорошо, и разбегаемся, потому что уже не так хорошо. Это уровень животного сознания. Половое влечение уже не воздействует на сознание, и партнеры начинают находить друг в друге недостатки, ссорятся и расстаются. Опять кого-то встречают, опять половое желание, и снова насыщение и отвращение. И так вновь и вновь.
0: Все, что вызывается обычными материальными чувствами, проходит несколько фаз, как голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Это естественно. То есть абсолютно все, как мы, например, если мы голодны, нам все вкусно, но стоит нам начать есть, и постепенно этот голод пресыщается. И так, например, многие люди, они жаждут отношений. И когда они вступают в отношения, так ярко, так сочно. А потом это тоже насыщается, и человек переходит в пресыщение, и потом насыщение, и вплоть до отвращения. Настоящие отношения находятся за пределами этого.
2: Это наша первая ссора случилась на третий или четвертый день. Я называл это ссорой, но это была не ссора. Это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности. И мы остались друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. Два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия для себя, один за счет другого. Но я не понимал этого. Я думал, ну поссорились, ну помирились, и что больше этого уже никогда не повторится.

0: Ну, допустим, пара поняла, что это было просто половое влечение, чувства присытились и так далее. Что им тогда делать?
1: Во-первых, нужно терпение.
0: Просто сидеть и терпеть?
1: Во-вторых, взять ответственность в отношениях с близким человеком. Это может быть неприятно, но они терпят и заботятся друг о друге.
0: А что значит взять ответственность в отношениях?
1: Живешь с человеком, видишь недостатки, что-то не нравится в нем, что-то раздражает тебя, но вы продолжаете выполнять обязанности. Например, она создает уют, готовит еду, он обеспечивает

0: семью, берет ответственность за тебя, за детей.
1: Терпение терпению рознь. Есть терпение такое, знаете, в невежестве, когда я просто подавляю себя. Из меня что-то выходит, и я запихиваю, так, знаете, терплю. Потом это я обязательно взорвусь, 100%. Потому что истинное терпение, оно невозможно без того, чтобы я работал над самим собой. Потому что терпение – созидающее качество, не подавляющее качество. Так вот, терпение созидающее – это тогда, когда в результате этого терпения я становлюсь другим, мое сердце становится другим, мое понимание становится другим. И я понимаю, что в результате терпения я становлюсь лучше. Не то, что я пережидаю, когда что-то с другим человеком пройдет.
2: Выполнение долга. Период выполнения обязанностей из чувства долга может быть довольно продолжительным. Тем не менее, периодически в отношениях этого уровня проявляются вспышки искренней благодарности и любви. По большому счету, действовать из чувства долга может только духовно богатый человек. Выполнение долга нисколько не принижает человеческое достоинство, а наоборот – возвышает его.
3: Все отношения, на самом деле, которые длятся долго, они вот продиктованы чувством долга. То есть вот такая игра слов, да? Долг и долго. То есть люди, которые живут в отношениях и имеют чувство долга по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, к своим близким, к своим обязанностям, они и могут как раз прожить долго.
4: Человеку может нравиться, например, там, девочке может нравиться какой-то парень, там, дерзкий, сильный качок, который никого не боится. Но это же не значит, что с ним можно жить. Поэтому женщины в этом смысле должны быть практичнее, серьезнее, основательнее. Должны смотреть на него и понять, вообще, с ним вообще можно жить или нельзя? Там не спать и не тусоваться, и не гулять, там, и не подружкам показать. Там, гляньте, каким я пацаном пришла. То есть как бы это оно не для жизни. А вот она должна смотреть на него как бы с точки зрения взрослой женщины. Пусть она, например, и 18 лет. Но если она умная девчонка, и она уже как бы женское в ней чувство проснулось, должна смотреть на него, он вообще будет отцом или не будет? От него можно рожать? С ним можно вообще себя ему отдать, чтобы с ним по жизни идти вместе? Он будет вообще мужиком таким? Он защитит меня, если что, или нет? Кто он вообще? Она должна так смотреть на мужчину, женщину. В этом нет ничего плохого. В этом есть такая хорошая прагматика такая.
5: Человек не будет жить ради долга, если он не понимает пользы в этом. Потому что понятие долга противоречит представлению о счастье для многих людей. Счастье – это свободная жизнь, а не долг. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что без долга вы не сможете построить ни семью, ни общество, невозможно достичь ничего, в принципе.
0: И что теперь, выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье, любовь? Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее? Ну как, радость, благодарность? Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку. Начинаешь его ценить. То есть уважение и есть любовь? Ну, уже близко к ней. И как же к этому прийти? Важно научиться ценить близкого человека за его внутренний мир, уважать за его заботу и терпение, и, конечно, развивать положительные качества характера.
3: Девушка должна научиться развивать качества определенные, которые будут помогать ей в ее жизни. Первое очень важное качество – это чувство собственного достоинства. Девушка, которая знает себе цену, она не позволит, чтобы с ней обращались неподобающим образом. Следующее качество – девушка должна научиться принимать. Принимать человека таким, какой он есть, с его плюсами и минусами. И не просто принимать, а еще делать акцент на лучшие стороны этого человека. Также девушке очень важно понять, что она должна следить за своим здоровьем. Потому что в отношениях, да, мужчина, он может заботиться, он может переживать. Но если это будет постоянно больная, неудовлетворенная женщина рядом с ним, то есть хороших отношений будет. Поэтому здоровый образ жизни, он тоже очень важен. Женственность. Девушка должна развивать свои женские качества. Такие качества, как мягкость, терпение. Женственность, она проявляется в манере. Женственность, она проявляется в речи. Она проявляется во внешнем виде. То есть это все разные параметры одного качества. Для того, чтобы девушкам развить хорошие качества, ей необходимо общаться с людьми, с носителями этих качеств. То есть найдите людей, на которыми вы хотите быть похожими, которые являются носителями этих качеств, которые помогут вам стать настоящими женщинами.
1: Знаете, сейчас так много всего отвлекающего наружу человека. И в основном сейчас все люди заняты внешней жизнью. Как я выгляжу, как я смотрюсь, селфи, потом Инстаграм, лайки. Вот. А в конечном итоге внутренняя жизнь именно человека, она является настоящей истиной, потому что вот эта вся мишура нас падет. Каждый вечер и каждое утро я бы рекомендовала каждому молодому человеку обратиться к себе внутрь. Вот все, что происходит со мной в жизни, оно вообще меня к чему вообще? Я трачу свою жизнь или я что-то созидаю внутри? Потому что человек не может полюбить другого, если он не понимает самого себя.
4: А для начала нужно быть внимательным к окружающим людям. Звезд неба не хватит, никому не завидовать. Заниматься полезным делом. Стараться хоть кому-то быть полезным. Не терять время даром.
1: И настоящие отношения, они очень всегда сопряжены с тем, что тебе важна эта личность вторая. Что же за личность перед тобой? И порой человек сам не знает, какая сокровищница внутри него живет. А второй человек, он ему помогает. Вот это и называется любовью, когда мы вместе открываем друг друга. Вот любовь – это об этом.
2: Уважение. Любовь. Любовь не может быть чем-то поверхностным, как ее теперь преподносят. Она по своей природе духовна, и важно не путать ее с обыкновенным половым влечением. Истинная любовь между близкими людьми появится, лишь когда они в сотрудничестве друг с другом будут развивать свои положительные качества.
5: Вот эта вот забота, служение – это и есть как бы грань истинной любви. Если мы ничего полезного не делаем друг для друга, не может быть и речь вообще о любви. Это лишь потребительское чувство наслаждаться друг другом, эксплуатировать друг друга.
1: И что такое любовь? Это способность служить. Потому что любовь многие воспринимают как, знаете, романтическое чувство, которое под луной меня накрывает, там, я не знаю, дрожь по коже и так далее. В основном все думают об этом. Однако, если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да, или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить, да, это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни – научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни.
2: Однажды женщина увидела необычный сон. Она шла по городу и, выйдя на незнакомую улицу, увидела вывеску «Все для счастья». За прилавком стоял ангел. Он сказал ей: «Здесь есть все, что ты захочешь. Можешь взять это совершенно бесплатно. Я хочу счастья и настоящей любви». Ангел улыбнулся, что-то взял с полок и протянул ей маленький мешочек. «Как? И это все? Я могу дать тебе только семена. Что ты вырастешь в своей жизни, зависит только от тебя».

0: Дорогие ребята, в Библии записаны слова Иисуса Христа, который говорил: «Я пришел жизнь вам дать, жизнь во всей ее полноте». Это значит, что исцеляющая сила Бога доступна нам сегодня. Я предлагаю сделать зарядку плюс 8 принципов здоровья. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первый принцип здоровья – это солнечный свет. Он улучшает настроение и общее состояние организма. Подтянемся к солнцу. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Делаем правой ногой шаг вперед и руками тянемся вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем делать левой ногой. Приготовились, начали с правой ноги. Шаг, тянемся вверх, выдох, вернулись в исходное. Вдох, выдох. Снова с правой ноги, вдох, выдох. Раз, напрягли мышцы. Два, три, четыре. Раз, два, три, тянемся, четыре. И раз, два, три, закончили. Второй принцип здоровья – здоровое питание. Оно обеспечивает рост и развитие всего организма человека. Приготовим вкусный обед. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем наклон вперед, левой рукой придерживаем кастрюлю, а правой круговыми движениями мешаем суп. Возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Поменяли руки. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три. Выпрямились. Раз, два, три. Другая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Растягиваем позвоночник в исходное положение. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Третий принцип здоровья – это систематическое пребывание на свежем воздухе, которая помогает обрести хорошее здоровье и положительно влияет на мышление. Изобразим ветряную мельницу. Исходное положение – ноги шире плеч. Наклон вперед, туловище параллельно полу. Правая рука вверху, левая внизу. Будем выполнять энергичные скручивания. Махи руками. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, колени не сгибаем. Три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Четвертый принцип здоровья – самоконтроль. Умеренность в полезном и отказ от всего вредного способствует общему оздоровлению организма и долгой жизни. Предлагаю отодвинуть от себя все плохое. Исходное положение сидя, ноги врозь, руки согнуты в локтях у груди. Кулаки сжаты. Поворачиваемся вправо, вытягиваем руки ладонями, как бы отодвигая от себя все плохое. Приготовились? Начали. Раз, вернулись, два. В другую сторону, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Отодвигаем от себя все плохое. Два, три, четыре. Спина ровная. Раз, два, три, четыре. Колени не сгибаем. Раз, два, три. Закончили. Пятый принцип здоровья – вода. Достаточное количество выпитой воды поддерживает жизнедеятельность организма и помогает ему справиться с болезнями. Поплаваем немного. Исходное положение – лежа на животе. Руки согнуты в локтях перед собой. Приподнимаем корпус и разводим руки в стороны. Энергично гребем. Приготовились? Начали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь отдыхаем. И еще раз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Шестой принцип здоровья – физическая активность. Гимнастика, физические упражнения, ходьба и бег помогают сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь. Давайте мы немного побегаем. Исходное положение стоя. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Еще один важный принцип здоровья – доверие Богу. Оно приносит внутренний мир и помогает справиться с жизненными трудностями. Сделаем особое сложное упражнение для развития мозга и будем верить, что оно у нас получится. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Встаем на правую ногу и правой рукой будем гладить живот. 4 раза. В это время левой рукой медленно дотрагиваемся до кончика носа. Потом ноги и руки будем менять. Приготовились? Начали. Правая нога. Раз, два, три, четыре. Другая. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз правая. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. И другая. Пять, шесть, семь. Закончили. И последний, 8-й принцип здоровья – качественный отдых. Он укрепляет иммунную систему, усиливает обмен веществ и улучшает работу головного мозга, предлагая отдохнуть и расслабиться. Исходное положение – лежа на спине, руки и ноги расслаблены. Дыхание свободное. Можно закрыть глаза. Слегка встряхните руки и свободно уроните их на пол. Дышим ровно. Теперь ноги. Встряхнули. Уронили. Вам спокойно и тепло. Медленно открываем глаза и спокойно встаем. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс
1: будьте здоровы!
0: Всем
1: пока!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки, хорошо?

0: тебя все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас, погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко вливать. А я буду перемешивать, продолжать, хорошо? Давай. Прямо вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. У Нади противень готов, да?
0: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
1: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
0: Получилось, как будто бы звездочка. А это слон.
1: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
0: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая куала.
1: Самуил, фантазер какой, а?
0: Собака.
1: Фантазировал нам.
2: Нет, больше на корову похож.
1: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
0: Очень.
1: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
0: Маленькая.
1: Небольшая, да. Оп, оп, оп, оп. Давайте сделаем так.
2: Это на страуса больше похоже.
1: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
0: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
1: Так, а как конфетки?
0: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
1: Ага.
0: После чего закрываем. Черносливом то же самое.
1: Это, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
0: Да. Вот, уже готово.
1: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
0: Потому что много не надо.
1: Да.
0: По одной штучке. Или по две.
2: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
0: Так я не целую.
2: Это хорошо.
1: Угу. Вот так получилось.
0: И две изюминки.
2: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
0: Я две кладу. И в это тоже две положу.
2: Молодец.
1: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
2: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
1: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
2: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
1: в кунжуте?
2: В кунжуте, да. А чернослив...
1: В кокосе.
2: Да, правильно. Я сейчас вам покажу, смотрите.
1: Угу, давай.
2: Берем чернослив... И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его, вот давайте, на вот эту тарелочку.
1: Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.
2: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
1: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
3: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
1: Здорово.
3: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
1: Ага. А мы пока достанем блендер.
2: Так.
3: Для него нам еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
2: На, держи тебе ложечку.
1: Каждый по банану. Держи, Надюш, ножичек. Надо?
2: Давайте.
1: Па-бах.

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуст. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
2: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
1: Ух ты, какой он красивый.
2: Угу.
1: С пузыриками.
0: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
1: помогать.
2: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
2: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока?
2: Пока!
0: Пока!

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементом является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого,
тем хуже у него память. И наоборот. А роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге притчей, в главе 7 царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровыми.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу, как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, в те дни 25% или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. И я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим...

0: большим облегчением.
1: Это замечательный момент истории, это нам известно, но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать

0: Навіть не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал: ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил: что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит: я продал ее капитану Фрэнку Хэмеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
1: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
0: В Западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. Я ответил: конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
1: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана и в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
0: Птеродактиля.
1: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
0: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
1: Да, да. Да, основные детали были правильные.
0: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
1: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
0: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
1: Да-да.
0: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
1: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
0: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
1: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
0: Да, это верно.
1: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
0: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей. потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
1: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
0: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.

0: экспедиции.
1: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
0: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
1: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
0: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
1: И полный размер?
0: Немного меньше 3 метров.
1: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
0: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такого роста он был и в жизни. Я с ней согласен.
1: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
0: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел... И он увидел это без головы, он сказал, это отец.
1: Да,
0: таким
1: так
0: образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были 2 сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладно. И решив об этом узнать, просто спросил у него, «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, «О, нет». Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще 2 шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает... почти на 3-метровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя

0: Тебя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
1: И он спустился с кровати.
0: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
1: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
0: Да и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
1: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
0: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
1: Человек в шляпе.
0: Так и называется это?
1: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
0: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. Вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет чье-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр, или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. В начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

0: Где находится баланс между призванием и остальными сферами жизни человека? И где гарантия, что, взобравшись на вершину успеха, вы не обернетесь и не увидите пустоту? Я приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И мы продолжаем говорить в рамках нашего цикла встреч под темой «Путь к самореализации» на такую важную сегодня тему, как баланс. Вот где же это равновесие, чтобы не потерять настоящие ценности в жизни?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам будет, как вы для себя понимаете вот баланс между призванием и самореализацией и личной жизнью, остальными сферами жизни?
2: Ну, для меня это, наверное, вызов какой-то. Вот эта способность совмещать. И, наверное, не только для меня, для большинства современных людей это действительно вызов, чтобы все время искать какую-то, ну вот, середину, чтобы и одно не упустить, и другому уделить внимание. Поэтому это действительно некая способность совмещать. Но я понимаю, что идеального совмещения, наверное, не будет.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: С одной стороны, личная жизнь – это уже часть призвания. Угу. Да, с другой стороны, если мы говорим о призвании как больше об основном профессиональном виде деятельности, то, конечно, очень важно, чтобы у человека было несколько каких-то направлений, которые ему нравятся, и в нескольких направлениях развиваться. Потому что сосредоточившись, или если уйти с головой в что-то, во что-то одно, а потом... Ну, так не может быть, так не должно быть. Разносторонность какая-то некая, и должна быть смена деятельности просто для того, чтобы отдыхать эмоционально даже от самого любимого дела.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Я согласна и с Машей, и с Дмитрием. Спасибо за эти идеи. Мне самая первая мысль, которая приходит в голову, когда мы говорим о балансе, это слово «многогранность». Угу. Потому что, когда мы говорим о саморазвитии, если мы берем это в узком смысле слова, то мы теряем ту многокомпонентность человеческой личности. И, в принципе, мне кажется, сам факт того, что мы должны искать этого баланса, да, вот как Маша говорит, решать эту творческую задачу, как все уместить, мы в этот момент и находимся на пути к самореализации. Потому что самореализация – это не про профессию, это не про деньги, это не про семью, а это про развитие потенциала. А потенциал многогранен. И то есть, когда мы понимаем, что в нас есть много различных граней нашей личности, и наша ответственность заключается в том, чтобы мы вот росли вширь, а не в каком-то одном узком направлении, тогда мы еще и понимаем, насколько красива человеческая личность, насколько интересно ее проявлять, сколько возможностей есть. И это становится такой задачей со звездочкой в плане трудностей и задачей со звездочкой в плане яркости и увлекательности.
1: Айгуль Иншаков. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
0: Знаете, исследования говорят о том, что вот люди, которые нашли вот этот баланс между такой профессиональной самореализацией и личной жизнью, и они находятся в равновесии, самое интересное, что у них более успешная карьера. Вот когда они стремятся к достижению, вот в профессиональном смысле, да, у них более успешно, если они в балансе. Угу. А почему, за счет чего получается? То есть они не только фокусируются на карьере, казалось бы, наоборот, весь фокус в карьеру должен помочь, но у тех людей, которые в балансе с остальными сферами жизни, у них более успешная карьера. Вот за счет чего это происходит?
2: Мне кажется, секрет кроется в том, что такие люди эмоционально более ресурсные, потому что семья, отношения, они не только забирают, но они и отдают энергию. И поэтому человек, который имеет еще какие-то сферы жизни, там, занимается здоровьем своим физическим и имеет отношения, это делает его более как раз-таки устойчивым и более продуктивным на работе, чем тот человек, который имеет только работу, и у него кроме работы ничего нет.
4: Угу. И мне кажется, тут еще важный элемент – это наш мозг, то, как он работает. Когда под нашим контролем находится большая часть различных задач, то количество нейронных связей увеличивается и дает возможность быть более творческим, в то же время более устойчивым, решать те вот профессиональные вызовы, которые перед человеком стоят, более эффективно. И в то же время, да, поддержка близких, понимание того, что ты не все яйца в одну корзину сложил, оно тоже дает какую-то стрессоустойчивость. И то есть вот это вот все вместе, сочетание физиологического компонента развития нейронных связей, сочетание эмоционального компонента, поддержка окружения, сочетание мотивационного компонента, когда человек решает задачи, понимая, что перед ним стоят большие цели, и плюс еще в сочетании с ответственностью, которую он имеет перед близкими людьми, это дает лучший результат.
3: Ну, вообще, вот как сам человек является целостной личностью, да, мы не отделяем там отдельно интеллект, отдельно здоровье, там, да, отдельно психику, а страдает что-то одно, страдает что-то и другое. Так и жизнь человека, она полноценна тогда, когда она целостно развивается в разных сферах, везде, как сказать, одинаково, да, в равных пропорциях. Вот сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и вас дух, душа и тело во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть библейский подход, он вообще за целостность вот такую. Конечно. Нельзя фокусироваться на чем-то одном, наверное.
0: Продолжая эту тему, а вот давайте посмотрим, а вот этот дисбаланс, когда мы на чем-то одном начинаем фокусироваться, на что это повлияет? Какие последствия могут быть, если мы ушли в дисбаланс, сфокусировались, ушли полностью в самореализацию, там, карьера, и ударяет это, наверное, там, и нашему психологическому здоровью, по физическому.
2: И физическому, и психологическому, безусловно, это потому что...
0: Как проявляться начинает?
3: Мы можем остаться одни, одиночество. Усталость.
2: Усталость, выгорание. Бессонница, выгорание, ощущение бессмысленности. Вот достиг этого, а что дальше? Вот это ощущение бессмысленности, оно тоже, ну, очень сильно может привести к депрессии и ко всем остальным симптомам депрессии.
4: И тут еще момент, что в любом случае не будет такого, что ты ровненько достиг успеха, и все, ты красавчик. Ты будешь сталкиваться с трудностями, и любая трудность, она будет расшатывать всю твою психику, потому что если ты все свои силы отдал во что-то одно, и какие-то твои ожидания не оправдываются, то у психики нет опор. А за что еще держаться? И любая проблема, она вызывает ощущение катастрофы. И вот эта катастрофизация, она влияет на человека также по всем параметрам. Физически, эмоционально, социально, психологически. И много сил приходится прилагать для того, чтобы вернуться в нормальное состояние.
0: А что можем порекомендовать как некие методики, что ли, или на практике мы делаем для того, чтобы границы вот ставить между профессиональной деятельностью и личной жизнью, вот, чтобы баланс начал появляться, как-то эти границы выстраивать, да, вот что это может быть, какие рекомендации у вас, как вы это в своей практической жизни делаете?
2: Мне кажется, очень важно, чтобы, ну, у любого человека было планирование. Неважно, он мегапроектами занимается, большую карьеру делает или где-то работает просто на рабочем месте, не занимает ответственную должность. Тем не менее, планирование очень, ну, помогает отслеживать, не перегибаю ли я сейчас. И да, естественно, бывает в жизни, когда каким-то проектам мы больше вынуждены уделять времени и внимания. Но если мы Им сейчас уделили внимание, и видим, что другие сферы нашей жизни немножко так менее да, в приоритете, то планирование помогает видеть картину. Тогда мы не просто несемся по жизни, а мы можем видеть, а что у нас сейчас в отношениях с близкими, что у нас в отношениях с детьми, что у нас в отношениях с партнером, а как у нас там с работой, развиваюсь ли я, вкладываю ли я в себя что-либо, или я просто живу-живу, и вообще никакой самореализации нету. Вот поэтому я бы, наверное, отметила планирование. И вот лично мне планирование еще помогает делать какие-то срезы. Когда я, ну, некие такие под итоги подвожу и смотрю, а как у меня вот с этим, как у меня с этой сферой, как у меня с этой сферой. И она помогает немножечко скорректировать, спланировать, ну, будущее.
0: Как перед Новым годом. Подведу-ка я итог.
2: Да, да. И это важные моменты, которые помогают немножечко остановиться, потому что темп жизни все равно нас заставляет как-то убыстряться, и очень сложно тормозить. Ну и за какие-то вещи приходится действительно отвоевывать, на то, чтобы уделить время здоровью, на то, чтобы уделить время отношениям с близкими, встретиться с друзьями. То есть есть моменты, за которые приходится буквально, ну, сражаться, говорить нет чему-либо другому.
4: Вот я полностью согласна с Машей про планирование. И я, когда со своими клиентами говорю о каком-то саморазвитии, я понимаю, что мы сейчас так концентрированы на успехе и на результате, что мы забываем, что результат невозможен без отдыха. И обычно своим клиентам рекомендую сначала давайте запланируем время вашего отдыха, затем запланируем время, которое вы отдаете семье, а уже потом будем планировать время, которое вы будете тратить вот на профессиональную самореализацию. Почему? Потому что вот наш мозг, он все равно он склонен вот к какой-то концентрации такой на чем-то, что вызывает у нас напряжение, ну, как-то нас мотивирует, да, и баланс заключается в том, что мы все-таки приоритеты расставляем, что то, что так или иначе у тебя время отнимет, давайте мы ему отдадим время, но вот по принципу, что наши близкие, наше здоровье, там, наши какие-то увлечения, они все-таки формируют нашу самооценку, формируют нашу личность. И не только наши профессиональные достижения являются показателями нашей успешности.
3: И вот здесь важно не просто расставить приоритеты, как было сказано, а определить эти приоритеты, назвать их для себя. То есть, если для меня семья, супруга там, или дети – это приоритет, да, я просто должен это осознать, сделать на этом акцент. И тогда я уже при планировании буду их включать в свой график планирования. И очень важно, чтобы тебе что нравилось, не что-то одно. Даже если, ну, то есть определиться, и это тоже нужно определить как приоритет. Определенные хобби, и желательно, чтобы оно было не одно, чтобы оно было там. Ты слышал, что там чуть ли не до 7 разных каких-то хобби, чтобы у тебя в разные периоды было момент, на что ты можешь отвлечься и действительно
2: получить. И что тебя будет делать ресурсом.
3: Что тебя будет делать ресурсом. Потому что если иначе ты во что-то одно упрешься, ты выдохнешься, и все.
4: А тут еще важный момент. Вот смотрите, мы рассуждаем, да, о том, как этот баланс распределить. И мне кажется, у многих зрителей может возникнуть ощущение невероятной сложности такого образа жизни. Но на самом деле все гораздо проще тогда, когда мы в диалоге распределяем все это, что не вся ответственность лежит на тебе. Вот я для себя решил, я занимаюсь семьей, карьерой, здоровьем, и все. А когда мы понимаем, что еще важен диалог с близкими, важно найти поддержку, важно найти наставника, того человека, который тебе будет помогать на этом пути, и что не нужно брать все в свои руки и делать себя, знаете, таким Гераклом, который атлантом держит на плечах все небо. И этот момент, он тоже очень важен, когда мы еще понимаем свою потребность в этой поддержке. И она очень многое решает, помогает легче относиться ко всем этим вопросам и задачам.
0: Спасибо большое. Я вас сейчас немножко в прикладную такую тему переведу. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что человек вынужден как бы всегда быть на, ну, что называется, на телефоне, да? Вы уходите в отпуск с семьей, но в то же время с вами ваши гаджеты, тут вам там звонят по работе или пишут.
2: Подключают к решению каких-то задач.
0: Да, и даже если ты дома находишься, у тебя вроде бы вечер, но тебе могут позвонить, и ты как бы вынужден общаться. И получается, что ты не совсем-то отключен.
4: Да.
0: Да? И второй момент. Сейчас еще удаленная работа, очень распространенная такой, да, после времен пандемии появился такой момент, и люди работают дома, и вот нет этой границы, где моя спальня, где я сплю, или это уже кабинет, и он сидит в постели вместе с ноутбуком. Вот. И это же как-то влияет психологически на человека, на вот это стирание этих границ. Как людям все-таки эти границы выдерживать? Потому что исследования в том числе показывают, что человек не может уже, к примеру, в своей спальне расслабиться и ощущать. Раньше он входил туда с ощущением, что это место отдыха, покоя, отдыха, а теперь он заходит, у него первая реакция, что это там вон мой ноутбук стоит, или там сейчас я должен поработать. Вот, хотя уже там 9 вечера, надо бы расслабиться. Как вы порекомендуете вот момент

0: эти, да, и в отпуске проводить с семьей, а не все-таки продолжать где-то быть там и дома, выстроить вот эту удаленную работу.
1: Ну вот мы говорили о границах, и мне кажется, эта тема актуальна и не только в отношениях с другими людьми, но и в отношениях деятельности своей. И, конечно, если есть возможность, как уже вот ты обозначил, место работы не должно быть в спальне. Если это, я не знаю, где угодно, и там найти какой-то кусочек пространства,
0: да.
1: Но лучше чтобы не ассоциировались
2: лучше на кухне, чем на другой хотя бы.
1: Да, да, потому что чтобы было ощущение, что вот здесь я работаю, а здесь я живу. Иначе вот это напряжение, оно остается человеком, человек не восстанавливается, не отдыхает. И даже если куда-то уехал в отпуск, очень важно для самого себя обозначать. Вот я сейчас там с утра или сколько там, я час поработаю, а потом я все, я выключаю это, я... пытаюсь переключиться на то, чтобы... И иногда, когда вот такие звонки, я обычно спрашиваю, а это может подождать немножко? Мы можем созвониться вот в то-то время? То есть это опять про то, что нужно учиться где-то о самом себе заботиться. Если мы не будем заботиться о самом себе, вот эту гигиену труда и отдыха, баланс пытаться сохранить, то, конечно, найдется просто бесконечное количество задач, которые всегда будут требовать нашего внимания и изжирать наше внимание. Мы не будем восстанавливаться.
2: Еще по поводу границ, нам очень хорошо помогают ритуалы. То есть вот то же самое выделенное место, да, которое вот эта работа, и я, например, перед работой я там посмотрю в зеркало, там надену на себя пиджак, и таким образом я для психики эту границу с помощью ритуала обозначаю. Когда заканчиваю работу, я снимаю пиджак, там еще что-то делаю.
0: Я тоже так делаю, и вот, переодеваюсь.
2: И, да, и эти ритуалы, они помогают ставить точки. И наша психика начинает разделять. Даже в одном пространстве, но при подключении определенного ритуала мы можем получить эффект, что сейчас я работаю, сейчас нет. Ну и отстаивать границы так или иначе. Посторонним людям всегда от нас что-то нужно. Это абсолютно нормально. Но в то же время мы должны понимать, что есть действительно неотложные задачи, а есть те, которые можно обсудить потом. Просто посторонние люди не всегда понимают, что такое личная граница, что такое личное время. И наша задача позаботиться о себе и его для себя отметить, за собой это право признать, и его таким образом реализовать.
1: Но просто сложность еще в том, что иногда люди почему не могут сказать «нет» каким-то задачам, какой-то помощи посторонних людей? Потому что за этим ложное такое чувство вины, что я не помогаю чувство тогда, долга. Чувство долга. И вот здесь очень важно, ну, мне кажется, снимать с себя такое бремя сверхчеловека, всемогущество, что если я не подключусь, то все там без меня рухнет, без меня не справится. Вот это вот ложное ощущение, что я держу все. Чтобы мы, говоря «нет», мы или как-то ограничивая вот это вот вхождение в свое пространство, мы не только заботились о себе, но и какую-то иллюзию снимали, лишнюю ответственность, которая на нас может быть.
0: Да, спасибо. Я тоже, знаете, как считаю, что вот самый лучший способ – это просто отключить телефон. Берешь, отключаешь его или там звук полностью убираешь. Вот, потому что, ну, действительно, мы очень доступны для того, чтобы нас быстро оторвать. И иногда же бывает так, что тебе позвонят.
1: Просто всплыло сообщение, и ты уже отвлекся.
0: И, к примеру,
1: всплыло сообщение на экране, все,
0: головой переключился.
1: Ты уже думаешь об этом сообщении.
0: Да, у нас всегда там мобильные эти данные включены, интернет подкачивает. Если отключил, то все, тебе там эти не всплывают сообщения, там, в WhatsApp,
1: ну, или звук отключить, да, на какой-то период, когда мы концентрируемся над задачей.
3: Но еще... Я когда-то даже проповедь на эту тему говорил. Самая главная кнопка на твоем мобильнике. Выключение.
0: Да-да-да, но это правда. Ну, потому что мы действительно очень доступны сейчас для любых. Потому что, ну, иногда люди забывают о том, что есть какие-то, ну, я бы назвал их правилами вежливости, например. Я,
1: ну, например,
0: после
1: 9 вечером.
0: Вечера никогда никому не звоню. Но меня иногда удивляют люди, которые звонят после 9 вечера. Но обычно это время, когда уже, знаете как, ну, приготовление
1: уже ко сну. Ритуалы
0: уже
1: вечерние,
0: ритуалы
1: да.
0: вечерние, общение с семьей там, и так далее. Уже такое, знаете, на убывание идет активность. А кому-то надо позвонить, и могут позвонить там еще и надолго. Но есть, мы говорим так, про внешние вот эти вот факторы, которые выводят нас из равновесия, да, но есть и внутренние, когда человек вот находится в самореализации, в таком, в потоке, ему так нравится, ну, о тех людях, о которых мы говорили, что слишком глубоко ушел в эту тему, и там новое какое-то образование получает, новая тема сейчас там очень популярная.

0: разные курсы дистанционные, и вот там разные вебинары назначают. И вот мама, которая, она то на одном вебинаре, то на другом, или папа, который постоянно там где-то что-то, ну вот, ну или там...
1: То одно хобби, то другое.
0: Да, то одно хобби, то другое. И как-то каждый там сами себе самореализуется, и теряются вот эти отношения, что ли. Как вот наладить этот порядок, чтобы семья знала, к примеру, да, или там близкие знали, что вот есть конкретное время, что ли, вот это на обучение. А не так, что сегодня у тебя вечер занят, завтра ты днем занят, и невозможно как-то даже планировать... отношения.
2: Да. Ну вот поэтому отношения тоже нужно планировать. И те ритуалы, которые, о которых говорит Айгуль, они не только в отношении себя и работы, а в отношении общения с семьей тоже должны быть ритуалы. Mm-hmm. Почему говорят, очень важно, чтобы семья хотя бы раз в день собиралась вместе и вместе жевала. Mm-hmm. Потому что по некоторым исследованиям это, оказывается, снижает агрессивность у членов семьи, когда люди вместе жуют.
0: И хотя бы раз в день поесть.
2: Хотя
0: вместе,
2: бы да? раз в день поесть вместе. И поэтому очень важно эти ритуалы, чтобы были, особенно, ну, понятно, когда уже дети взрослые, уже как-то каждый где-то на своей волне, но даже там важно включать, пытаться быть хоть какое-то время вместе, и какое-то правило в семье важно вырабатывать. Люди, думающие, заботящиеся о отношениях и о здоровье, они в этот момент договариваются о том, что за столом, если мы едим, вот мы не сидим каждый еще при этом, угу. и не отвечаем да, на сообщения, которые нам поступают.
0: Да, кстати, об этом просто можем проговорить, да, что мы за стол идем без...
3: Может быть, поможет.
0: Да, но, а если не проговорить, то и шанса нет, да?
2: Нет, но это то, над чем нужно, мне кажется, работать и все время отстаивать. Угу. Чтобы если мы сели кушать, да, и какой-то звонок, ну, то, может быть, этот звонок еще полчаса подождет, чтобы действительно там глава семьи, там папа не ушел с телефоном, и вот весь ужин, а его нету.
0: Да.
2: Угу. Вроде все ужинали вместе.
0: Это привычка помыть руки, да, должна войти, наверное.
4: Мне кажется, вот Дмитрий обратил внимание на то, что нам важно определить цену этого. Потому что мы же как? Мы к семье по остаточному принципу часто относимся, что вот я же зарабатываю для вас.
2: Никуда не денется
4: семья. Я развиваюсь для вас. И поэтому семья никуда не денется. Хорошо, если мы все-таки понимаем важность, что вот как ты вначале сказал, что люди, которые уделяют много времени семье, отношениям, уделяют время хобби, уделяют время своему здоровью, они в плане самореализации большего достигают. И тут, может быть, знаете, здесь такая мотивация немножко эгоистичная, да, но все-таки нужно помнить, что твоя забота о семье – это твой вклад в твое же собственное, в твой же собственный успех.
0: Хорошо.
4: И сказала. Поэтому это прям нужно все это расписывать, раскладывать для того, чтобы этот баланс соблюдался.
0: Знаете, есть еще одна проблема, которая мешает, мне кажется, вот в самореализации, она вводит иногда человека в дисбаланс – это перфекционизм, когда человек хочет сделать идеально. И перфекционизма сейчас много. Возможно, это внешнее влияние, возможно, это воспитание с детства, когда вот постоянно не так, что-то ты не так эти буквы вывел. Вспомните, да, вот там как требования.
4: Переписывай всю тетрадь.
0: Переписывай вырывание. Да, я тоже помню это с самого детства. Вот. Согласна, что перфекционизм мешает. Может, можем какие-то рекомендации дать людям, как нам этот уровень требований к себе снижать, чтобы это не мешало в самореализации, чтобы мы получали все-таки удовольствие, а не просто погоня за наградой, за успехом.
2: Я думаю, это большой вызов для перфекциониста. Чаще всего так же неистово, как перфекционист берется за что-либо, он берется за свое исцеление. Дайте мне список, я себя буду лечить.
0: От
2: перфекционизма, да. И я думаю, что здесь очень большая внутренняя работа по переосмыслению тех когнитивных установок, которые мысли, которые есть в голове, потому что обычно перфекциониста всегда мало, всегда недостаточно, поэтому он либо не берется, либо он тревожно пытается добиться идеальности. И вот большой вызов, наверное, для таких людей начинать принимать свою жизнь в несовершенстве. Ту вещь, которую ты сделал несовершенной. То дело, которое ты сделал. Тот проект, который вышел не так, как ты планировал. Это, ну, большой вызов, потому что, мне кажется, перфекционисту очень сложно расслабиться. Угу. Очень сложно расслабиться. И чтобы сделать все тщательно, идеально, он будет перед

0: труждаться, он будет домой брать эту работу, чтобы доделать идеально и совершенно, и поэтому будут страдать отношения с семьей. Потому что мама принесла домой еще работу. И вот здесь очень важно, ну, все-таки уделять внимание вот какой-то внутренней самозаботе и работать, ну, в том числе с теми мыслями, установками, которые есть внутри, учиться принятию.
1: И еще, мне кажется, помимо вот когнитивной работы, работы над мыслями, я еще рекомендую своим подопечным учиться наслаждаться. Потому что перфекционист, он не умеет наслаждаться, он потому и стремится к каким-то идеальным результатам, потому что ему кажется, что удовольствие можно получить только тогда, когда вот сойдется множество факторов в идеальном своем виде. А наслаждение можно получать от мелких вещей, от мелких радостей. Наблюдать там за птичкой, принять ванну с пеной, съесть печеньку и почувствовать ее вкус. Не просто быстро доживать, чтобы что-то доделать, а прям притормаживать, наблюдать, наслаждаться, вдохновляться. И искать эти моменты в каждом дне. Даже вот можно, даже банально, вот это тоже навык. То есть многие думают, что наслаждаться и получать удовольствие от жизни могут только те, у кого уже вот есть такое качество в характере. А это навык. Поставь себе будильник 4 раза в день. И в момент, когда будильник звенит, найди что-то, что тебе сейчас доставит удовольствие. Может быть, свитер мягкий, который на тебе потрогать, погладить, пощупать. Может быть, за окном какой-то вид. Может быть, звук какой-то услышать. Может быть, съесть что-то, что тебе сейчас будет приятно. И таким образом развивать этот навык нахождения в моменте. Угу. Мне кажется, это очень хорошо работает.
2: Да, мне кажется, эта тема с достигаторством, вот когда люди в погоне за чем-то, забывают как раз-таки о том, что можно просто наслаждаться процессом.
0: Они даже не столько забывают, они боятся, что пока они будут наслаждаться,
1: что-то упустят.
0: И вот этот страх что-то упустить неуловимое, хотя иногда я спрашиваю, а вот это сделано, сделано, а вот это сделано, сделано. У человека, в принципе, уже наперед столько задач сделано, но все равно ощущение тревоги, что я вот сейчас что-то упущу из-под контроля. Поэтому это, ну, очень большая работа по осознанности, вот выполняя вот те, в том числе те советы, которые, о которых говорила Айгуль.
2: Да, я помню, я себя приучал одним из этих советов когда-то, осознанности. Я понял, что я быстро ем, потому что это же экономия времени. Вот. И я понял, что когда ты просто начнешь наслаждаться и попробовать прочувствовать вкус каждого блюда, а из чего это состоит? И ты раз так мозгами уже здесь, на месте. Вот твои мысли уже не где-то там, а ты здесь. Да, спасибо вам большое за советы, потому что наша передача подходит к концу. Хочется прям продолжать и продолжать. Давайте подведем итог, такой резюме, да, для того, чтобы... Вот твой путь к самореализации не привел к тому, что это превратилось в достигаторство, и ты забыл, что это всего лишь одна из линий твоей жизни, да, а их ведь много, других моментов. Это отношения, это наше здоровье, да, это многие наши там могут быть хобби и так далее. То есть разные сферы нашей жизни. Чтобы ты не оказался с тем, что ты ушел в одну тему и потерял другие ценности, нужно останавливаться, задумываться, анализировать и отвечать на вопрос, а что является твоими настоящими ценностями по жизни. Да? Спасибо вам за этот интересный разговор.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Еще нерожденный ребенок рождает в сознании женщины множество страхов, переживаний и даже отчаяния. Сегодня мы продолжаем говорить об абортах. И наша речь сегодня пойдет о причинах абортов. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Снова я рада с вами встретиться в нашей студии и продолжить эту непростую, очень серьезную тему, тему абортов. Причины абортов. Какие они?
1: Как правило, основной причиной абортов является, в 70% случаев, является именно внутренние проблемы женщины, какие-то, скажем, не связанные с внешними факторами. И вот к ним относятся психологические причины, также социально-психологические, экономические, социально-экономические причины, именно те факторы, которые основное влияние оказывают на принятие решения. Вот что касается психологических факторов, как правило, это либо когда женщина внутренне не готова к принятию ребенка, либо неправильный или смещенный

0: ученые ценности, когда, скажем так, основными целями жизни женщины становятся, скажем так, ну, к примеру, карьерный рост, какой-то, какие-то другие цели, которые идут вразрез или в конфликт именно с решением о материнстве. И, как правило, это приводит к решению о том, чтобы сделать аборт. Следующее, скажем так, направление – это тяжелые отношения, скажем, с супругом, либо до аборта, либо уже именно исходя из аборта, также это приводит к тому, чтобы женщина приняла это негативное решение. А также большую роль играет именно та сфера, в которой человек вырос. К примеру, выпускники детских домов или, там, скажем, семьи, в которых достаточно сложные были отношения неблагополучных семей, они, как правило, также легче принимают решение о том, чтобы отказаться от материнства и принять это решение, потому что они имеют перед собой правильные модели семьи, благополучной семьи, к сожалению.
1: Но вот эти внутренние причины, они достаточно серьезные, на ваш взгляд? Или, ну, кто-то вот может сказать, например, вот кто-то хочет детей, а вот, как говорится, ну вот не дает Бог, да, детей, а кто-то хочет детей всей душой, но не получается. А кто-то говорит, а я пока просто к этому не готов, и делает аборт.
0: Ну, эти причины на самом деле являются основными, когда в принятии решения. И когда женщина не готова внутренне, какие бы внешние аргументы мы ни приводили бы к ней, если она внутренне не готова, она внутренне уже приняла какое-то решение, она не чувствует в себе потенциала, который помог бы ей именно внутреннюю поддержать ее убежденность в материнстве, то, как правило, какие бы аргументы ни приводились окружающими, женщина, как правило, примет решение все-таки именно в отказе от рождения ребенка, к сожалению.
1: Угу. Но вот вы когда работали в женской консультации, да, и проводили психологическую работу с теми женщинами, которые приходили на аборт, насколько большой процент?
0: Ну, я бы сказала, в процентах мне сложно сказать, но это основная часть женщин, у которых сложные отношения, я бы сказала, больше половины женщин, даже, наверное, процентов 60, может быть, именно те женщины, которые в сложных ситуациях относятся и внутренне не верят в то, что они действительно смогут. И работа психолога, она заключается именно в первую очередь не в том, чтобы убедить женщину в том, что аборт – это плохо, потому что ну, достаточно сложно, конечно, это сделать, но при этом основа все-таки направлена на то, чтобы поддержать женщину и показать ей путь, в котором она должна двигаться для того, чтобы, скажем так, смочь воспитать этого ребенка и так далее. Потому что женщина, если внутренне уверена, что она сможет, она, скажем, видит какие-то этапы, по которым она будет двигаться, скажем, и вот, который придет в итоге к цели того, что она станет благополучной матерью, скажем, сможет воспитать достойного ребенка. Если женщина понимает, по какому пути двигаться, то она, как правило, соглашается с тем, что она сможет родить ребенка и так далее. И работа психолога заключается именно в этом, в том, чтобы помочь понять, куда двигаться и как, скажем так, работать дальше.
1: То есть как бы психолог, он действительно настоящий профессионал. Психолог должен не сказать женщине, например, подумай о здоровье, да, да ты можешь еще и не родить потом, да как это отразится на тебе, а просто показывает какие-то альтернативы и открывает какие-то внутренние ресурсы, да, психологические женщины, чтобы она без давления, без сильного нажима могла сама принять решение.
0: Да, это так. И вот я могу рассказать несколько историй вот в практике, которые были, к примеру, когда абсолютно вот молодая девушка, будучи студенткой первого курса, так оказалось, что она забеременела, не имея мужа, молодой человек исчез, скажем так, и она была на грани выбора уже, причем у нее за спиной не было, скажем, тех ресурсов, скажем, которые, вот, на которые, как правило, женщина опирается, не было мамы, которая могла бы поддержать. Папа был алкоголик, мама сказала, принесешь в Подоле, прибью, не возвращайся, да, с ребенком. И это была деревенская семья, которая ни финансово не могла поддерживать, и, в принципе, и студентка тоже, не имея, скажем, образования, опыта работы, одна в большом городе, практически патовая ситуация, и двигаться было некуда, но при этом, когда начали оцениваться ресурсы, в общем-то, было выявлено следующее, скажем так, абсолютная, вроде бы, на первый взгляд, ситуация, в которой ничего нельзя было обнаружить. При этом в процессе выяснилось, что есть подруга, которая оказалась также примерно в такой же ситуации, то есть в той же деревне, которая в этом же городе, скажем, проживала. И так сложилось, что она также была беременна на более высоком, большом сроке беременности. И вот они вместе объединились, вместе решили снять квартиру и по очереди сидели уже, родив ребенка. К примеру, одна сидела с детьми, другая работала. И вторая там работала, допустим, в то время, когда первая мама могла, скажем, посвятить время детям. И так вот они вместе выбрались и в итоге получили образование и как-то смогли все-таки создать более стабильную ситуацию. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, достаточно сложная ситуация. Таких на самом деле историй очень много. Если женщиной правильно проработать и помочь ей увидеть, скажем, те направления, в которых она может двигаться, то можно сказать, что безысходных ситуаций нет. Главное дать женщине уверенность в том, что она может, что, в принципе, можно куда-то двигаться, не опускать руки и чего-то добиться и превозмочь.
1: Понятно. Какие еще есть причины, вот помимо внутренних?
0: Также есть социально-психологические причины, то есть какие-то социальные стереотипы в обществе, когда, к примеру, образ многодетной семьи у нас, как правило, согласуется, к примеру, с образом каких-то там неблагополучных семей, семей, которые там неграмотные, которые не умеют,
1: как
0: скажем,
1: говорят,
0: планировать.
1: Нищету,
0: то есть какие-то алкоголики, скажем, и так далее. То есть образ у нас зачастую очень сильно этот развит в семье. И, как правило, последние годы у нас ведется в государстве активная пропаганда именно многодетных семей. И вот с появлением материнского капитала также появилось, стало, конечно, гораздо больше появляться многодетных семей, именно благополучных семей. Ну, вот 10-15 лет назад этот образ был достаточно негативный. Общество относилось более негативно именно к многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и добрачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора вот внутренне, она не готова к этому, чтобы противостоять обществу, она также отказывается от беременности.
1: Также... А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя, бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.
0: Ну, все зависит.
1: Как быть?
0: От внутренней, в первую очередь, внутренней настрой девочки самой. Потому что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт. И девочка идет и делает, скажем, этот аборт. И зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И, в общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрелая, еще в стадии формирования находится, если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья, но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
1: Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие еще причины?
0: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому, к профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
1: А вот, допустим, состояние здоровья

самой женщины. Вот, ну, в медицинском плане. Причины медицинского характера или состояние здоровья плода. Это может быть, ну, как тоже достаточно серьезной причиной. Для

0: Не делать аборты женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода, вероятно, скажем, и многие женщины, скажем, ну, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, нет, и женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу, именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так, особенности развития, но они являются успешными людьми, людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
1: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
0: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной, потому что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что... Какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совет. И мудрости. Могу также сказать, что тут у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, по, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла. Говорит, не знаю почему, что мной двигалась, и вот спустя там несколько месяцев там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно... Ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
1: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот, и вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
0: Ну, как правило, тут решение, если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем,

0: людей с психическими отклонениями, он в первую очередь там решает опекун, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение уже о...
1: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять вот правильное решение тоже непросто.
0: Да.
1: Поэтому пусть Господь даст мудрости нашим зрительницам, которые, возможно, столкнулись с такой проблемой. В любом случае, решение всегда за женщиной. Но важно всегда быть во всеоружии, знать информацию, какие последствия могут быть, чем это грозит, чтобы действительно женщина могла принять такое решение, которым она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за участие в программе.
0: Спасибо вам, Юля.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице.

0: улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. «Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя?» Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джоди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джоди Ли за ее доброе сердце. Джоди стала ответом на наши молитвы. Она благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джоди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди — очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке.

0: отставке. Он бывал в самых опасных частях мира, но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
1: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
0: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
1: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
0: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
1: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
0: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
1: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
0: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
1: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
0: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
1: Они приходили и молились с ним перед операцией.
0: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
1: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
0: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорить, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили, «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово о заблокированной собаке. Я даже не представляю, как такое случилось, но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал: «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим, в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров! От макушки головы до пяток ног пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь». Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета 2-го типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите.